0: снижать на ближайших заседаниях. Многие ориентировали, что, например, ставка будет ключевая в районе 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13,5-13%. И в следующем году среднегодовая на уровне 11-11,5%. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции, доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции как раз на рынке ОФЗ, потому что подражали ОФЗ, и стало ясно, что Минфин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. Ну и в целом предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная с отрицательным даже порой операционным доходом надолго. То есть рынок осознал, что совсем по-другому будет стоимость денег на следующий год, как минимум. Вторая ситуация – это бюджет, полугодие, дефицит существенно выше. Напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3,8. Плюс все видят, что падает цена на нефть. А мы 4 месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Ну и третья причина очевидная, что не видно перспектив мира на Украине. И более четко видны издержки продолжения военных действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране. Это удары в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, как известно, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасна в любой ситуации. И рынок не видит перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем.
1: Далеко ли нам до дна? И какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
0: Я думаю, что, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле, дефицит бюджета, конечно, есть, но он не критичен и будет, я думаю, при необходимости закрыт внутренними займами, дополнительными, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен. И вот, видите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого решения политического на самом деле нет. И, на мой взгляд, субъективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, он не верен. Но он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу. И для изменения ситуации нужен просто позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело то, что мы находимся на 5-м году военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам, сейчас банки поднимают опять потихонечку ставки, безусловно, для и крупного, и частного мелкого инвестора более привлекателен, дает больший доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
1: Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
0: Рубль крепок потому, что у нас с 2023 года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть вот как раз превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами, остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, из России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть. Вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей — это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторым цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
2: С экс-министром финансов России Михаилом Задорновым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Минцифры предложила предупреждать абонентов о массовых обзвонах. Ведомство подготовило проект поправок.

0: новыми мерами для борьбы с мошенниками. Абоненты смогут пожаловаться оператору, если сочтут, что роботизированные или массовые вызовы не соответствуют заявленной цели. А перед таким вызовом, еще до того, как телефон начнет звонить, человеку должно прийти уведомление о том, кто инициатор звонка, на каком основании проводится этот вызов, и напоминание, что абонент может пожаловаться оператору. В Импелкоме в разговоре с коммерсантом заявили о риске возникновения взаимоисключающих требований. С одной стороны, закон обязывает оператора пропускать вызовы от госорганов и банков, а с другой – немедленно блокировать любые подозрительные массовые обзвоны по жалобе абонента. Идею оценивает гендиректор ТМТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
1: Часть этих мер уже реализована, но в частности информирование абонента о том, от кого идет звонок. Это работает еще не идеально, но во многих-многих случаях это действительно рабочая уже ситуация. Что касается инициативы такой, что абонент получает массовый звонок, жалуется на него, и оператор обязан прекратить возможность таких обзвонов. Здесь инициатива, безусловно, благая. Инициатива отчасти переходит на абонента и обязанность на оператора по выявлению зловредных звонков. Но здесь возникает вопрос, как это будет организационно-технически проводиться, потому что абоненту звонит, например, кредитор, законный банк, которому абонент задолжал, и абонент может сказать, что не хочу такие звонки получать, это массовый обзвон. Но оператор должен такие вещи проверять. Если в данном случае все достаточно просто, может быть, когда банк звонит по официальному телефону, и он в списке у оператора есть, он понимает, что такие звонки блокировать не надо. А если это кредитные организации, которые истребуют задолженности, если они пользуются большим количеством телефонных номеров, как здесь быть? Ну, в общем, ответ вроде как есть. Можно базы данных соответствующих номеров составлять. Они, в принципе, уже существуют. Но здесь задача в том, чтобы точно не блокировать тех, кто действует в рамках законодательства.
0: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ «Консалтинг». Еще одна проблема в том, что массовые обзвоны часто идут не с номера юрлица, а с обычного мобильного, продолжает гендиректор группы компании «Комьюз» Леонид Коник.
2: Эти самые навязчивые звонки от банков поступают в подавляющем большинстве случаев с неких неопознанных мобильных номеров. И это может быть телефон, действительно юридически принадлежащий банку. Это может быть телефон, который принадлежит лично какому-то сотруднику банка. И, наконец, это может быть телефон, который принадлежит абсолютно внешнему человеку или частному лицу, который почему-то подрядился совершать обзвоны в интересах банка или какому-то маркетинговому агентству. Как отрегулировать эту историю, абсолютно неведомо, потому что агентства, которые занимаются обзвонами, колл-центры, которые специализируются на исходящих вызовах, звонят в интересах десятков, если не сотен клиентов, поэтому маркировать свои номера каждые 2 секунды или там каждые 5 минут по-разному они не смогут. Не говоря о том, что маркировка касается исключительно офисных телефонов, а с номерами мобильными как была, так и есть огромная серая зона. Говоря строго, банки и операторы вполне способны побороться с этим злом, если хотят этого сами, потому что анонимных и безличных сим-карт в России нет. Как минимум оператор стопроцентно и достоверно знает, на кого оформлен тот или иной мобильный номер. Поэтому, когда абоненту поступает очередной навязчивый звонок от банка XYZ, оператор вполне может вычислить звонящего и выяснить, почему и на каком основании этот звонящий представляется. Представитель банка XYZ, он является сотрудником банка, он работает по договору, он работает в маркетинговом агентстве, а может быть, он просто мошенник.
0: Леонид Коник, гендиректор группы компании «Комьюз». Если нормы будут приняты, они заработают с марта следующего года. По оценке авторов проекта, затраты участников рынка составят от 300 миллионов до 3 миллиардов рублей. Первоклассников окончательно освободят от домашних заданий. С 1 сентября вступят в силу изменения в рекомендациях Минпросвещения. Из них исчезнет положение, которое до сих пор разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше часа. При этом порядок обучения, действующий с 2021 года, уже предусматривал, что первоклассники должны учиться без домашних заданий. Что в итоге изменится на практике, объясняет академик Российской академии образования, заслуженный учитель России, директор Московской школы номер 109 Евгений Ямбург.
3: Я вам должен сказать, что мы лет 15 работаем без домашних заданий и в первом, и во втором классе. Но тут надо очень тонко к этому относиться. Понятно, что ведущий вид деятельности в детском саду и в первом, и втором классе – это игровой вид деятельности. Поэтому, конечно, детей нельзя давить домашними заданиями. А в тренировках все равно нужна. Поэтому и в группах определенного дня, конечно, идет тренировка и того же чтения и так далее, но в разумных пределах. И чем старше класс, тем жестче становятся эти вещи. Здесь будем все в открытую дверь для непрофессионалов. Это, ах, какое открытие, но мы давным-давно все именно так и делаем. Но без экстремизма, без того, чтобы вообще, что называется, и дома не тренироваться, чередуя со спортом, чередуя с музыкальными занятиями. И здесь требуется просто деликатность и профессионализм.
4: Тогда в чем нововведение?
3: Нововведение у нас всегда это открытие велосипеда. А дело в том, что нормальные школы так и работали всю жизнь.
0: Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор Московской школы номер 109. А как к этим изменениям относятся сами педагоги, рассказывает учитель начальных классов одной из столичных школ Елена.
5: По закону мы не имеем права давать домашних заданий, но мы рекомендуем детям выполнять в первом классе какие-то тренировочные задания. Это делается везде. На родительском собрании всегда повещаем, что по закону домашних заданий нет. Ваше право, как законных представителей, вот это все регулировать. Можно не делать, и никто спроса не будет. Но не забывайте, уважаемые родители, что впереди второй класс, где выполнение домашних заданий в обязательном порядке. Если ребенок за год не научится писать, то, соответственно, во втором классе будут проблемы. Также точно касаемо и устных заданий, и по чтению, и по математике. Государственные школы так работают. 99% родителей сами просят задать задания. Я в начальной школе работаю 14 лет, и я работала в нескольких школах, в нескольких городах. Один только ребенок, который не делал в первом классе домашних заданий. В чем суть закона? Облегчить адаптационный период для ребенка, но здесь палка о двух концах. С одной стороны, да, будет легче первый год, а дальше? Второй класс уже все, а дети непривычны. У нас иногда в наших школах родители даже специально подписывают бумагу, что мы не против или мы хотим, чтобы нам давали рекомендованные задания для домашних тренировок. И такие формулировки, чтобы обеспечить учителю прикрытие, если какая-нибудь мама, друг пожалуется, и это нарушение закона. Ничего хорошего учителю не будет.
0: Елена, педагог начальных классов. При этом для остальных школьников нормативы по домашним заданиям сохраняются. По рекомендациям Минпросвещения ученики вторых и третьих классов должны тратить на них до 1,5 часов в день, четвертых – до 2 часов. Для шестых и восьмых классов рекомендованное время составляет до 2,5 часов, а для девятых – 11-х – до 3,5.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 7 июля на сцене театра имени Маяковского. Спектакль «Наедине» режиссера Никиты Кобелева и продюсера Леонида Робермана. В основе спектакля три сломанных судьбы, три исповеди, три истории, в которых густо замешаны страсти, юмор, поэзия и психоанализ. Тонко, откровенно, на грани. В главных ролях Виктория Исакова, Александра Рябинок, Татьяна Бабенкова. Подробнее на artpartner.ru. 18+. Валюты. Валюты. Монгольский тугрик стал официальной валютой Коммунистической Республики в 1925 году, заменив бывшие в обращении монгольские доллары. А до них страна 10 лет прожила вообще без собственной валюты, используя российские рубли или золотые и серебряные монеты Китая. Сегодня тугрик в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Святослав Емельянов назначен временно исполняющим обязанности председателя правления Wildberries-банка. Он сменил Георгия Горшкова, который перешел на работу в ВТБ, где будет курировать в том числе партнерство с Wildberries-банком. В компании заверили, что стратегия и сервисы для клиентов останутся без изменений. Емельянов работает в структуре с прошлого года. До этого занимал руководящие должности в Home Credit, Связном и Почта Банке. Юж-Урал-Золото переименовано в БТС «Золото». Новым руководителем объединенной компании стал Олег Ширяев. Предприятие БТС «Золото» работает на двух площадках – в Уральском и Сибирском хабах, а его суммарные ресурсы оцениваются в 46 миллионов унций золотого эквивалента. Смена названия и руководства последовала за покупкой 67% акций Юж-Урал-Золото структурой Руслана Байсарова. В июне БТС «Мост Холдинг» выиграл соответствующий аукцион, заплатив за активы больше 90 миллиардов рублей. X5 продолжит реализацию товаров Великолукского мясокомбината в своих торговых сетях, сообщили ТАСС в компании. Там подчеркнули, что по итогам проверки производителя нарушений не выявлено. Ранее ряд СМИ писал, что в сосисках и сардельках Великолукского мясокомбината нашли мясной клей, добавку, запрещенную на территории ЕАЭС.
6: Бизнес и власть.
7: Мосгорсуд защитил исключительное право издательства «Просвещение» на учебники и заблокировал сайты, где их выкладывали без разрешения правообладателя. Иск подали к нескольким провайдерам из-за незаконного использования пособий по английскому, алгебре, русскому и математике. Суд подтвердил, что исключительные права на эти произведения принадлежат издательству и обязал нарушителей прекратить доступ к пиратским материалам. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Россия становится импортером топлива, экономический сценарий которого не ждали. Поставки из Белоруссии выросли почти в 2.5 раза за месяц и в 140 раз к 2025 году. Какой макроэффект это даст, говорит колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский.
4: Происходит то, что не было заложено ни в одном макроэкономическом сценарии на 2026 год. Россия становится импортером топлива. На самом деле, в самом факте импорта топлива для внутренних потребностей нет ничего удивительного. По официальной открытой экономической статистике, топливо постоянно импортирует большинство стран мира. Россия же до последнего времени импортировала ничтожно малые объемы нефтепродуктов, при этом занимая второе место по экспорту нефти и третье по экспорту нефтепродуктов. Сейчас главный вопрос, какой эффект перехода России к импорту топлива будет иметь для экономики. Понятно, что пока основным поставщиком топлива из-за границы для России является Белоруссия. По официальным доступным данным, Россия нарастила импорт из Белоруссии только по сравнению с маем почти в 2,5 раза и более чем в 140 раз по отношению к 2025 году. Но все равно это примерно 140 тысяч тонн. Кроме того, по данным источников РЭД, Россия начала закупать бензин у Индии. Индия способна поставить России гораздо больше бензина, чем Беларусь. Всего же российское правительство закладывается на то, чтобы импортировать порядка 400 тысяч тонн бензина в месяц. Для сравнения, сейчас ежедневное потребление бензина в летний сезон, стандартное, без ажиотажного спроса, составляет 110 тысяч тонн. То есть понятно, что это действительно важное подспорье, но вряд ли оно само по себе сможет решить проблему. Важно, за счет каких денег Россия будет покупать бензин. Понятно, что сейчас у нее нет возможности резко нарастить экспорт сырой нефти, потому что есть, с одной стороны, обязательства в рамках ОПЕК+. Кроме того, с учетом дисконта, цена на российскую нефть уже вернулась к уровням до начала войны в Персидском заливе. То есть рассчитывать на резкий рост нефтегазовых доходов не приходится. Поэтому с большой долей вероятности закупки топлива приведут к увеличению дефицита бюджета, который без того велик, и к, соответственно, снижению положительного сальдо внешнеторгового баланса. Как ни странно, у этого может быть и один косвенный положительный эффект, особенно если топливо будет закупаться у некоторых стран за доллары. Мы увидим ослабление рубля к доллару, чего так настойчиво добивались монетарные власти и чего, в общем, в последние примерно полтора, а даже почти два года не получалось. Это будет иметь эффект, связанный с тем, что будет расти инфляция, действительно снижается возможность для того, чтобы продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Но в любом случае совершенно очевидно, что в современном мире без того, чтобы начать стабилизировать ситуацию на топливном рынке, макроэкономическая стабильность невозможна. В этом отношении, даже если в России на некоторое время прекратится снижение ключевой ставки, и даже если начнется новый виток инфляции, хотя вряд ли это приведет к гибели, пытаться по возможности относительно быстро смягчить бензиновый кризис гораздо важнее, чем все другие экономические решения.
0: Колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский. Полный текст автора читайте на сайте БФМ.ру. Скачать Яндекс.Пэй теперь можно только из России. Ночью в сети обратили внимание, что приложение Яндекс.Пэй пропало из App Store. Однако в российском регионе она осталась на месте. Доступность приложения подтвердили и в команде сервиса.
6: Подробности.
7: Яндекс.Пэй можно свободно скачать в России, приложение высвечивается в App Store. В других же регионах этого сделать нельзя, пишут в соцсетях, предполагая, что, возможно, доступ к приложению ограничили сами разработчики. В телеграм-канале Яндекс.Пэй в час ночи сервис написал, цитата, «Наше приложение никто не удалял, качайте на здоровье, споки», и дал ссылку на браузер с QR-кодом. В пресс-службе Яндекс.Пэй и Бизнес.ФМ ответили, что сервис Яндекс.Пэй предоставляет свои услуги только на территории РФ. Приложение Яндекс.Пэй по-прежнему доступно в App Store и Google Play, в России стабильно работает. Если предположить, что Яндекс.Пэй удалил Apple, то тогда бы приложение полностью пропало бы из App Store во всех странах.
0: В комментариях к сообщению Яндекс.Пэй в Телеграм пользователи пишут, что сервис пропал и у тех россиян, кто в настройках ставил другие регионы, например, США или Казахстан. Многие переключают регион в App Store, чтобы купить приложения, недоступные в России. Теперь им советуют снова выбрать регион РФ. Ограничивая доступ за пределами страны, Яндекс поступает логично. Компания просто снижает свои риски, чтобы не было лишних претензий со стороны Apple. Возможно, американская компания сама посоветовала Яндексу уйти в локальный сегмент магазина, чтобы не создавать международных трений. Единственное неудобство для тех, кто уехал или переключил регион в App Store, но менять его туда-обратно вопрос с привычки, говорит председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: У нас же идет процесс, который мы мало практикуем, но который уже известен. Это когда программный продукт приземляется в конкретном сторе. То есть либо российском, либо каком-то ином. Поэтому я думаю, что здесь скорее речь идет о том, что Яндекс поступает грамотно. Те, кому надо, те скачают, установят, он же все равно потом работать будет, да, программный продукт. Даже если ты уедешь, его же не удаляют с смартфона, когда видят, что ты в другой стране. Поступает грамотно, чтобы избежать претензий дополнительных от App Store или от Google Play. Потому что всякие разные бывают истории. Здесь вроде бы вещает на территории России. И мне кажется, это такая история про снижение риска в самой компании. При размещении программного продукта, я хочу напомнить, там можно выбрать. Ты размещаешь либо в России, либо за рубежом. И тут вопрос единственный заключается в том, что так как ситуация рядом идет с историей с Максом и с Контактом, может быть, это было такое, знаете, превентивное предложение от App Store. Идите в свой собственный App Store и не маячьте на мир.
9: Сам факт того, что ты, например, пользуясь чатом GPT, выставил другой регион, изменение региона может мешать?
8: Вот у меня одновременно скачано и Gemini, и ChatGPT, и нахожусь я в российском магазине, и все работает. Это создает некоторые сложности, если ты пользователь российских программных продуктов, уехал туда, там поставил местный магазин. То есть мы сейчас не говорим пока о внутренних переключениях, ну или можем говорить о внутренних, это разница почти не играет с точки зрения их восприятия. Мне кажется, это просто создает дополнительные сложности в переходах, но я в этом не вижу ничего такого сверх необычного. Это выбор площадки, скорее всего, возможно, с рекомендациями оттуда. Не лезьте наружу.
0: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Также у некоторых клиентов Яндекс.Пэй стали списываться накопленные баллы. Яндекс обещает разобраться.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту в Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех, что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиарда. К этому дню расходы уже составили 1.5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко. Недвижимость. «Видимость» с Валерией Мозгановой.
10: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, «Бизнес-ФМ» спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение – абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников бизнес-ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
11: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин обсудит с правительством работу транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Совещание пройдет завтра по видеосвязи, сообщает пресс-служба Кремля. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Апелляционный суд Парижа смягчил приговоры лидеру французских правых Марин Ле Пен по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, 30 из которых условно. Теперь она сможет принять участие в президентских выборах 27 года, когда кончается срок нынешнего главы государства Эммануэля Макрона. Срок лишения свободы сократили до 3 лет, однако реальная часть наказания осталась прежней. 1 год под домашним арестом с электронным браслетом и 2 года условно. Политик также должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Певицу Монеточку приговорили к 1 году исправительной колонии. Мировой суд признал Елизавету Гордымову, это настоящее имя исполнительницы, виновной в уклонении от обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Гордымовой также на 3 года запретили администрировать сайты в интернете. Приговор вынесли заочно, поскольку артистка находится в розыске. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Практически 5 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Битва за цифровой суверенитет Думы сегодня приняла в первом чтении резонансный законопроект об искусственном интеллекте. Какие изменения ждут отечественную ИИ-индустрию? Что в содержании документа вызвало наибольшие разногласия? И почему депутаты спешат утвердить законопроект в ускоренном режиме? Второе чтение назначено уже на завтра. 400 дронов меньше, чем за сутки. Массированная атака украинских ВПЛА на Москву за считанные часы до начала саммита НАТО и за день до встречи Зеленского с Трампом. Эффектного удара не получилось. Большую часть беспилотников сбили на дальних подступах к столице. В России сократился выпуск коньяка. В июне его производство упало больше, чем на четверть год к году, пишет «Коммерсант». В чем причина и может ли это быть связано с недавними ограничениями на поставку армянских коньячных спиртов? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес-ФМ». Госдума приняла в первом чтении закон о поддержке развития искусственного интеллекта. Его разрабатывала Минцифра. И, представляя документ на заседании Думы, замминистра цифрового развития Иван Лебедев подчеркнул, что законопроект рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное – дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея – цифровой суверенитет. Сегодня в стране работает множество сервисов на иностранных моделях, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, отметил Лебедев.
12: Мы понимаем, что в стране очень много чувствительных направлений, где, безусловно, должно присутствовать только суверенные модели искусственного интеллекта. То есть наши, российские, никакие иные. Какие сферы? Конечно, они все на поверхности, мы все понимаем. Это безопасность, оборона, социальная сфера, образование и так далее. Здесь очень важно относиться к этому с пониманием. Потому что сегодня, я вам сказал, уже работает много сервисов. Если мы посмотрим, их достаточное количество. Много больших фундаментальных моделей иностранных присутствует на территории нашей страны. Но важно понимать, бесплатный сыр, он в мышеловке. И сегодня созданные процессы, которые уже работают, и некоторые мы с вами радуемся и понимаем, хороший сервис, хорошо работает, но в основе заложена иностранная технология, которую в любой момент можно отключить, и мы останемся с вами, извините, вот за простоту речи, просто ни с чем.
0: Выступая на заседании, Лебедев также сказал, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик не рассматривается. Эта тема раньше обсуждалась в СМИ в контексте борьбы с VPN-сервисами. Возвращаясь к законопроекту об искусственном интеллекте, напомню, он вызвал критику со стороны некоторых участников рынка информационных технологий. Президент InfoWatch и председатель правления Ассоциации Отечественный Софт Наталья Касперская считает, что документ приведет к монополизации сферы искусственного интеллекта. По ее мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, представляя законопроект, заявил, что Россия успешно конкурирует с другими сверхдержавами, которые участвуют в гонке.
13: Технологии искусственного интеллекта проникли в нашу жизнь уже очень глубоко. И, конечно, стоит очень сложная перед нами задача. Нужно регулировать, но так, чтобы не ставить палки в колеса тем нашим разработчикам, которые участвуют в мировой гонке за лидерство в этой области. Идет гонка не только между сервисами, действительно идет гонка между странами. Таких страны три. Китай, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация.
0: Сергей Боярский. Накануне артисты, музыкальные лейблы и книгоиздатели призвали внести правки в закон. Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация анимационного кино направили письма главе администрации президента Антону Вайно, главе Думского комитета по информтехнологиям Сергею Боярскому, премьеру Мишустину и спикеру Госдумы Володину. Как говорится в их обращении, предложенная законопроектом модель будет дестимулировать творчество отечественных авторов и превратить Россию в бесплатный хаб для обучения ИИ-моделей. В соцсетях посты на эту тему выкладывают представители музыкальной индустрии. Вот что говорит Денис Глазин, директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital, работающего с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
14: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
15: Как бы вы хотели, чтобы было сформулировано?
14: А уже есть понятная западная практика, как это сформулировано и как это регулируется там. Компаниям, собственно, которые разрабатывают свои модели искусственного интеллекта, они должны обращаться к правообладателям и получать лицензию на обучение. То есть сейчас это сформулировано так, что если ты впрямую не высказался, что ты против того, и не поставила какие-то метки на сайтах. Метки еще непонятно где. То есть технически абсолютно непонятно, как сейчас отказаться от того, чтобы искусственный интеллект обучался на твоем творчестве. И должно быть ровно наоборот все, что к тебе должны приходить и спрашивать, на каких условиях вы готовы отдать свой каталог, чтобы наша модель искусственного интеллекта могла на нем обучиться.
0: Денис Глазин, директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital. В пресс-службе Минцифры журналистам сообщили, что законопроект определяет базовые принципы регулирования искусственного интеллекта, не отменяя действующее законодательство об интеллектуальной собственности. Ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса, уточнили там. Ну, напомню, что второе чтение состоится в Думе уже завтра. Власти Москвы заявили, что со вчерашнего вечера в сторону столицы были запущены 430 БПЛА. ТАСС назвал это крупнейшей за два года атакой украинских беспилотников на Москву. Мэр Собянин сообщил, что большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах. В Калужской области было попадание в промышленные предприятия. Там начался пожар. Накануне украинские БПЛА вновь атаковали петербургские морские порты и впервые крупный НПЗ в Омской области. Это за 2000 километров от границы. Сегодня крупная омская сеть АЗС «Топлайн» прекратила продажу бензина физическим лицам. Оператор АЗС сообщил, что бензин продается только по топливным картам. Москва накануне нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Минобороны России сообщило, что поражен ряд предприятий украинского ВПК, включая военный склад в Вишневом под Киевом. Там произошла серьезная детонация. Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причину удара по Вишневому, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Мы несколько дней наблюдаем удары дронов по достаточно, скажем так, чувствительным объектам на территории России. Крупнейший нефтеперегонный завод в Омске вчера был под атакой. То, что происходит сегодня, удары по Ярославлю, по Калуге, собственно, это продолжение той же самой серии ударов дронами по предприятиям в глубине территории Российской Федерации. Систематичность этих ударов, то, что они не прекращаются и не снижается интенсивность, несколько настораживает. То есть получается, что противник наращивает производство дронов, несмотря на наши достаточно серьезные и массированные и комплексные удары. То есть запас дронов все равно остается.
15: По поводу Москвы, там говорится о том, что большая часть была отбита, что атака была масштабная.
16: Атака по Москве, да, была отбита. Это говорит о том, что все-таки противовоздушная оборона, по крайней мере, на московском направлении, очень успешно может работать, и что, в принципе, противовоздушная оборона может работать успешно. Соответственно, нам надо организовать такую противовоздушную оборону, чтобы она во всех узловых точках была такой же, как в Москве, в Подмосковье.
15: То, что касается Зеленского в отношении ударов Вишневым под Киевом. Правильно мы понимаем, что там идет, ну как, дискуссия, опасения, что вскрыты данные об объекте, о котором никто не должен знать?
16: Ну, вероятно, да. Ну, смотрите, то есть мы поражаем военные объекты, объекты складирования боеприпасов, объекты складирования каких-то военных материалов. Эти объекты могут находиться где угодно. Это значит, кто-то где-то на Украине зачем-то не уследил. Эта информация стала известна нашей разведке, и, вероятно, это и вызывает возмущение Зеленского. Почему такие объекты оказались вскрыты? Новость, наверное, в том, что здесь оказались весьма чувствительные, то есть взрывчатые вещества, видимо, находились на территории гражданского объекта, и они могли находиться, собственно, и в другом месте. Но вот кто-то у них таким образом расположил секретные запасы, а мы об этом узнали и нанесли по ним удар.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Вчера также удалось отразить атаку дронов на Ярославский НПЗ, сообщал глава региона Михаил Евраев. По его словам, были сбиты более 70 беспилотников. Обмен ударами России и Украины произошел в преддверии саммита НАТО, который открывается сегодня. Президенту Казахстана Токаеву обнулили срок по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом страны повторно. Однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 29-м году. Напомню, он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, а затем победил на внеочередных выборах. В 22-м он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Делать сейчас какие-то выводы не стоит. Нужно дождаться заявлений самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Есенжол Алияров.
17: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия. Какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
18: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
17: Я не считаю, что Токаева другая позиция, потому что его концепт «Справедливого Казахстана» и «Закон и порядок», поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данному разъяснению, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуется или не воспользуется этим главой государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
18: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
17: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
0: Хисенжол Алияров, политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана.
6: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
19: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
20: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В Ульвии, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала. История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
21: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область запускает расширенную программу поддержки молодых специалистов. Студенты-выпускники, приезжающие в регион из других субъектов России, при трудоустройстве на нижегородские предприятия смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 225 тысяч рублей. Выплата реализуется в рамках проекта «Мобильность 1.0», направленного на восполнение кадрового дефицита на предприятиях области. Для получения выплаты соискатель должен соответствовать нескольким требованиям: иметь российское гражданство и заключить трудовой договор на полный рабочий день, бессрочное либо срочное на срок не менее 2 лет. В зависимости от индивидуальных условий оформления, выплата предоставляется либо в виде итоговой единовременной суммы, либо дополнительно к уже компенсированным транспортным расходам. В Нижегородской области появились спецзоны для учебных беспилотников. Их создали в Нижнем Новгороде, на Бару, Выксе, Павлове, Княгинине, Вратенце, Кстовском и Блохнинском округах. В специальных зонах разрешено проводить полеты БПЛА в выделенном воздушном пространстве. Это расширит возможности для подготовки специалистов этой области, отметили в региональном правительстве. В каждой зоне определены границы воздушного пространства, высота полетов и режим работы. Максимальная высота полетов варьируется от 50 до 150 метров. Радиус зон достигает 1 километра. оператора. Полеты будут проводиться в определенное время без предварительного согласования. Минпромторг планирует поддержать российских производителей детских игрушек. По данным парламентской газеты, для них хотят запустить продвижение товаров на маркетплейсах. Кроме того, компаниям собираются компенсировать часть расходов на лицензии российских мультперсонажей. Так производители смогут официально выпускать игрушки с их изображением. На эти меры в текущем году предусмотрено 100 миллионов рублей. В министерстве рассчитывают, что поддержка поможет российским игрушкам стать заметнее на рынке. В дальнейшем условия программы и объем финансирования могут пересмотреть. Стоимость проезда на канатной дороге Нижний Новгород-Бор вырастет с 15 июля, сообщается на сайте переправы. Изменения коснутся разового билета, который без льгот сейчас стоит 150 рублей. С середины лета он будет обходиться нижегородцам и гостям региона в 200 рублей. Проезд для детей до 7 лет бесплатный. Для юных пассажиров в возрасте от 7 до 12 лет будет стоить 100 рублей. Оплатить разовую поездку можно наличными, банковской картой или с помощью электронного кошелька на станциях. Число самозапретов на кредиты в Нижегородской области уменьшилось на 3,5%. Жители региона в июне установили около 15,5 тысяч самозапретов на получение займов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Чаще всего к этой процедуре прибегают через портал госуслуг. Только чуть более 1500 обращений поступили через многофункциональные центры. В России в 4 раза сократили перечень запрещенных профессий для женщин, сообщила первая замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. По ее словам, некоторые профессии были недоступны для женщин из-за тяжелого физического труда, а также из-за вредных и опасных условий. Однако, благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства, так называемые мужские профессии становятся женскими. Женщины теперь могут работать на автоматизированных линиях горной промышленности. Также в России появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 20, облачность сохранится, днем воздух прогреется до плюс 25.
2: Валюта.
1: На 7 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
21: На 43% выросла выработка у нижегородского производителя сыров благодаря федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками Городецкой сыроварни подвели итоги внедрения инструментов бережливого производства. На сегодняшний день это предприятие – единственная сыроварня в регионе, которая внедряет бережливые технологии. В качестве пилотного потока выбрали процесс производства сыра «Blue Cheese». Доля продажи этой продукции составляет 12% от общей выручки компании. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, за полгода работы эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками проанализировали работу пилотного участка и выявили в потоке 22 проблемы. Среди них длительный поиск партии в камеры вторичного созревания, трудоемкости на участке первичной упаковки, а также временные потери на этапе выкладки в связи с необходимостью корректировки веса продукта. Изменения позволили увеличить выработку на пилотном потоке на 43% и снизить уровень брака на 45%. Директор Городецкой сыроварни Андрей Иванов Антонов отметил, что после выхода продукции предприятия федеральные торговые сети организация сосредоточилась на повышении внутренней эффективности и поиске резервов для дальнейшего роста. Всего участниками федерального проекта «Производительность труда» являются 324 региональные компании. Чтобы присоединиться к программе, нужно оставить заявку на IT-платформе «Производительность.рф». Минсельхоз Нижегородской области опубликовал проект порядка предоставления субсидий из областного бюджета на создание и модернизацию производства мини-клубней картофеля. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Из проекта следует, что субсидия направлена на поддержку отдельных направлений агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы развития АПК Нижегородской области. В списке получателей поддержки числится компания «Аксентис». Ей компенсируют затраты на производство и модернизацию, понесенные в предыдущие годы. По данным «Коммерсант Приволжья», компания «Аксентис» в Городце является одним из 5 крупнейших производителей семенного картофеля. В 2024 году 75% компании приобрел агроинвестпроект Сергея Хованова, владельца сельскохозяйственного холдинга АТМ. ВТБ отмечает устойчивый рост спроса на документарные продукты со стороны малого и среднего бизнеса вслед за увеличением объема закупок госкомпаний. С начала года количество клиентов, использующих банковские гарантии, увеличилось почти на треть, а выдача электронных банковских гарантий на 76%. Портфель банковских гарантий ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 900 миллиардов рублей. Об этом во время международной промышленной выставки «Напром-2026» заявил член правления ВТБ Руслан Еременко. По его словам, объем договоров госкомпаний с субъектами малого и среднего предпринимательства, по данным Минцифры, в первом квартале года увеличился более чем в 3 раза. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках повышает потребность компаний в быстрых и удобных инструментах обеспечения контрактов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
5: Стиль управления руководителя отражается в том, как он выстраивает отношения с сотрудниками, мотивирует команду, прислушивается к мнению ее членов и какие методы для этого использует. От выбранного стиля зависит эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и лояльность сотрудников. Стили различают на основе следующих параметров. Кто принимает решения, насколько сотрудники вовлечены в процесс, какую мотивацию руководитель использует чаще всего. Итак, авторитарный стиль управления. Решение принимает руководитель. Делает это быстро и не обсуждает с подчиненными. Сотрудники здесь выступают только в роли исполнителей. А в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и наказание, выговор от начальства, штраф или увольнение. Демократический стиль управления. Ключевые решения принимаются вместе с командой путем обсуждения. Последнее слово остается за руководителем. Но он прислушивается к мнению большинства и действует в интересах команды. Сотрудник может сам устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их. Мотивация здесь чаще позитивная. За хорошую работу сотрудников хвалят, выплачивают премии и повышают. Либеральный стиль управления. В команде равноправие. Сотрудники сами ставят себе задачи и определяют сроки. Руководитель сфокусирован на стратегическом планировании и направляет команду. В любой момент сотрудники могут обратиться к руководителю за советом, как коучу или наставнику. При либеральном стиле руководства каждый член команды ощущает свою причастность к созданию чего-то нового, реализует свой потенциал, удовлетворяет потребности. Авторитетный или директивный стиль управления. В основе всего личность руководителя, его харизма и видение. Так часто бывает, когда основатель компании создает свой бренд с нуля, и тот ассоциируется с его персоной. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать достаточным авторитетом. Компанейский или дружественный стиль управления. Руководитель выстраивает дружеские и неформальные отношения с сотрудниками. Общается на равных, проводит с ними много времени вне работы, устраивает совместные мероприятия. Такой стиль управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают долго, часто являются близкими друзьями или даже родственниками. Менторский стиль управления. Руководитель выступает в роли наставника, продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, стремится раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и тренинги. Выбирая наиболее эффективный стиль управления подчиненными, руководители часто сочетают элементы разных стилей. Такой стиль называют индивидуальным или смешанным. Стили управления необходимо менять и комбинировать в зависимости от условий. Компании проходят разные стадии развития, на каждой из которых подходят разные стили управления.
3: Проверено практикой на Business FM. Реклама.
22: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Esteo Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
23: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
22: Esteo Exlantix ED ждет вас в Esteo-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
22: Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Главные капиталы России. Борис Абрамович Каменко. Состояние около 40 миллионов рублей.
4: Топ-10 российских дореволюционных банков перед Первой мировой войной четвертую строку уверенно занимал региональный Азовско-Донской банк с основным капиталом в 50 миллионов и балансом в 500 000 000 рублей. На это почетное место банк вышел под руководством купца первой гильдии, коммерции советника Бориса Абрамовича Каменки. Его молодость окутана туманом слухов. Достоверно известно лишь, что родился в Киеве в 1855 году, что занимался финансовыми операциями на юге России, а в 1903 году объявился в столице, где стал стремительно укреплять свои позиции в финансовых кругах. В 1910-м он возглавил Азовско-Донской банк. Этот банк отличился тем, что отказался от участия в российской генеральной нефтяной корпорации, организованной в Лондоне крупнейшими российскими банками. Будучи тесно связанным с товариществом братьев Нобель, Борис Абрамович сформировал собственную группу нефтяных предприятий, которую Азовско-Донской банк и поддержал. Помимо контроля за деятельностью банка, Каменко также являлся членом правления страхового общества России, русского общества «Сименс-Шукерт» и Токмакской железной дороги. Также он занимал высокие посты председателя правлений Общества Соединенных Цементных Заводов и русского общества вывозной торговли. Азовско-Донской банк был национализирован в декабре 1917 года. В 1918-м французское правительство пригласило Каменко наладить финансовые операции между русскими эмигрантскими кругами и Францией. Он создал российский торгово-промышленный союз «Торгпром». В руководство организации вошли крупнейшие российские промышленники из числа эмигрантов – Третьяков, Гукасов, братья Рябушинские. В том же году генерал Врангель предложил Борису Абрамовичу занять пост министра финансов в правительстве Крыма, но тот отказался. В Париже Каменко возглавил французский банк северных стран, контроль над которым получил еще в 1912 году. Он также стал председателем русского страхового общества в Париже и продолжил активно заниматься бизнесом. Борис Абрамович Каменко скончался и был похоронен в Париже 2 апреля 1942 года.
7: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил оперативно принимать все возможные меры, в том числе дополнительные, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России, сообщило правительство страны. Певица и иноагент Елизавета Гордымова, известная под псевдонимом «Монеточка», осуждена заочно на год колонии за повторные нарушения порядка деятельности иностранного агента, сообщили в прокуратуре Москвы во вторник. Европейские чиновники не ожидают, что Дональд Трамп существенно усилит давление на Россию за счет новых санкций или возобновления военной помощи Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Два источника агентства отмечают, что нестабильность президента США не дает уверенности в успехе предстоящих переговоров с Владимиром Зеленским. Они должны состояться на начавшемся в Анкаре саммите НАТО. Марин Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции на выборах в 27-м году. Парижский апелляционный суд смягчил приговор лидеру парламентской фракции. Национальное объединение по делу о нецелевом использовании средств Европарламента передает «Франс-24». Ранее суд Парижа запретил Ле Пен участвовать в выборах сроком на 5 лет. Новый инстанцион сокращен до 45 месяцев, из которых 30 условно. При этом осталось в силе наказание в виде 1 года под домашним арестом с электронным браслетом и 2 лет условно. Также Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Конституционный суд России запретил отталкиваться от показаний индивидуальных счетчиков холодных помещений многоквартирного дома для расчета теплопотребления остальных помещений без приборов учета. Такое постановление опубликовано на сайте суда. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минфин принял решение не проводить завтра аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Сегодня индекс Мосбиржи поставил новый антирекорд. В моменте он опустился ниже отметки в 2120 пунктов. Это минимум декабря 2022 года. Рубль, напротив, укрепляется. Что происходит и какие перспективы ждут российский рынок и валюту? Об этом в интервью Business FM с экономистом, бывшим министром финансов Михаилом Задорновым. От 20 тысяч рублей до 700 в России за возможность регистрации через зарубежные сервисы будут штрафовать. Пока владельцев сайтов и приложений. Грозят ли какие-то подобные меры рядовым пользователям, мы спросили у экспертов. Прощая домашка, в новом учебном году первоклассников окончательно освободят от заданий на дом. В Минпросвещении решили, что весь материал они будут усваивать на уроках. Что думают об этом в школах и решит ли министерская инициатива проблему перегруженности учащихся? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Итак, российский фондовый рынок продолжает снижаться. Индекс Мосбиржи в моменте провалился ниже отметки в

0: то в лучшем случае на конец года будет ставка 13,5-13. И в следующем году среднегодовая на уровне 11-11,5. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции, доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции как раз на рынке ОФЗ, потому что подражали ОФЗ, и стало ясно, что Минфин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. Ну и в целом предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная, с отрицательным даже порой операционным доходом надолго. То есть рынок осознал, что совсем по-другому будет стоимость денег на следующий год, как минимум. Вторая ситуация – это бюджет полугодия. Дефицит существенно выше. Напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3,8. Плюс все видят, что падает цена на нефть. А мы 4 месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Ну и третья причина очевидная, что не видно перспектив мира на Украине, и более четко видны издержки продолжения военных действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране, это удары в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, как известно, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасна в любой ситуации, и рынок не видит перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем.
1: Далеко ли нам до дна? И какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
0: Я думаю, что, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле, дефицит бюджета, конечно, есть, но он не критичен и будет, я думаю, при необходимости закрыт внутренними займами, дополнительными, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен. И вот, видите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого решения политического на самом деле нет. И, на мой взгляд, субъективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, он не верен, но он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу, и для изменения ситуации нужен просто позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело то, что мы находимся на 5-м году военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам, как сейчас банки поднимают опять потихонечку ставки, безусловно, для и крупного, и частного мелкого инвестора более привлекателен, дает больший доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
1: Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
0: Рубль крепок потому, что у нас с 23-го года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть вот как раз превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами, остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, в России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть, вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей – это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторых цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
2: С экс-министром финансов России Михаилом Задорновым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Первоклассников окончательно освободят от домашних заданий. С 1 сентября вступит в силу изменения в рекомендациях Минпросвещения. Из них исчезнет положение, которое до сих пор разрешало задавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не больше.

0: меньше часа. При этом порядок обучения, действующий с 2021 года, уже предусматривал, что первоклассники должны учиться без домашних заданий. Что в итоге изменится на практике, объясняет академик Российской академии образования, заслуженный учитель России, директор Московской школы номер 109 Евгений Ямбург.
1: Я вам должен сказать, что мы лет 15 работаем без домашних заданий и в первом, и во втором классе. Но тут надо очень тонко к этому относиться. Понятно, что ведущий вид деятельности в детском саду и в первом, и втором классе – это игровой вид деятельности. Поэтому, конечно, детей нельзя давить домашними заданиями. А тренировка все равно нужна. Поэтому и в группах определенного дня, конечно, идет тренировка и того же чтения и так далее, но в разумных пределах. И чем старше класс, тем жестче становятся эти вещи. Здесь будем все в открытую дверь для непрофессионалов. Это, ах, какое открытие, но мы давным-давно все именно так и делаем. Но без экстремизма, без того, чтобы вообще, что называется, и дома не тренироваться, чередуя со спортом, чередуя с музыкальными занятиями. И здесь требуется просто деликатность и профессионализм.
2: Тогда в чем нововведение?
1: Нововведение у нас всегда это открытие велосипеда. А дело в том, что нормальные школы так и работали всю жизнь.
0: Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор Московской школы номер 109. А как к этим изменениям относятся сами педагоги, рассказывает учитель начальных классов одной из столичных школ Елена.
3: По закону мы не имеем права давать домашних заданий, но мы рекомендуем детям выполнять в первом классе какие-то тренировочные задания. Это делается везде. На родительском собрании всегда оповещаем, что по закону домашних заданий нет. Ваше право, как законных представителей, вот это все регулировать. Можно не делать, и никто спроса не будет. Но не забывайте, уважаемые родители, что впереди второй класс, где выполнение домашних заданий в обязательном порядке. Если ребенок за год не научится писать, то, соответственно, во втором классе будут проблемы. Также точно касаемо и устных заданий, и по чтению, и по математике. Государственные школы так работают. 99% родителей сами просят задать задания. Я в начальной школе работаю 14 лет, и я работала в нескольких школах, в нескольких городах. Один только ребенок, который не делал в первом классе домашних заданий. В чем суть закона? Облегчить адаптационный период для ребенка, но здесь палка о двух концах. С одной стороны, да, будет легче первый год, а дальше? Второй класс уже все, а дети непривычны. У нас иногда в наших школах родители даже специально подписывают бумагу, что мы не против или мы хотим, чтобы нам давали рекомендованные задания для домашних тренировок. И такие формулировки, чтобы обеспечить учителю прикрытие, если какая-нибудь мама, друг пожалуется, и это нарушение закона. Ничего хорошего учителю не будет.
0: Елена, педагог начальных классов. При этом для остальных школьников нормативы по домашним заданиям сохраняются. По рекомендациям Минпросвещения ученики вторых и третьих классов должны тратить на них до 1,5 часа в день, четвертых до 2 часов. Для шестых, восьмых классов рекомендованное время составляет до 2,5 часов, а для девятых, одиннадцатых до 3,5. В России ввели штрафы за возможность регистрации через зарубежные сервисы. В силу вступили соответствующие поправки. Юрлицам грозит теперь взыскание до 700 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, физлицам до 20 тысяч рублей. Штрафовать будут только владельцев сайтов и приложений, которые позволяют пользователям регистрироваться через иностранные сервисы, например, через электронную почту Google. Однако уже существующие аккаунты в условном ВКонтакте, привязанные к почте Google, удалять не будут, и штрафовать пользователей за наличие такого аккаунта тоже не планируется, разъяснил ТАСС, член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Но все новые регистрации на отечественных сервисах теперь разрешены только через российский номер телефона, портал госуслуги, биометрию или любую другую систему, которой владеет российское юрлицо или гражданин России. Однако, возможно, в будущем запретят не только регистрацию, но и вход на уже существующий аккаунт через условную почту Google, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
4: Из того, что мне видится, скоро запретят и использовать как логин для логирования аккаунт Google. Вероятно, будет предложена миграция с зарубежных на отечественные. Но пока такого обязательства нет, поэтому да, пока только запретят регистрацию с зарубежных. Но следующий логический шаг – это миграция данных с аккаунта на аккаунт. И тогда, вероятно, войти получится только уже с отечественных различных сервисов почтовых. Более того, на заре интернета, к примеру, первого. Да и сейчас, на самом деле, часть сервисов просто не принимают доменную зону .ru. Поэтому мы логично не будем принимать доменную зону, отличную от .ru и .rf. При этом, опять-таки, возникают вопросы, конечно, с доменной зоной .com, потому что она в целом международная, ну и с другими такими .org. Тут тоже надо посмотреть, как и что делать. Но в целом, как нас блокируют зарубежные сервисы, так, видимо, зеркальная мера блокирует также и эти сервисы для того, чтобы залогиниться у нас. При этом, конечно же, в этом есть своя логика, потому что любые зарубежные сервисы могут в любой момент начать работать против нас. Перестать, к примеру, предоставлять доступ из России или вообще аккаунт уничтожить. Поэтому в целом это неплохая перестраховка, и в целом это тренд, который есть во всем мире, когда все значимые ресурсы, все значимые сервисы находятся внутри страны.
0: Алексей Горелкин, гендиректор компании «Фишман». Требования о наличии только российских способов регистрации существуют еще с 2023 года, однако до сих пор за несоблюдение этих требований не наказывали. Закон о введении штрафов подписал Владимир Путин 26 июня, и спустя 10 дней он вступил в силу.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Культ наличности. Лица на банкнотах.
9: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
8: Культ наличности на Business FM.
10: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Святослав Емельянов назначен временно исполняющим обязанности председателя правления Wildberries банка. Он сменил Георгия Горшкова, который перешел на работу в ВТБ, где будет курировать в том числе партнерство с Wildberries банком. В компании заверили, что стратегия и сервисы для клиентов останутся без изменений. Емельянов работает в структуре с прошлого года. До этого занимал руководящие должности в Хоум-кредите, Связном и Почта-банке. Юж-Урал-Золото переименовано в БТС-Золото. Новым руководителем объединенной компании стал Олег Ширяев. Предприятие БТС-Золото работает на двух площадках – в Уральском и Сибирском хабах, а его суммарные ресурсы оцениваются в 46 миллионов унций золотого эквивалента. Смена названия...

0: название и руководство последовало за покупкой 67-й текущий аукцион, заплатив за активы больше 90 миллиардов рублей. X5 продолжит реализацию товаров Великолукского мясокомбината в своих торговых сетях, сообщили ТАСС в компании. Там подчеркнули, что по итогам проверки производители авку, запрещенную на территории ЕАЭС.
1: Бизнес и власть.
0: Мосгорсуд защитил исключительное право издательства «Просвещение» на учебники и заблокировал сайты, где их выкладывали без разрешения правообладателя. Иск подали к нескольким провайдерам из-за незаконного использования пособий по английскому, алгебре, русскому и математике. Суд подтвердил, что исключительные права на эти произведения принадлежат издательству и обязал нарушителей прекратить доступ к пиратским материалам. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Семнадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: Срочное сообщение из российского Минспорта. Глава министерства Михаил Дегтярев сообщил, что Международный олимпийский комитет временно отменил приостановление деятельности Олимпийского комитета России. МОК также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. В обозримой перспективе Олимпийский комитет примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна и любых других символов страны на Олимпиадах. Ну и также МОК отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России. К другим темам. Скачать Яндекс.Пэй теперь можно только из России. Ночью в сети обратили внимание, что приложение Яндекс.Пэй пропало из App Store, однако в российском регионе оно осталось на месте. Доступность приложения подтвердили и в команде сервиса.
1: Подробности.
3: Яндекс.Пэй можно свободно скачать в России, приложение высвечивается в App Store. В других же регионах этого сделать нельзя, пишут в соцсетях, предполагая, что, возможно, доступ к приложению ограничили сами разработчики. В телеграм-канале Яндекс.Пэй в час ночи сервис написал, цитата, «Наше приложение никто не удалял, качайте на здоровье, споки», и дал ссылку на браузер с QR-кодом. В пресс-службе Яндекс.Пэй и Бизнес.ФМ ответили, что сервис Яндекс.Пэй предоставляет свои услуги только на территории РФ. Приложение Яндекс.Пэй по-прежнему доступно в App Store и Google Play, в России стабильно работает. Если предположить, что Яндекс.Пэй удалил Apple, то тогда бы приложение полностью пропало бы из App Store во всех странах.
2: В комментариях к сообщению Яндекс.Пэй в Телеграме пишут пользователи, что сервис пропал и у тех россиян, кто в настройках ставил другие регионы, например, США или Казахстан. Многие переключают регион в App Store, чтобы купить приложения, недоступные в России, и теперь им советуют снова выбрать регион РФ. Ограничивая доступ за пределами страны, Яндекс поступает логично. Компания просто снижает свои риски, чтобы не было лишних претензий со стороны Apple. Возможно, американская компания сама посоветовала Яндексу уйти в локальный сегмент магазина, чтобы не создавать международных трений. Единственное неудобство для тех, кто уехал или переключил регионы в App Store. Но менять его туда-обратно вопрос привычки, говорит председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: У нас же идет процесс, который мы мало практикуем, но который уже известен. Это когда программный продукт приземляется в конкретном сторе, то есть либо российском, либо каком-то ином. Поэтому я думаю, что здесь скорее речь идет о том, что Яндекс поступает грамотно. Те, кому надо, те скачают, установят, он же все равно потом работать будет, да, программный продукт. Даже если ты уедешь, его же не удаляют с смартфона, когда видят, что ты в другой стране. Поступает грамотно, чтобы избежать претензий дополнительных от App Store или от Google Play, потому что всякие разные бывают истории. Здесь вроде бы вещает на территории России, и мне кажется, это такая история про снижение риска в самой компании. При размещении программного продукта, я хочу напомнить, там можно выбрать, ты размещаешь либо в России, либо за рубежом. И тут вопрос единственный заключается в том, что, так как ситуация рядом идет с историей с Максом и с Контактом, может быть, это было такое, знаете, превентивное предложение от App Store. Идите в свой собственный App Store и не боясь на мир.
5: Сам факт того, что ты, например, пользуясь чатом GPT, выставил другой регион, изменение региона может мешать?
4: Вот у меня одновременно скачано и Gemini, и чат GPT, и нахожусь я в российском магазине, и все работает. Это создает некоторые сложности, если ты пользователь российских программных продуктов, уехал туда, там поставил местный магазин. То есть мы сейчас не говорим пока о внутренних переключениях, ну или можем говорить о внутренних, это разница почти не играет с точки зрения их восприятия. Мне кажется, это просто создает дополнительные сложности в переходах, но я в этом не вижу ничего такого сверх необычного. Это выбор площадки, скорее всего, возможно, с рекомендациями оттуда, не лезьте наружу.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Также у некоторых клиентов Яндекс.Пэй стали списываться накопленные баллы, но Яндекс обещает разобраться.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
6: Добрый вечер.
2: Минфин сегодня обнародовал свое решение. Не будет он завтра проводить аукционы по размещению ОФЗ, как сказано, в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Ну, она действительно не слишком хороша.
6: Да, это не слишком хороша, мягко сказано. На самом деле, довольно логично, Минфин не будет размещать, не будет проводить аукционы завтра. Ну, не раз уже ведомство прибегало к подобному роду действиям, когда рынок действительно чувствовал себя достаточно плохо, а сейчас еще и добавились ожидания того, что цикл смягчения денежно-кредитной политики, возможно, подошел к концу, возможно, паузы будут, а может быть и длительная пауза в снижении ставки Банком России. Все это тоже оказывает довольно сильное дополнительное давление на рынок облигаций. И если посмотреть сейчас на цены, то индекс, который отвечает за цену, он опустился ниже 111 пунктов, то есть это индекс RGBI. И вот это минимальное значение с июня 2025 года. Тогда тоже индекс опускался, ну, кстати, опускался даже в район 110 пунктов, но довольно быстро отскочил. Но мы помним, что Банк России тогда снизил ставку, а сейчас это все под большим вопросом, и даже снижение на 25 базисных пунктов рынок, скорее всего, будет воспринимать как паузу, действительно, потому что это, ну, такое снижение, которое ничего не изменит в плане денежно-кредитной политики и в плане состояния экономики и в плане корпораций то же самое. Так что индекс падает, причем, если посмотреть, то примерно с 24 июня индекс падает достаточно стремительно и безоткатно. Были несколько дней, когда наблюдалась консолидация. Вот какого-то отката, отскока уже давненько не наблюдалось на рынке государственного долга. Но если уж говорить про рынок акций российский, то там 19-я неделя падения сейчас, текущая. Ну, пока падение, посмотрим, может, какой-то отскок нарисуем, но предпосылок для этого нету. Будет, если и будет отскок, то, возможно, это будет, как говорится, техническая коррекция, то, что мы не раз наблюдали, от недели к неделе это случается, но эта история лишь одного дня. А так пробиты все уровни поддержки практически, ну, остался уровень 2100, довольно крепкий тоже был когда-то уровень, посмотрим в текущей ситуации, о крепости уровней говорить уже довольно сложно с учетом всех последних движений, но пока снижаемся на 0,8%, 2176 пунктов, падали сегодня до уровня 2120, отскочили пока, то есть обновили минимум аж с декабря 2022 года. Но в плане геополитики пока ничего конкретно не меняется в лучшую сторону, и вот эти ожидания от Банка России тоже оказывают определенное давление, но сегодня даже рубль немножко снижается. Ну, по сравнению со вчерашним взлетом, конечно, немножко снижается. Около 10 копеек прибавляет китайская валюта, торгуется в районе 11 рублей 30 копеек, и доллар США сегодня, скажем, немножко подрос тоже после вчерашнего падения. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то американская валюта чуть ниже 77 рублей.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы.
7: австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в 500 000 000 долларов. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Ситуация с продовольствием в Энергодаре непростая из-за атак украинских военных, в том числе на транспорт. Об этом сообщил мэр города спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Мы с вами видим, что полки, если не опустели, то значительная группа товаров исчезла с полок наших магазинов, заявил Пухов в интервью местному телеканалу. При этом он подчеркнул, что основная линейка продуктов присутствует, ее завозят местные предприниматели. Политики должны уметь держать удары, не вертеть головой при столкновении с вызовами. Не стоит паниковать и вибрировать, так как это на руку противнику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Володин попросил депутатов не делать политику на острых проблемах, таких как ситуация с топливом, так как это играет на руку врагу. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит Альянса проходил не в Турции, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО, нам не была нужна помощь с Ираном, я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил Трамп. В России генетическое тестирование эмбрионов перед процедурой ЭКО стало бесплатным. Его можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Он напомнил, что возможность проведения ЭКО за счет полиса появилась в 2013 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Госдума приняла первым чтением законопроект Минцифра о поддержке развития искусственного интеллекта. Там подчеркивает, что документ не про запрет, а про развитие технологий, но ключевая идея — цифровой суверенитет. Что это значит? ВСУ предприняли крупнейшую атаку беспилотниками на Москву в преддверии саммита НАТО. По данным властей, со вчерашнего вечера в сторону столицы было запущено 430 ППЛА. Большая часть нейтрализована на дальних поступах. В свою очередь, Минобороны России сообщила о поражении ряда предприятий украинского ОПК и военного склада под Киевом. Апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен баллотироваться в президенты в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет во время избирательной кампании. Пойдет ли она на выборы в таких условиях? Подробности на Бизнес FM. Госдума приняла первым чтением закона о поддержке развития искусственного интеллекта. Его разрабатывала Минцифра. Представляя документ на заседании Думы, замминистра цифрового развития Иван Лебедев подчеркнул, что законопроект рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное – дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея – цифровой суверенитет. Сегодня в стране работает множество сервисов на иностранных моделях, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, отметил Лебедев.
10: Мы понимаем, что в стране очень много чувствительных направлений, где, безусловно, должно присутствовать только суверенные модели искусственного интеллекта. То есть наши, российские, никакие иные. Какие сферы? Конечно, они все на поверхности, мы все понимаем. Это безопасность, оборона, социальная сфера, образование и так далее. Здесь очень важно относиться к этому с пониманием. Потому что сегодня, я вам сказал, уже работает много сервисов. Если мы посмотрим, их достаточное количество. Много больших фундаментов. фундаментальных моделей иностранных присутствует на территории нашей страны. Но важно понимать, бесплатный сыр, он в мышеловке. И сегодня созданные процессы, которые уже работают, и некоторые мы с вами радуемся и понимаем, хороший сервис, хорошо работает, но в основе заложена иностранная технология, которую в любой момент можно отключить, и мы останемся с вами, извините, вот за простоту речи, просто ни с чем.
9: Это был зам главы Министерства цифрового развития Иван Лебедев. Выступая на заседании, он сказал, что введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик не рассматривается. Эта тема раньше обсуждалась в СМИ в контексте борьбы с VPN-сервисами. Законопроект об искусственном интеллекте, напомню, вызвал критику со стороны некоторых участников рынка информационных технологий. Президент InfoWatch и представитель правления Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская считает, что документ приведет к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. По ее мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, представляя законопроект, заявил, что Россия успешно конкурирует с другими сверхдержавами, которые участвуют в гонке.
11: Технологии искусственного интеллекта проникли в нашу жизнь уже очень глубоко. И, конечно, стоит очень сложная перед нами задача. Нужно регулировать, но так, чтобы не ставить палки в колеса тем нашим разработчикам, которые участвуют в мировой гонке за лидерство в этой области. Идет гонка не только между сервисами, действительно идет гонка между странами. Таких страны три: Китай, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация.
9: Сергей Боярский. А накануне артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели призвали внести правки в закон. Российский книжный союз, Национальная федерация музыкальной индустрии, Ассоциация анимационного кино направили письма главе администрации президента Антону Вайна, главе Думского комитета по информационным технологиям Сергею Боярскому, премьеру Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Как говорится, в их обращении предложенная законопроектом модель будет дестимулировать творчество отечественных авторов и превратить Россию в бесплатный хаб для обучения и моделей. Конец цитаты. В соцсетях посты на эту тему выкладывают и представители музыкальной индустрии. Они заявляют, нужно, чтобы в законе прямо прописали механизм лицензирования, чтобы и разработчики могли брать произведения для обучения нейросетей, только если платят авторам вознаграждение. Вот что говорит Денис Глазин, директор по артистам и репертуару музыкального лейба S&P Digital, работающего с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
12: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
13: Как бы вы хотели, чтобы было сформулировано?
12: А уже есть понятная западная практика, как это сформулировано и как это регулируется там. Компаниям, собственно, которые разрабатывают свои модели искусственного интеллекта, они должны обращаться к правообладателям и получать лицензию на обучение. То есть сейчас это сформулировано так, что если ты впрямую не высказался, что ты против того, и не поставил какие-то метки на сайтах, метки еще непонятно где. То есть технически абсолютно непонятно, как сейчас отказаться от того, чтобы искусственный интеллект обучался на твоем творчестве. И должно быть ровно наоборот все, что к тебе должны приходить и спрашивать, на каких условиях вы готовы отдать свой каталог, чтобы наша модель искусственного интеллекта могла на нем обучиться.
9: Денис Глазин, S&P Digital. В пресс-службе Минцифры журналистам сообщили, что законопроект определяет базовые принципы регулирования искусственного интеллекта, не отменяя действующее законодательство об интеллектуальной собственности. К второму чтению документ доработает с учетом предложений бизнеса, уточнили там. А в аппарате вице-премьера главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко сказали, что ограничения на использование авторского контента могут реализовать за счет технических средств. МОК сообщил, что временно восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, при этом МОК позже примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах. Что это значит? Позже на бизнес-ФМ, а сейчас власти Москвы заявили, что со вчерашнего вечера в столицу были запущены 430 БПЛА. ТАСС назвал это крупнейшей за 2 года атакой украинских беспилотников на Москву. Мэр Собянин сообщил, что большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах. В Калужской области было попадание в промышленное предприятие, начался пожар. Накануне украинские БПЛА вновь атаковали питерские морские порты, и впервые крупные НПЗ в Омской области, это за 2000 километров от границы. А сегодня крупная омская сеть АЗС «Топлайн» прекратила продажу бензина физическим лицам. Оператор АЗС сообщил, что бензин продается только по топливным картам. Москва накануне нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Минобороны России сообщила, что поражен ряд предприятий украинского ПК, включая военный склад в Вишневом под Киевом. Там произошла серьезная детонация. Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить причину удара по Вишневому, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
14: Мы несколько дней наблюдаем удары дронов по достаточно, скажем так, чувствительным объектам на территории России. Крупнейший нефтеперегонный завод в Омске вчера был под атакой. То, что происходит сегодня, удары по Ярославлю, по Калуге, собственно, это продолжение той же самой серии ударов дронами по предприятиям в глубине территории Российской Федерации. Систематичность этих ударов, то, что они не прекращаются и не снижается интенсивность, несколько настораживает. То есть получается, что противник наращивает производство дронов, несмотря на наши достаточно серьезные и массированные и комплексные удары, то есть запас дронов все равно остается.
13: По поводу Москвы, там говорится о том, что большая часть была отбита, что атака была масштабная.
14: Атака по Москве, да, была отбита. Это говорит о том, что все-таки противовоздушная оборона, по крайней мере, на московском направлении, очень успешно может работать, и что, в принципе, противовоздушная оборона может работать успешно. Соответственно, нам надо организовать такую противовоздушную оборону, чтобы она во всех узловых точках была такой же, как в Москве, в Подмосковье.
13: То, что касается Зеленского в отношении ударов в Вишневом под Киевом. Правильно мы понимаем, что там идет, ну как, дискуссия, опасение, что вскрыты данные об объекте, о котором никто не должен знать?
14: Ну, вероятно, да. Ну, смотрите, то есть мы поражаем военные объекты, объекты складирования боеприпасов, объекты складирования каких-то военных материалов. Эти объекты могут находиться где угодно. Это значит, кто-то где-то на Украине зачем-то не уследил. Эта информация стала известна нашей разведке, и, вероятно, это и вызывает возмущение Зеленского, почему такие объекты оказались вскрыты. Новость, наверное, в том, что здесь оказались весьма чувствительные, то есть взрывчатые вещества, видимо, находились на территории гражданского объекта, и они могли находиться, собственно, и в другом месте, но вот кто-то у них таким образом расположил секретные запасы, а мы об этом узнали и нанесли по ним удар.
9: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новая оборона и заказ». Накануне также удалось отразить атаку дронов на Ярославский НПЗ, сообщил глава региона Михаил Евраев. По его словам, было сбито более 70 беспилотников. Обмен ударами России и Украины произошел в преддверии саммита НАТО, который открывается сегодня. Апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен баллотироваться в президенты в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен теоретически сможет баллотироваться в президент Франции в 2027 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет, что, по ее собственным словам, крайне неудобно для избирательной кампании. Политика заранее заявляла БФМ ТВ, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Решение теперь за самой Ле Пен. Этот вопрос будет обсуждаться во вторник в руководстве партии. В случае отказа Ле Пен кандидатом на пост президента от ультраправых станет нынешний председатель партии Жардан Бардела. Комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
15: Естественным депутатом от партии ФН, нынешней РН, национальное объединение, является Марин Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Кто будет участвовать, но если судьи позволят, она должна быть кандидатом. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства, а с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии. Но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится женится другому в гражданском браке. За бордела есть силы, которые не совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата. Но сможет ли она вести кампанию, будет решать Марина Ле Пен. Выбор непростой с точки зрения стратегии и тактики. Так что ситуация крайне непростая.
9: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Политики ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, они использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро.
16: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
17: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
16: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
18: Exceed. Born for more.
16: Реклама. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России начался бум открытия интернет-магазинов. В прошлом году их появилось больше, чем за 23-24 годы вместе взятые, сообщает РБК со ссылкой на E-Compass Capital. Там объяснили тренд ухудшением условий торговли на маркетплейсах. Еще несколько опрошенных РБК-экспертов выдвинули другую версию. Дело в том, что продавцы получили хороший опыт в школе маркетплейсов, чтобы запускать независимый от них бизнес. Нижегородские спортивные клубы смогут арендовать землю за 1 рубль в год, рассказал в своих соцсетях министр спорта региона Дмитрий Кабайло. Порядок включения организации и ЕП в специальный реестр, позволяющий воспользоваться льготой, земля за 1 рубль размещен на сайте ведомства. Льгота доступна для организаций, развивающих футбол, теннис и конный спорт. Также участниками программы могут стать компании, основной вид деятельности которых связан со спортом. При этом спортивный объект должен быть зарегистрирован во Всероссийском реестре. Отмечается, что льготники взамен будут проводить бесплатные занятия для детей из социальных категорий, а также предоставлять спорткомплексы для официальных физкультурных и спортивных мероприятий региона. 5 детских садов почти на 1000 мест строят в Нижнем Новгороде. Учреждения возведут в Советском, Автозаводском и Кстовском районах, рассказал мэр Юрий Шалабаев. Так и в ЖК «Торпеда», «Зенит» и в деревне Черемисская работы ведутся с опережением графика. На сегодняшний день сами здания уже полностью готовы, а строители занимаются установкой окон, кровли и внешней отделкой. Также им предстоит проложить инженерные коммуникации. На площадках на улице Ванеева в ЖК «Новая Кузнечиха» возведены несущие конструкции. Теперь подрядчики приступят к устройству гидроизоляции и кладки наружу стен и перегородок. Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний объявило закупку 60 аппаратно-программных комплексов для обработки информации, содержащей государственную тайну, в рамках гособоронзаказа на будущий год. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 26,5 миллионов рублей. Подрядчику необходимо поставить 60 комплектов АПК, каждый из которых включает системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, принтер, модуль доверенной загрузки, операционную систему, антивирус, а также источник источник бесперебойного питания. Аппаратно-программные комплексы должны иметь действующие сертификаты Федеральной службы по техническому экспортному контролю и ФСБ России. Нижегородцам в среднем нужно 14 минут, чтобы приступить к работе. Каждый третий при этом готов влиться в работу уже через 5-10 минут, а каждому четвертому нужно меньше 5 минут. Таковы результаты опроса «Суперджоп». Еще 7% от получаса до часа, 4% признались, что до начала работы у них проходит больше часа. Чем старше респонденты, тем быстрее они приступают к обязанностям. У молодежи до 35 лет среднее время составляет 15 минут, у нижегородцев чуть старше 13 минут. Среди профессиональных групп быстрее всего включаются операторы колл-центров. Немного больше времени, 10 минут, требуется менеджерам по логистике, экономистам, маркетологам, снабженцам и офис-менеджерам. Продавцам и учителям нужно 17 минут, медсестрам 20 минут. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 20, облачность сохранится, днем воздух прогреется до плюс 25.
21: Валюта.
20: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
19: 13 социальных предпринимателей Нижегородской области получат ресурсную поддержку в рамках программы «Больше, чем бизнес». Она включает упаковку проекта во франшизу, создание сайта или продвижение страницы в интернете, а также разработку профессионального бизнес-плана. Поддержка поможет предпринимателям реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение жизни различных категорий населения – семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и ветеранов СВО. Всего на акселератор поступило более 330 заявок. Образовательная программа включает шестидневный обучающий интенсив с участием федеральных и региональных спикеров, тематические вебинары, индивидуальное сопровождение проектов, а также экспертные сессии, на которых предприниматели представили свои инициативы и получили обратную связь от практикующих специалистов. В магазинах X5 будет временно отсутствовать продукция Великолукского мясокомбината из-за опасной добавки, обнаруженной в составе. Решение о возобновлении продажи товаров примут после получения результатов лабораторных исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу или так называемый мясной клей в продукции Великолукского мясокомбината. В числе опасных продуктов оказались сосиски молочный ГОСТ, свиные и говяжьи сардельки. Опасность добавки состоит в том, что она может нарушить работу кишечника и повлиять на развитие аутоиммунных заболеваний. В связи с этим продукцию проверили в Пятерочках, Перекрестках и Чижиках Тамбова и Перми Свердловской области. При этом в пресс-службе X5 отметили, что торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Великолукский мясокомбинат отверг наличие мясного клея в своей продукции, передает РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Ольгу Кузьмину. Она заявила, что микробная трансглютаминаза никогда не использовалась при производстве и никогда не закупалась. Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» в качестве перспективных направлений рассматривает строительство рыболовных траулеров и танкеров-химовозов. Об этом говорится в годовом отчете предприятия. Сейчас верфь строит сухогрузы, рыболово-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В этом году завод планирует спустить на воду 11 судов для заказчиков. По данным «Коммерсант Приволжья», объединенная судостроительная корпорация модернизирует нижегородский завод. Объем инвестиций в прошлом году превысил 554 миллиона рублей. Общая инвестпрограмма ранее оценивалась в 7,5 миллиона. По итогам модернизации верфь планирует увеличить выпуск судов с 6 до 20 в год. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Культ наличности. Лица на банкнотах. Хумипон Адульядет, или Рама IX, самый долгоправивший монарх в мире. Он был королем Таиланда 70 лет, с 1946 по 2016 годы. За это время Рама IX инициировал в стране сотни социальных и экономических реформ, при этом финансируя их из собственных средств, не пользуясь казной. Кроме того, король увлекался игрой на саксофоне и фотографией, разрабатывал проекты мостов, а также владел патентом на создание искусственных облаков.
0: Раму IX в Таиланде считают полубогом, а его портрет изображен на всех тайских банкнотах и монетах. Кстати, наступить на купюру или разорвать ее в Таиланде считается преступлением и карается законом.
21: Культ на личности. На Бизнес FM.
19: Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Все подробности прямо сейчас.
3: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка, похожая на ИИ. Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
22: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это и видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
3: Вообще, дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
23: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта, допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
3: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
24: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
3: Однако сама платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
21: Реклама.
25: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
26: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Срочные переводы.
2: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump Change.
4: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать chump change.
5: Срочные переводы на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. $2500 штрафа и 15-летний запрет на содержание домашних животных ждет тех владельцев собак и кошек, кто решил подарить или обменять мех своих питомцев. Ведь его, по закону американского штата Делавер, можно только продавать. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Сбиты еще 4 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число уничтоженных на подлете к столице дронов с начала вторника достигло 53. В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Соединенные Штаты снимут санкции в отношении Турции, поскольку Вашингтону не нужны ограничительные меры против друзей, заявил американский президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Впоследствии Штаты ввели против Анкары санкции в рамках закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Власти Пекина и Гонконга представили ряд мер по активизации торговли валютой, облигациями и золотом в Гонконге, сообщает издание Business Times. Гонконг во вторник запустил централизованную клиринговую систему для операций с золотом, а также возобновил торговлю фьючерсами на золото в американских долларах. Кроме того, рассматривается возможность введения фьючерсов на золото в юанях. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга заявила, что совместно с Народным банком Китая создаст электронную платформу для повышения эффективности торговли облигациями иностранной валютой в этом финансовом центре. Исполком Международного олимпийского комитета принял решение временно отменить отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с 12 октября 2023 года. Отмечается, что ОКР, цитата, «больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию НОК Украины». Конец цитаты. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок начал вторник снова падение. В моменте индекс Мосбиржи провалился ниже 2120 пунктов. Это очередной минимум с февраля 2023 года. Однако к вечеру индекс отыграл большую часть потерь, при этом рубль остается крепким. Сколько еще продлится пессимизм на рынке и что дальше будет с российской валютой? Эти вопросы мы задали экс-министру финансов России Михаилу Задорнову. А в России вступили в силу штрафы для владельцев сайтов и приложений за возможность регистрации через зарубежные сервисы, например, почту Google. Для юрлиц это 700 тысяч рублей, для физлиц 20 тысяч. Уже существующие аккаунты пока удалять не будут, но надолго ли? КС Казахстана обнулил Токаеву президентские сроки по новой конституции. Теперь он сможет в третий раз баллотироваться в 2029 году, хотя ранее заявлял, что у него таких планов нет. Чего теперь ждать от Токаева? Подробности на Business FM. Российский фондовый рынок продолжает снижаться. Индекс Мосбиржи провалился ниже 2120 пунктов. Рубль по-прежнему крепок. Банк России не спешит снижать ставку. Сколько продлится пессимизм на рынке и что будет дальше с российской валютой? Об этом в интервью Business FM экс-министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.
0: Business FM. Мнение.
3: Совпало сразу несколько негативных трендов. Первый, рынок понял, что Центральный банк будет снижать ставку вовсе не по быстрому тренду, а очень медленно, если вообще будет снижать на ближайших заседаниях. Многие ориентировались, что, например, ставка будет ключевая в районе 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13%.

0: год, как минимум. Вторая ситуация – это бюджет с полугодия. Дефицит существенно выше. Он, напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3,8. Плюс все видят, что падает цена на нефть. А мы 4 месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Ну и третья причина очевидная, что не видно перспектив мира на Украине. И более четко видны издержки продолжения военных действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране. Это удары в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, как известно, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасна в любой ситуации, и рынок не видит перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем.
1: Далеко ли нам до дна? И какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
0: Я думаю, что, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле дефицит бюджета, конечно, есть, но он не критичен и будет, я думаю, при необходимости закрыт внутренними займами, дополнительными, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен. И вот увидите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого решения политического на самом деле нет. И, на мой взгляд, субъективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, он не верен, но он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас вне. И для изменения ситуации нужен просто позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело то, что мы находимся на 5-м году военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам, как сейчас банки поднимают опять потихонечку ставки, безусловно, для и крупного, и частного мелкого инвестора более привлекателен, дает больше доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
1: Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
0: Рубль крепок потому, что у нас с 2023 года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть как раз превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, в России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть. Вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей — это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого тока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции, то есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторым цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
2: Михаил Задорнов, экс-министр финансов России. С ним беседовала моя коллега Елена Амурчукова. Стоит отметить, что к вечеру индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь дня. Подробности в программе «Капитал». Первоклассников окончательно освободят от домашних заданий. 1 сентября вступят в силу изменения в рекомендациях Минпросвещения. Из них исчезнет положение, которое до сих пор разрешало сдавать домашние задания в первом классе, если на их выполнение уходило не более часа. При этом порядок обучения, действующий с 2021 года, уже предусматривал, что первоклассники должны учиться без домашних заданий. Что в итоге изменится на практике, объясняет академик Российской академии образования, заслуженный учитель России, директор Московской школы номер 109 Евгений Ямбург.
3: Я вам должен сказать, что мы лет 15 работаем без домашних заданий.

0: первом и втором классе. Но тут надо очень тонко к этому относиться. Понятно, что ведущий вид деятельности в детском саду и в первом и втором классе – это игровой вид деятельности. Поэтому, конечно, детей нельзя давить домашними заданиями. А в тренировках все равно нужна. Поэтому и в группах определенного дня, конечно, идет тренировка и того же чтения и так далее, но в разумных пределах. И чем старше класс, тем жестче становятся эти вещи. Здесь можем себе открытую дверь для непрофессионалов. Ах, какое открытие, но мы давным-давно все именно так и делаем. Но без экстремизма, без того, чтобы вообще, что называется, и дома не тренироваться, чередуя со спортом, чередуя с музыкальными занятиями. И здесь требуется просто деликатность и профессионализм.
1: Тогда в чем нововведение?
0: Нововведение у нас всегда это открытие велосипеда. А дело в том, что нормальные школы так и работали всю жизнь.
2: Евгений Ямбург, директор Московской школы номер 109. Как к этим изменениям относятся сами педагоги, рассказывает учитель начальных классов одной из московских школ Елена.
3: По закону мы не имеем права давать домашних заданий, но мы рекомендуем детям выполнять в первом классе какие-то тренировочные задания. Это делается везде. На родительском собрании всегда повещаем, что по закону домашних заданий нет. Ваше право, как законных представителей, вот это все регулировать. Можно не делать, и никто спроса не будет. Но не забывайте, уважаемые родители, что впереди второй класс, где выполнение домашних заданий в обязательном порядке. Если ребенок за год не научится писать, то, соответственно, во втором классе будут проблемы. Также точно касаемо и устных заданий, и по чтению, и по математике. Государственные школы так работают. 99% родителей сами просят задать задания. Я в начальной школе работаю 14 лет, и я работала в нескольких школах, в нескольких городах. Один только ребенок, который не делал в первом классе домашних заданий. В чем суть закона? Облегчить адаптационный период для ребенка, но здесь палка о двух концах. С одной стороны, да, будет легче первый год, а дальше? Второй класс уже все, а дети непривычны. У нас иногда в наших школах родители даже специально подписывают бумагу, что мы не против или мы хотим, чтобы нам давали рекомендованные задания для домашних тренировок. И такие формулировки, чтобы обеспечить учителю прикрытие, если какая-нибудь мама, друг пожалуется, и это нарушение закона. Ничего хорошего учителю не будет.
2: Елена, учитель начальных классов одной из московских школ. При этом для остальных школьников нормативы по домашним заданиям сохраняются. По рекомендациям Минпросвещения, ученики вторых и третьих классов должны тратить на них до 1,5 часов в день, четвертых до 2 часов, для шестых и восьмых классов. Рекомендованное время составляет до 2,5 часов, а для девятых и одиннадцатых до 3,5. А президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Следует из постановления Конституционного суда республики, инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако с вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 29-м году. Он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 22-м он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию, цитата, «таких намерений не было и не будет». Делать сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
4: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
5: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
4: Я не считаю, что у Токаева другая позиция, потому что его концепт «Справедливого Казахстана» и «Закон и порядок», поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данным разъяснениям, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуются или не воспользуются этим правом государства, непонятно. 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном основном объеме, который предписан в Конституции.
5: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
4: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
2: Исенжол Алияров, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана.
1: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат Наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. FM.
12: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Дональд Трамп объявил о переносе производства Toyota из Мексики в США. Японский автоконцерн построит в Техасе завод за 3,6 миллиардов долларов, куда переместит основную часть сборки пикапов Tacoma. Строительство планирует завершить к 2030 году. Как отмечает Рейтер, решение стало прямым следствием введенных прошлой весной 25% пошлин на импортные автомобили. Президент группы компаний «Элемент» Олег Хазов, занявший пост в марте этого года, покинет компанию, узнали «Ведомости». На его место рассматривают кандидата из структур Ростеха, гендиректора группы компаний «Динамика» Кирилла Дыбко. Вопрос смены руководства планируют решить на внеочередном собрании акционеров в ближайшие 2 месяца, сообщают источники газеты. Представитель компании запрос не прокомментировал. Amazon готовит крупное размещение облигаций в США, как минимум на 25 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Компания предложит инвесторам 8 выпусков долговых бумаг, самые длинные из которых будут погашаться в 2066 году. DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип, пишет Рейтер. По данным источников, это позволит компании снизить зависимость от поставок NVIDIA и Huawei, которые сейчас используются для обучения и работы моделей. Уточняется, что новый чип предназначен для этапа вывода, то есть для обработки новых запросов и генерации ответов, а не для обучения нейросетей. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
16: На
15: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 18.48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В России ввели штрафы за возможность регистрации через зарубежные сервисы. Всего вступили соответствующие поправки. Юрлицам грозит взыскание до 700 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, физлицам до 20 тысяч рублей. Штрафовать будут только владельцев сайтов и приложений, которые позволяют пользователям регистрироваться через иностранные сервисы, например, через электронную почту Google. Однако уже существующие аккаунты в условном ВКонтакте, привязанные к почте Google, удалять не будут. И штрафовать пользователей за наличие такого аккаунта тоже не планируется, разъяснил ТАСС, член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Но все новые регистрации на отечественных сервисах теперь разрешены только через российский номер телефона, портал госуслуги, биометрию или любую другую систему, которой владеет российское юрлицо или гражданин России. Однако, возможно, в будущем запретят не только регистрацию, но и вход на уже существующий аккаунт через условную почту Google, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
16: Из того, что мне видится, скоро запретят и использовать как логин для логирования аккаунт Google. Вероятно, будет предложена миграция с зарубежных на отечественные. Но пока такого обязательства нет, поэтому да, пока только запретят регистрацию с зарубежных. Но следующий логический шаг – это миграция данных с аккаунта на аккаунт. И тогда, вероятно, войти получится только уже с отечественных различных сервисов почтовых. Более того, на заре интернета, к примеру, да и сейчас, на самом деле, часть сервисов просто не принимают доменную зону .ru. Поэтому мы логично не будем принимать доменную зону, отличную от .ru и .rf. При этом, опять-таки, возникают вопросы, конечно, с доменной зоной .com, потому что она в целом международная, ну и с другими такими .org. Тут тоже надо посмотреть, как и что делать. Но в целом, как нас блокируют зарубежные сервисы, так, видимо, зеркальная мера блокирует также и эти сервисы для того, чтобы залогиниться у нас. При этом, конечно же, в этом есть своя логика, потому что любые зарубежные сервисы могут в любой момент начать работать против нас. Перестать, к примеру, предоставлять доступ из России или вообще аккаунт уничтожить. Поэтому в целом это неплохая перестраховка. И в целом это тренд, который есть во всем мире, когда все значимые ресурсы, все значимые сервисы находятся внутри страны.
2: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Требования о наличии только российских способов регистрации существуют еще с 23 года, однако до сих пор за несоблюдение этих требований не наказывали. Закон о введении штрафов подписал президент Путин 26 июня. Спустя 10 дней он вступил в силу.
17: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
18: Добрый вечер.
2: Ну что ж, очередной день манипуляции в нашем фондовом казино. Провалили сегодня с утра российский индекс ниже 2120 пунктов. Но вот к вечеру почти все выкупили. Интересен в этом плане особо показателем банка ВТБ. Накануне его опустили аж на 10%. Сегодня днем опустили еще на 5%. А сейчас он уже в плюсе.
18: Ну, кто-то выкупил действительно красиво. Красивые движения мы наблюдаем. И, кстати, вот мы говорили про технические отскоки. Не исключено, что вот это все мы сейчас и наблюдаем на самом деле. Хотя, ну, вот последний, наверное, уровень остался такой достаточно прочный. Ну, во всяком случае, был достаточно прочный уровень поддержки 2100 пунктов по индексу Московской биржи. Сегодня вот пытались, кстати, подойти, когда пробивали 2120. Вниз, но, как мы видим, пока отскочили. Посмотрим, на самом деле, опять же, вот кроме технических моментов, здесь пока нету никакого изменения в плане информационном, в плане геополитики, в плане экономики, в плане ожиданий. И вот пока речь идет лишь о технических отскоках после довольно серьезной перепроданности, которая появляется на рынке. Ну, что-то похожее мы наблюдали на прошлой неделе, когда отскочили сильно в понедельник, потом консолидировались, а потом в итоге вернулись к падению, и 18-ю неделю подряд российский рынок закрыл падением. Ну, посмотрим, будет ли 19-е. Пока все указывает на то, что и 19 недель подряд готов падать российский рынок акций. Но вот сейчас споры, капитуляция это или нет, ну, наверное, еще пока не капитуляция, но ситуация близка, наверное, к этому. Но ближе к закрытию действительно мы сегодня отскочили, теряем 0,2% по индексу Московской биржи, 2189 пунктов. Рубль, кстати, тоже сегодня снизился. Ну, не то чтобы прям очень сильно, но, тем не менее, китайская валюта ближе к закрытию прибавляет около 6 копеек и торгуется в районе 11 рублей 25 копеек. Но вчера рубль сильно вырос, и довольно закономерное движение обратное сейчас происходит. И доллар США похожая ситуация. Если накануне американская валюта торговалась на рубежах 76 рублей, то сейчас в районе 76 рублей 70 копеек. Ну, стоит заметить, что и цены на нефть сегодня растут, причем для последних торговых сессий довольно заметно. Аж 3% прибавляют контракты в Лондоне, чуть выше 74 долларов стоит баррель. Смеси Brent вновь неспокойно в Ормузском проливе. Во всяком случае, и издание Axios написало о том, что иранские военные вроде как в понедельник ночью выпустили ракеты по торговым судам, и ВМС Британии сообщили о поражении, правда, говорят о каком-то неопознанном снаряде танкера, проходящего через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что атаке подвергся катарский СПГ-танкер. Ну, вот это уже больше конкретики здесь в этих сообщениях. И Катар, естественно, Иран обвиняет в этих атаках. В общем, казалось бы, все хорошо, все спокойно, но не так все просто на самом деле. И, как мы видим, нефть немножко, ну, все-таки подрастает.
19: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
19: История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
22: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу системы памяти.
19: Журналист Алена Копылова.
22: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас – планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания в ситуационном центре правительства. Он уточнил, что власти рассматривают на совещании дополнительные меры по насыщению рынка страны нефтепродуктами. Также на совещании особое внимание было уделено ситуации с обеспечением топлива Иркутской области, из Байкальского края и южных регионов, где активно идут сельскохозяйственные работы. Украина, Франция, Германия и Нидерланды будут разрабатывать дальнобойную ракету, возглавит коалицию Британия. По данным газеты «Телеграф», новая ракета должна будет поражать цели на расстоянии 1000-3000 километров. Заявленная цель проекта – снизить зависимость Европы от американских систем вооружения на фоне пересмотра президентом Трампом военного присутствия США на континенте, отмечает телеканал «RT». Банк России рекомендовал кредитным организациям при обращении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение третьего квартала этого года с заявлением о реструктуризации суды удовлетворять такие заявления. Об этом говорится в письме регулятора, направленного структурным подразделением Центробанка и кредитным организациям. Суд в Армении принял решение об аресте на 2 месяца оппозиционера Гагика Царукяна, передает ТАСС. Исполком Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания в соревновательную программу Олимпиады 30-го года. Об этом сообщила пресс-служба МОК. Также на Олимпийских играх дебютирует фрирайд. При этом из программы игр исключено лыжное двоеборье. Олимпиада пройдет с 1 по 17 февраля во Франции. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Битва за цифровой суверенитет. Дума сегодня приняла в первом чтении резонансный законопроект об искусственном интеллекте. Какие изменения ждут отечественную ИИ-индустрию? Что в содержании документа вызвало наибольшие разногласия? И почему депутаты стремятся утвердить законопроект в ускоренном режиме? Второе чтение назначено уже на завтра. Марин Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в следующем году. Срок запрета на ее участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев. Такое решение принял апелляционный суд. Правда, есть одно «но». В ходе предвыборной кампании Ле Пен будет обязана носить электронный браслет. Остановит ли это ее от участия в президентской гонке? Дональд Трамп объявил об отмене санкций против Турции, введенных из-за военно-технического сотрудничества Анкары с Россией. Подробности прямо сейчас. США отменят санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400. Дональд Трамп заявил об этом на встрече с Реджепом Таипом Эрдоганом в Анкаре. Президент США прибыл туда для участия в саммите НАТО. По словам Трампа, он не считает проблемой для поставок Анкаре истребителей F-35 наличие у Турции российских систем ПВО. По сведениям Рейтер, хозяин Белого дома может объявить о возобновлении участия Турции в программе истребителей 5-го поколения, с которой она была исключена в 2019 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитируют турецкие СМИ, считает, что соответствующее решение может быть принято по итогам саммита НАТО, комментирует политолог Малик Дудаков.
1: администрация Трампа и американская делегация пытаются именно ближневосточную повестку сделать основной в рамках начинающегося саммита НАТО. Хоть европейцы долгое время пытались переключить фокус внимания Соединенных Штатов с Ближнего Востока и с Ирана на украинские дела, украинские направления. Но для Трампа, очевидно, общение с Эрдоганом на текущий момент интереснее представляется, нежели чем коммуникация с Европейской партией войны. А что касается позиции США по поводу Турции, то здесь, конечно, очень серьезный раскол сейчас проявляется в Вашингтоне. Но, как мы видим, с одной стороны, действительно, администрация Трампа была бы не против воспользоваться поддержкой Турции, ну и, возможно, тех протурецких сил, которые сейчас находятся у власти в Сирии, для того, чтобы противостоять Ирану и проиранским прокси. В первую очередь, конечно, Хизбалле в Ливане. В обмен на все это, я думаю, что Белый дом может предложить Турции и какие-то финансовые транши для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом и на валютном рынке Турции, ну и, возможно, отмену военных санкций в контексте предоставления Турции истребителей F-35. Как мы знаем, Турция была одной из стран-участниц этой программы, но да, в 2017 году ее из этой программы исключили в связи с покупкой С-400. Опять же, тут тоже есть много нюансов и тонких моментов, потому что, с одной стороны, действительно, администрация Трампа при желании имеет возможность в любой момент эти самые санкции в отношении Турции снять по собственному желанию. Однако же, для того, чтобы все-таки предоставить Турции эти самые истребители F-35, нужно будет получать специальное одобрение на экспорт этих военных технологий у Конгресса. И вот как раз в Конгрессе мы видим довольно негативную реакцию в отношении всего происходящего. То есть там, конечно, активизировалось сейчас и греческое лобби с одной стороны, и израильское лобби с другой стороны, и они все пытаются не допустить передачу истребителей F-35 Турции. Ну и я, честно говоря, думаю, что если им удастся все это заблокировать на уровне Конгресса, это у них получится. Поэтому здесь, конечно, Трамп будет торговать обещаниями в рамках переговоров с турецкой стороной, но вопрос отдельный, есть ли у него и будет ли у него возможность эти самые обещания исполнить.
5: Малек Дудаков, американист в Анкаре. Дональд Трамп также сообщил, что у него состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Глава американской администрации вновь заявил о скором урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что после разговора с Владимиром Путиным он общался с Зеленским. «Думаю, они оба хотят заключить сделку», — сказал Трамп. Апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен баллотироваться в президенты в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отсчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен теоретически сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, когда истечет срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет, что, по ее собственным словам, крайне неудобно для избирательной кампании. Политик ранее заявлял об ФМТВ, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Но, тем не менее, решение сейчас за самой Ле Пен. Этот вопрос будет обсуждаться сегодня руководством партии. В случае отказа Ле Пен кандидатом на пост президента от ультраправых станет нынешний председатель партии Жардан Бардела, комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
4: Естественным депутатом от партии ФН, нынешней РН, национальное объединение, является Марина Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Кто будет участвовать, но если судьи позволят, она должна быть кандидатом. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства, а с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии, но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата. Но сможет ли она вести кампанию, будет решать Марина Ле Пен. Выбор непростой с точки зрения стратегии и тактики. Так что ситуация крайне непростая.
5: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Политика и ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, они использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро. Нижегородская область повторит опыт «Орла». Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме машины. С первой четной цифрой номера будут заправляться по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме этого, заявлено, что на пилотные территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле с ситуацией справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
6: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с «Бизнес-ФМ» подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
7: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
8: При том, что топливо на заправке есть?
7: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
8: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
7: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
6: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области. Но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
23: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
6: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
24: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, кто-то взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
6: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
9: фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому как человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради, надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
6: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. По четным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
21: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Стоимость потребительской корзины нижегородцев по итогам июня составила почти 9 тысяч рублей. С начала года показатель увеличился на 5%, сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. По их данным, структура изменения стоимости потребительской корзины в первом полугодии распределилась следующим образом. Около 38% общего прироста пришлось на овощи и фрукты. Четверть обеспечили мясо и птица, 15% сформировали молочные продукты, 10% пришлось на хлеб и крупы, 8% обеспечили рыба и морепродукты. Оставшиеся 5% распределились между сахаром, маслами, специями и другими продуктами. Дом купца Баландина в Павлове выставили на торги. Это одна из самых старинных построек в округе. Она появилась не позже 1788 года, рассказали в некоммерческой организации «Осирис». Владельцами дома на протяжении 19 века до организации там училища были павловские крестьяне и купцы Баландин, Белозеров и Емельянов. В 1857 году в здании открыли первое в городе мужское училище. Затем там размещался музей образцов промышленных изделий. А в 1907 году в стенах дома появилось Павловское городское четырехклассное мужское училище. Площадь дома превышает 700 квадратных метров. Перед зданием также находится небольшой сквер. Историческое здание продают за 1 рубль. Аукцион состоится 31 июля. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило аукцион по продаже изъятого на основании решения суда объекта культурного наследия бывшей гимназии в городе Лысково. Документ размещен на сайте ведомства. На торги выставлено нежилое двухэтажное здание и земельный участок под ним. Начальная цена лота 7,2 миллиона рублей. Торги пройдут 4 сентября. На объект наложены обременения, охранные обязательства, запрет регистрации по судебным и исполнительным документам, ограничения за водоохранные зоны Чебоксарского водохранилища и зоны подтопления. Организатор ведет работу по снятию запретов на регистрацию. Покупатели обязаны выполнить требования охранного обязательства и провести реставрационные работы. Стоимость восстановления оценена в 340 тысяч рублей. Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам. Визовый центр Словакии в России сообщил, что прием заявлений должен возобновиться после августа. Всем, кто успел зарегистрироваться, запись аннулируют и вернут уплаченный сервисный сбор, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров. Там отметили, что Словакия не входит в списки лояльных к российским туристам стран Евросоюза. По сведениям организации, в прошлом году страна выдала россиянам чуть более 1000 виз. В то время Италия оформила более 161 тысячи шенгенских виз, Франция 156 тысяч, Греция 59 тысяч виз. Водопроводные сети Бура передают в новую концессию. С предложением вышла компания «Региональная система водоснабжения и водоотведения Нижегородской области». Оно опубликовано на сайте торгов. Окончательные итоги подведут в августе. С 2016 года муниципальные сети были в концессии Бурского водоканала. В сентябре 2024 года концессию расторгли через суд, так как концессионеру было много претензий. До заключения нового соглашения сети передали Бурскому водоканалу в аренду. Всего в концессию передают 177 объектов до 2050 года. За этот срок инвестор должен вложить в модернизацию сетей 3 миллиарда рублей. Ограничение остановки и стоянки транспортных средств введут на улице Тургенева в Нижегородском районе с 23 июля, сообщает пресс-служба мэрии. Парковку запретят на участке около дома номер 25. В мэрии пояснили, что это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Также на этом участке улицы планируется обустроить нерегулируемый пешеходный переход. Водители призывают быть внимательными, заранее ознакомиться с условиями парковки и следовать указаниям дорожных знаков. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачной, плюс 15 градусов. Завтра утром плюс 20, облачность сохранится, днем воздух прогреется до плюс 25.
12: Валюта.
11: На 8 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 21 копейка. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
10: 13 социальных предпринимателей Нижегородской области получат ресурсную поддержку в рамках программы «Больше, чем бизнес». Она включает упаковку проекта во франшизу, создание сайта или продвижение страницы в интернете, а также разработку профессионального бизнес-плана. Поддержка поможет предпринимателям реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение жизни различных категорий населения – семей с детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и ветеранов СВО. Всего на акселератор поступило более 330 заявок. Образовательная программа включала шестидневный обучающий интенсив с участием федеральных и региональных спикеров, тематические вебинары, индивидуальное сопровождение проектов, а также экспертные сессии, на которых предприниматели представили свои инициативы и получили обратную связь от практикующих специалистов. В магазинах X5 будет временно отсутствовать продукция Великолукского мясокомбината из-за опасной добавки, обнаруженной в составе. Решение о возобновлении продажи товаров примут после получения результатов лабораторных исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу или так называемый мясной клей в продукции Великолукского мясокомбината. В числе опасных продуктов оказались сосиски молочные ГОСТ, свиные и говяжьи сардельки. Опасность добавки состоит в том, что она может нарушить работу кишечника и повлиять на развитие аутоиммунных заболеваний. В связи с этим продукцию проверили в Пятерочках, Перекрестках и Чижиках Тамбовой, Перми и Свердловской области. При этом в пресс-службе X5 отметили, что торговые сети не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Великолукский мясокомбинат отверг наличие мясного клея в своей продукции, передает РБК со ссылкой на гендиректора предприятия Ольгу Кузьмину. Она заявила, что микробная трансглютаминаза никогда не использовалась при производстве и никогда не закупалась. Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» в качестве перспективных направлений рассматривает строительство рыболовных траулеров и танкеров-химовозов. Об этом говорится в годовом отчете предприятия. Сейчас верфь строит сухогрузы, рыболово-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». В этом году завод планирует спустить на воду 11 судов для заказчиков. По данным «Коммерсант Приволжья», объединенная судостроительная корпорация модернизирует Нижегородский завод. Объем инвестиций в прошлом году превысил 554 миллиона рублей. Общая инвестпрограмма ранее оценивалась в 7,5 миллиардов. По итогам модернизации верфь планирует увеличить выпуск судов с 6 до 20 в год. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
20: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
14: Exceed. Born for more.
20: Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Wildberries будет маркировать сгенерированные отзывы. Эта функция уже появилась у ряда пользователей приложения Marketplace. В компании уточняют, что такие пометки носят справочный характер. Все подробности прямо сейчас.
15: Теперь рядом с подозрительными фотоотзывами на Wildberries появится пометка, похожая на ИИ. Еще в прошлом году мы рассказывали, что пользователи стали замечать на Marketplace отзывы, похожие на генерацию. Но массовой проблемы так и не стало. Генеративные отзывы характерны для отдельной прослойки недобросовестных селлеров, методы которых попросту становятся более технологичными, говорит руководитель агентства AnyLex, которое занимается продвижением брендов на маркетплейсах, Владимир Блохин.
16: Вероятно, они существуют в контексте значительного, но не исключительно огромного пула селлеров, которые занимаются накруткой отзывов, рейтингов и показателей на свои товарные карточки. Я точно знаю, что есть такие селлеры, которые в огромных количествах сделают самовыкупы, накручивают отзывы, и, соответственно, там всегда стоит вопрос фотографирования естественных позах, естественные визуалы. И, соответственно, на сегодняшний день, учитывая те мощности нейронных сетей, которые есть, было бы логично, что они это делают с помощью ИИ. И вполне логично, что Marketplace это видит, да, для того, чтобы посмотреть и, в принципе, отметить эти отзывы. Глобально на рынок оно никак не повлияет, довольно минорные изменения, но в целом, скорее, позитивно.
15: Вообще, дискуссия о маркировке генеративного контента сейчас идет довольно острая. И не только применительно к отзывам. В русскоязычном интернет-пространстве, например, некоторые пользователи призывают бойкотировать Яндекс.Музыку из-за обилия непромаркированных ИИ треков в чартах этого стриминга. Зарубежные же интернет-платформы маркировку генеративного контента приняли как стандарт. Очередной вехой в этом вопросе стал законопроект об искусственном интеллекте, который готовится принять в России. В нем маркировка ИИ-контента предусмотрена на добровольной основе. То есть соцсети и интернет-платформы обязаны предоставить технические средства для такой маркировки, а решение о ней остается за пользователем. В любом случае, 100% вычислить генерацию сейчас попросту невозможно, говорит директор по развитию разработчика платформы Codic компании Архитех ИИ Юрий Головко.
17: Современный детектор не доказывает, что картинку, текст, аудио или видео сделал искусственный интеллект. Он скорее оценивает вероятность по совокупности признаков, там, структуре шума, границам объектов, свету. Поэтому корректная логика здесь не жесткий вердикт, а скорее это вероятностная оценка. Мы сами создали инструмент, который определяет, сгенерировали вы видео, аудио, изображение при помощи искусственного интеллекта. Точность может быть высокой, но высокая – это не равно 100%. Детекция находится в постоянной гонке с генерацией. Правильная система должна смотреть не только на сам текст, но и поведение аккаунта, допустим, историю заказов или скорость публикации, его какие-то массовые однотипные отзывы, повторяющиеся шаблоны.
15: В самом Wildberries подчеркивают, что пометки о сгенерированных картинках будут носить исключительно справочный характер. Такие отзывы не будут маркироваться как недостоверные или удаляться. А вот на текстовые отзывы такую практику распространять не будут, рассказывает представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
25: Наша задача не ограничивать использование современных технологий, а просто повышать прозрачность и доверие на платформе. Поэтому мы не удаляем такие фотографии или отзывы, но зато предоставляем пользователям дополнительный контекст, который помогает самостоятельно оценивать информацию.
15: Однако сама платформа платформа предлагает селлерам функцию под названием «Фотостудия». Она позволяет генерировать карточки товаров при помощи того же искусственного интеллекта по платной подписке. Можно как заменить детали на фото, например, фон, так и полностью одеть модель на основе фото своего товара. Впрочем, как говорят эксперты, противоречия тут нет. В то время как карточка товара изначально воспринимается пользователем как маркетинг, который нужно делить на два, отзывы доверия вызывают все-таки больше. Так что искусственный интеллект в них смотрится гораздо неуместнее. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
20: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To kill the goose that lays the golden eggs. Или по-русски «зарубить курицу, несущие золотые яйца». Считается, что выражение сначала в английском языке, а потом и в нашей речи появилось благодаря античному баснописцу Эзопу. По сюжету одной из его притч, бог Гермес подарил одному небогатому человеку гусыню, которая несла золотые яйца. Однако везунчик так хотел поскорее сколотить состояние, что убил гусыню, решив распотрошить ее драгоценные внутренности. Естественно, золота он не нашел, зато лишился возможности разжиться. Мораль сей басни – не разрушай источник собственного благосостояния, или «Don't kill the goose that lays the golden eggs». Срочные переводы на Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знание тоже. Штраф в $1000 положен в американском штате Кентукки за прогулки голышом по собственному дому. Чтобы избежать наказания, приверженцам домашнего нудизма нужно сперва получить специальное разрешение у властей. С момента принятия закона за подобной лицензией не обратился еще никто. Дура Лекс, но это Лекс на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. Пострадали 2 человека, сообщает оперштаб региона. Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация. Россия адаптировалась к условиям спецоперации, может себе позволить продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». При этом он отметил, что милитаризация Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии своей национальной безопасности. Также он подчеркнул, что Россия никогда не начнет Третью мировую войну, но будет принимать меры для своей безопасности. Тоннель между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив скорее символ отношений между Россией и США, чем экономически оправданный проект, считает президент РСПП Александр Шохин. Он напомнил, что портфель потенциальных российско-американских проектов оценивается более чем 14 триллионов долларов. Но для окупаемости проекта тоннеля нужны встречные грузопотоки, которых, по мнению Шохина, пока не просматривается, пишут ведомости. Глава РСПП добавил, что для реализации проекта потребуется строительство железных и автомобильных дорог и другой инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минфин принял решение не проводить завтра аукционы по размещению ОФЗ, как сказано, в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Сегодня индекс Мосбиржи поставил новый антирекорд. В моменте он опустился ниже отметки в 2120 пунктов. Это минимум с декабря 2022 года. Какие перспективы ждут российский рынок в обозримом будущем? Об этом в интервью Business FM с экономистом, бывшим министром финансов Михаилом Задорным. Главе Казахстана обнулили президентский срок. Конституционный суд республики постановил, что после принятия нового основного закона страны предыдущие годы пребывания Токаева у власти в расчет не идут. В 2029-м он снова может баллотироваться на пост президента. Обнулит ли Токаев свои прежние обещания не переизбираться? От 20 тысяч рублей до 700 в России вводятся штрафы за регистрацию аккаунтов через зарубежные сервисы. Наказывать рублем будут владельцев сайтов и приложений. Рядовых пользователей эта мера не касается. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Российский фондовый рынок продолжает снижаться. Индекс Мосбиржи сегодня в моменте провалился ниже отметки в 2120 пунктов. Рубль по-прежнему крепок, а Банк России не спешит снижать ставку. Сколько продлится пессимизм на рынке и что дальше будет с российской валютой? Об этом в интервью Business FM экс-министр финансов России и экономист Михаил Задорнов.
0: Business FM. Мнение.
3: Совпало сразу несколько негативных трендов. Первый, рынок понял, что центральный банк будет снижать ставку вовсе не по быстрому тренду, а очень медленно, если вообще будет снижать на ближайших заседаниях. Многие ориентировались, что, например, ставка будет ключевая в районе 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13,5-13%. И в следующем году среднегодовая на уровне 11-11,5%. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции, доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции как раз на рынке ОФЗ, потому что подражали ОФЗ, и стало ясно, что Минфин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. Ну и в целом предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная с отрицательным даже порой операционным доходом надолго. То есть рынок осознал, что совсем по-другому будет стоимость денег на следующий год как минимум. Вторая ситуация — это бюджет с полугодия. Дефицит существенно выше. Напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3.

0: в любой ситуации, и рынок не видит перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем.
1: Далеко ли нам до дна? И какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
0: Я думаю, что, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле, дефицит бюджета, конечно, есть, но он не критичен и будет, я думаю, при необходимости закрыт внутренними займами, дополнительными, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен. И вот, увидите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого решения политического на самом деле нет. И, на мой взгляд, субъективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, он не верен. Он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу. И для изменения ситуации нужен просто позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело то, что мы находимся на пятом году военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам, сейчас банки поднимают опять потихонечку ставки, безусловно, для и крупного, и частного мелкого инвестора более привлекателен, дает больший доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
1: Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
0: Рубль крепок потому, что у нас с 23-го года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть вот как раз превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами, остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, из России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть. Вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей – это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторым цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
2: С экс-министром финансов России Михаилом Задорновым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Стоит отметить, что к вечеру индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь дня. Подробности в программе «Капитал». Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве Анастасии Березовской, главной подозреваемой в покушении на жизнь олигарха Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала. 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. Березовскую застрелили. Установлено, что все время до и после покушения она общалась с двумя мужчинами. Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов. Силовики нашли в его доме подвальное помещение, оборудованное как пыточная камера. Другой мужчина, контактировавший с Березовской, действующий сотрудник Главного управления разведки. Он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий и перемещений Березовской, основываясь на данных европейских и украинских СМИ.
3: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутница Ермолова

0: Аева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
1: Украинское издание «Страна» пишет со ссылкой на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в $150 000. Из них 8 тысяч получила сама Анастасия Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Появились кадры, на которых предположительно Березовская покупает в салоне связи в Монако батареи для телефона за несколько часов до покушения. Но их достоверность под вопросом. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.
2: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходит сам с собой, то есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны, взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это не профессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на олигарха Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним колл-центры в Днепропетровске, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в разговоре с ТАСС выразил мнение, что киевские власти пытались замести следы убийством Березовской. Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно. Однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым-Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 29 году. Он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах. А в 22-м переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Такая в 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет», говорит политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Есенжол Алияров.
3: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия. Какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане, и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
4: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается блокироваться на новый срок.
3: Я не считаю, что у Токаева другая позиция, потому что его концепт справедливого Казахстана и закон и порядок, поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данному разъяснению, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуются или не воспользуются этим главой государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, твои власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
4: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
3: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Есенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но он увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Это было по правилам, установленным предыдущей версии Конституции Казахстана.
5: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
6: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Дональд Трамп объявил о переносе производства Toyota из Мексики в США. Японский автоконцерн построит в Техасе завод за 3,6 миллиардов долларов, куда переместит основную часть сборки пикапов Tacoma. Строительство планирует завершить к 2030 году. Как отмечает Рейтер, решение стало прямым следствием введенных прошлой весной 25% пошлин на импортные автомобили. Президент группы компаний «Элемент» Олег Хазов, занявший пост в марте этого года, покинет компанию, узнали «Ведомости». На его место рассматривают кандидата из структур Ростеха, гендиректора группы компаний «Динамика» Кирилла Дыбко. Вопрос смены руководства планируют решить на внеочередном собрании акционеров в ближайшие 2 месяца, сообщают источники газеты. Представитель компании запрос не прокомментировал. Amazon готовит крупное размещение облигаций в США, как минимум на 25 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Компания предложит инвесторам 8 выпусков долговых бумаг, самые длинные из которых будут погашаться в 2066 году. DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип, пишет Рейтер. По данным источников, это позволит компании снизить зависимость от поставок NVIDIA и Huawei, которые сейчас используются для обучения и работы моделей. Уточняется, что новый чип предназначен для этапа вывода, то есть для обработки новых запросов и генерации ответов, а не для обучения нейросетей. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Business FM. В России ввели штрафы за возможность регистрации через зарубежные сервисы. В силу вступили соответствующие поправки. Юрлицам грозит взыскание до 700 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, физлицам до 20 тысяч рублей. Штрафовать будут только владельцев сайтов и приложений, которые позволяют пользователям регистрироваться через иностранные сервисы, например, через электронную почту Google. Однако уже существующие аккаунты в условном ВКонтакте, привязанные к почте Google, удалять не будут, и штрафовать пользователей за наличие такого аккаунта тоже не планируется, разъяснил ТАСС, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Но все новые регистрации на отечественных сервисах теперь разрешены только через российский номер телефона, портал госуслуги, биометрию или любую другую систему, которой владеет российское юрлицо или гражданин страны. Однако, возможно, в будущем запретят не только регистрацию, но и вход на уже существующий аккаунт через условную почту Google, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
9: Из того, что мне видится, скоро запретят и использовать как логин для логирования аккаунт Google. Вероятно, будет предложена миграция с зарубежных на отечественные. Но пока такого обязательства нет, поэтому да, пока только запретят регистрацию с зарубежных. Но следующий логический шаг – это миграция данных с аккаунта на аккаунт. И тогда, вероятно, войти получится только уже с отечественных различных сервисов почтовых. Более того, на заре интернета, к примеру, да и сейчас, на самом деле, часть сервисов просто не принимают доменную зону .ru. Поэтому мы логично не будем принимать доменную зону, отличную от .ru и .rf. При этом, опять-таки, возникают вопросы, конечно, с доменной зоной .com, потому что она в целом международная, ну и с другими такими .org. Тут тоже надо посмотреть, как и что делать. Но в целом, как нас блокируют зарубежные сервисы, так, видимо, зеркальная мера блокирует также и эти сервисы для того, чтобы залогиниться у нас. При этом, конечно же, в этом есть своя логика, потому что любые зарубежные сервисы могут в любой момент начать работать против нас. Перестать, к примеру, предоставлять доступ из России или вообще аккаунт уничтожить. Поэтому в целом это неплохая перестраховка. И в целом это тренд, который есть во всем мире, когда все значимые ресурсы, все значимые сервисы находятся внутри страны.
1: Алексей Горелкин, эксперт по информбезопасности. Требования о наличии только российских способов регистрации существуют еще с 2023 года, однако до сих пор за несоблюдение этих требований не наказывали. Закон о введении штрафов подписал президент 26 июня, и спустя 10 дней он вступил в силу.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую тебя.
10: Добрый вечер.
1: Ну что, индекс Мосбиржи в основную сессию отыграл значительную часть потерь. Опускался он до отметки в 2120 пунктов, а закончилась сессия на отметке 2190. Ну скромная, но радость.
10: Справился рынок сегодня с потерями. Но опять же, можно говорить только о каких-то технических моментах, о той большой перепроданности, о которой уже долго говорят, о технических отскоках и так далее. Важный уровень 200, ну, они все были важные, но вот ключевое слово «были». Остается вот этот уровень 2100 пунктов, и, ну, видимо, с первого раза проходить рынок его вниз не собирается, и многие отмечают, что если уже уйдем ниже, то будет все равносильно панике на российском рынке акций. Но пока ситуация стабилизировалась, действительно, если брать уже вечернюю торговую сессию, то похуже смотрится индекс Московской биржи, чем на закрытии, теряет 0,3%. Не сильно хуже, но, тем не менее, 2187 пунктов. Но, в целом, пока ориентиры для рынка не меняются. Это и ожидание паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну, плюс еще рынок, может, и не исключает какой-то информации с саммита НАТО не очень хорошая. И в общем и целом в геополитике тоже пока какого-то разворота не видно. В общем, рынок нацелен, скорее всего, на дальнейшее снижение, но он посопротивляется на уровне 2100 пунктов. Рубль сегодня тоже снижался. Сегодня такой всеобъемлющий день снижения на российском финансовом рынке, с учетом того, что и рубль, и рынок облигаций тоже сегодня снижался по ценам. Но вот что касается рубля, то здесь потери незначительные. Около 7 копеек прибавил китайский юань. Закрытие в районе 11 рублей 25 копеек. Ну и доллар США отыграл часть вчерашних потерь. Если накануне опускалась американская валюта в район 76 рублей, то вот на вечер вторника, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар торгуется в районе 76 рублей 70 копеек. Ну и для рубля здесь тоже пока сильно ничего не поменялось. С сегодняшнего дня поменьше Банк России, в два раза, кстати, поменьше, почти в два раза, тратит рубли на покупку валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках уже операции зеркалирования. Ну вот это, видимо, отчасти помогло рублю не так сильно падать в предыдущие дни, даже в какие-то моменты расти. Но я напомню, что чуть менее 5 миллиардов рублей сейчас тратит Банк России на покупку валюты. И вот это все противовес почти 9,5 миллиардов. И, конечно, вот та жесткость в денежно-кредитной политике, которую рынок ожидает и которая уже присутствует, тоже отчасти поддерживает российский рубль.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиона. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих 3 турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей шестой пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач в Бундестаге.
6: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую. Он отметил, что в истории страна не была инициатором мировых войн. Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Ситуация с продовольствием в Энергодаре непростая из-за атак украинских военных, в том числе на транспорт. Об этом сообщил мэр города спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Мы с вами видим, что полки, если не опустили, то значительная группа товаров исчезла с полок наших магазинов, заявил Пухов в интервью местному телеканалу. При этом он подчеркнул, что основная линейка продуктов присутствует, ее завозят местные предприниматели. Все поезда «Таврия» начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная, новый парк. До 9 июля включительно, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Отмечается, что от Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Кроме того, с 8 июля для посадки в автобус или поезд при продлении маршрута пассажиру потребуется предъявить либо железнодорожный билет до и от станции посадки, либо специальный талон на автобус конкретному поезду на определенную дату и время. Номинал пушкинских карт планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей, говорится в проекте постановления Минкультуры. Также появится возможность посещать по пушкинской карте цирки. Изменения вступают в силу с 1 сентября. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды на пилотные территории. В чем их смысл и каким еще мерам прибегает в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОХ временно восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и снял ограничения с российских спортсменов. По словам главы МОХ Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже. Пока важнее предоставить возможность россиянам участвовать в турнирах, что фактически значит решение МОХ. США отменят санкции в отношении Турции за покупки Анкарой российских комплексов С-400, сообщил Трамп на встрече с Эрдоганом в Анкаре, куда прибыл на саммит НАТО. Турция сможет закупать истребители F-35. Трамп также вновь заявил о хорошем разговоре с президентом Путиным и скором урегулировании конфликта на Украине. Подробности на Business FM. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме машины. С первой четной цифры номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применять QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле с ситуацией справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
15: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли. Что в беседе с Бизнес FM подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
16: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
4: При том, что топливо на заправке есть?
16: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
4: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
16: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
15: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
17: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
15: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
18: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение, ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
15: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
19: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому под человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
15: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу, а происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. По четным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
14: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям больше не действуют, и ограничения на проведение международных соревнований в России тоже сняты. Впрочем, вопросы о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах решат позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членом ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, Российского антидопингового агентства. О чем свидетельствуют эти решения МОК, говорит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ» Григорий Гуреев.
20: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, самбо, тхэквондо, кикбоксинг, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
14: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Президент МОК Кристи Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительства. Комментирует спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
21: Руководство Международного олимпийского комитета произошли заметные перемены. Мы понимали, что, скорее всего, это будет так, как сейчас. Да? То есть мы могли на это рассчитывать. С Томасом Бахом было уже все ясно. И, естественно, нужна была смена позиции, смена тех людей, которые потихонечку притягивали к себе сторонников для того, чтобы начались эти перемены. Это очень хорошая тенденция, позитивная, которая сможет подкрепить те действия международных спортивных федераций, которые уже допустили наших спортсменов до соревнований, и эта тенденция продолжится. Но, к сожалению, увы, ах, не для всех федераций. Например, та же самая федерация легкой атлетики остается в том же самом статусе, в котором она была. Здесь ничего не изменится. И, видимо, предвосхищая эту информацию со стороны Международного олимпийского комитета, Себастьян Коэ, который руководит волт-атлетик, сказал о том, что ничего не изменится для российских и белорусских легкоатлетов в ближайшей перспективе. В таком же положении примерно находится биатлон, но для всех остальных федераций это, конечно, очень хороший знак.
14: Ольга Богословская, Матч ТВ. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Минфин отменил аукционы по продаже ВЗЭ второй раз за месяц. Ведомство решения объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля, это уже вторая отмена по продаже ОФЗ аукциона за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
22: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя, я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800, Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и паковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки мы все знаем какая, она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, и что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
14: Михаил Ханов, финансовый эксперт, ранее глава РСПП Александр Шохин, заявил, что от следующего заседания ЦБ 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне.
0: Реклама.
2: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
3: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
23: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги.
25: В 1810 году в России была введена практика открытой чеканки серебряных и золотых монет. Любой желающий имел право принести на монетный двор слитки драгоценных металлов, из которых немедленно чеканились монеты. Таким способом власти предполагали ввести серебряный монометаллизм. Завершить реформу не удалось. Помешала война 1812 года. Все платежи в то время проводились ассигнациями, которые обменивались на серебряные рубли по курсу 5 к 1.
24: История денег на Business FM.
0: FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
26: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной назвал поддержку российского экспорта приоритетным для властей. И он в таком качестве останется, конечно, подчеркнул президент. Так, при поддержке экспортного центра в прошлом году по сравнению с 2024 объем несырьевого экспорта удалось увеличить на 9% до 1 700 000 000 000 рублей. Доля золотых резервов России в составе золотовалютных в июне сократилась до минимальных с осени прошлого года 41,5% или до 299 миллиардов долларов, передает РИА Новости, проанализировав данные Банка России. Во вторник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 июля сократились до 720 миллиардов 400 миллионов долларов с 747 миллиардов 400 миллионов на 1 июня. При этом вложения в золото снизились на 8,2% и составили 299 миллиардов долларов, минимум с осени прошлого года. Доля золота в резервах также снизилась до минимальных с октября с 41,5% после 43,6% месяцем ранее. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на комплексное регулирование института банкротства. Документ был инициирован правительством России. Более 370 рабочих мест создали в Московской области благодаря реализации 6 проектов в агропромышленном секторе. Общий объем инвестиций в их запуск оценивается в 7 миллиардов 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Китая в этом году на уровне 4,4%. Для 2027 года прогноз улучшен до роста на 4,3%. В 2025 году экономика Китая выросла на 5%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
14: В Москве плюс 18, слабый дождь, ночью плюс 15 градусов, завтра днем до 21. Облачно, временами небольшой дождь, и вот такая дождливая погода, по прогнозам синоптиков, продлится еще дней 10. Но единственное, к выходным потеплеет до 25 градусов. В Москве вы слушаете Бизнес FM. США отменят санкции в отношении Турции, введенные из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400. А Дональд Трамп заявил об этом на встрече с Реджепом Таипом Эрдоганом в Анкаре. Президент США прибыл туда для участия в саммите НАТО. По словам Трампа, он не считает проблемой для поставок Анкаре истребителей F-35 наличие у Турции российских систем ПВО. По сведениям Рейтер, хозяин Белого дома может объявить о возобновлении участия Турции в программе истребителей пятого поколения, из которой она была исключена в 2019 году. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, которого цитируют турецкие СМИ, считает, что соответствующее решение может быть принято по итогам саммита НАТО. Комментирует политолог Малик Дудаков.
1: Администрация Трампа и американская делегация пытаются именно ближневосточную повестку сделать основной в рамках начинающегося саммита НАТО. Хоть европейцы долгое время пытались переключить фокус внимания Соединенных Штатов с Ближнего Востока и с Ирана на украинские дела, украинские направления. Но для Трампа, очевидно, общение с Эрдоганом на текущий момент интереснее представляется, нежели чем коммуникация с Европейской партией войны. А что касается позиции США по поводу Турции, то здесь, конечно, очень серьезный раскол сейчас проявляется в Вашингтоне. Но, как мы видим, с одной стороны, действительно, администрация Трампа была бы не против воспользоваться поддержкой Турции, ну и, возможно, тех протурецких сил, которые сейчас находятся у власти в Сирии, для того, чтобы противостоять Ирану и проиранским прокси. В первую очередь, конечно, Хизбалле в Ливане. В обмен на все это, я думаю, что Белый дом может предложить Турции и какие-то финансовые транши для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом и на валютном рынке Турции, ну и, возможно, отмену военных санкций в контексте предоставления Турции истребителей F-35. Как мы знаем, Турция была одной из стран-участниц этой программы, но, да, в 2017 году ее из этой программы исключили в связи с покупкой С-400. Опять же, тут тоже есть много нюансов и тонких моментов, потому что, с одной стороны, действительно, администрация Трампа при желании имеет возможность в любой момент эти самые санкции в отношении Турции снять по собственному желанию. Однако же, для того, чтобы все-таки предоставить Турции эти самые истребители F-35, нужно будет получать специальное одобрение на экспорт этих военных технологий у Конгресса. И вот как раз в Конгрессе мы видим довольно негативную реакцию в отношении всего происходящего. То есть там, конечно, активизировалось сейчас и греческое лобби с одной стороны, и израильское лобби с другой стороны, и они все пытаются не допустить передачу истребителей F-35 Турции. Ну, и я, честно говоря, думаю, что если им удастся все это заблокировать на уровне Конгресса, это у них получится. Поэтому здесь, конечно, Трамп будет торговать обещаниями в рамках переговоров с турецкой стороной, но вопрос отдельный, есть ли у него и будет ли у него возможность эти самые обещания исполнить.
14: Малик Дудаков, политолог-американист в Анкаре. Трамп также сообщил, что у него состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Глава американской администрации вновь заявил о скором урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что после разговора с Путиным он разговаривал и с Зеленским, думая, они оба хотят заключить сделку, сказал Трамп. Апелляционный суд Парижа разрешил Марин Ле Пен баллотироваться в президенты в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно, отсчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен теоретически сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет, что, по ее собственным словам, крайне неудобно для избирательной кампании. Политика ранее заявляла БФМ ТВ, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Решение теперь за самой Ле Пен. Этот вопрос будет обсуждаться во вторник руководством партии. В случае отказа Ле Пен кандидата на пост президента от ультраправых станет нынешний председатель партии Жордан Бардела, комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
5: Естественным депутатом от партии ФН, нынешнее РН, национальное объединение, является Марина Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Кто будет участвовать, но если судьи позволят, она должна быть кандидатом. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства, а с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии. Но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата. Но сможет ли она вести кампанию, будет решать Марина Ле Пен. Выбор непростой с точки зрения стратегии и тактики. Так что ситуация крайне непростая.
14: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Политика ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, они использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро. Производство коньяка в России в июне снизилось почти на 27%. Это следует из расчетов «Коммерсанта» на основе данных Росалкогольтабакконтроля. Предполагается, что причина в ограничениях на поставку армянских коньяка и коньячных спиртов, а Армения – один из крупнейших поставщиков этого сырья в Россию. При этом зависимость отечественных производителей от импортного сырья только растет. Так, по данным профильного союза, в прошлом году объем коньячного дистиллята, который ввезли в Россию, почти наполовину превысил объем внутреннего производства. Ситуацию с коньяком в России комментирует доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
7: Действительно, в конце мая Роспотребнадзор приостановил реализацию в России вина и коньяка трех армянских производителей. Это не был полный запрет на поставки всей армянской алкогольной продукции, тем более всех коньячных дистиллятов из Армении. Поэтому прямую зависимость между этим решением и столь резким падением российского производства уже в июне еще предстоит доказать. Производители работают с значительными запасами коньячного сырья. Выдержанный коньячный дистиллят не закупается сегодня для того, чтобы завтра разлить его по бутылкам. Но недооценивать значение армянского сырья тоже нельзя. Если грубо сопоставить импорт и внутреннее производство дистиллятов, армянская продукция обеспечивала примерно четверть совокупного ресурса. На мой взгляд, июньское снижение производства сложилось из нескольких факторов. Первый – возможные перебои и неопределенность поставками армянского сырья. И второй, как мне представляется, более фундаментальный – сокращение спроса. В 2025 году розничные продажи коньяка в России уменьшились на 9%. С начала 2026 года минимальная розничная цена бутылки коньяка пол-литра выросла на 16% и достигла 755 рублей. Одновременно увеличились акцизы, стоимость сырья, стекла, упаковки, логистики и заемных средств. Коньяк становится для части покупателей слишком дорогой категории. Чем можно заменить армянские дистилляты? Хотелось бы, конечно, в первую очередь их заменить российским сырьем из Дагестана, Краснодарского края, Крыма, но, к сожалению, это невозможно, потому что не хватает собственного сырья. Возможны поставки из Азербайджана, Грузии и других стран СНГ. Но быстро заместить такие объемы невозможно. Резкого скачка цен именно из-за майских ограничений я не ожидаю. Если перебои с сырьем затянутся, дополнительное давление на цены может проявиться осенью или ближе к Новому году.
14: Максим Черниговский, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. С июля 2028 года выпускника в России на основе импортных спиртов должен быть полностью запрещен, что еще сильнее может обострить сырьевую проблему для рынка. А при этом отдельные российские производители уже призывали ускорить введение этого запрета, чтобы, по примеру, в винодельческой отрасли повысить инвестпривлекательность закладки собственных виноградников.
8: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Фёдор Достоевский. Народ наш не развратен, а очень даже целомудрен, несмотря на то, что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Украинский дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе. Пострадали 2 человека, сообщает оперштаб региона. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей жителям города, чье имущество было повреждено в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Решение о финансовой поддержке севастопольцев было принято на заседании регионального правительства. Россия адаптировалась к условиям спецоперации и может себе позволить продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». При этом он отметил, что милитаризация Европы потребует от России дополнительных мер для гарантий национальной безопасности. Закупка Турции американских истребителей 5-го поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Израиля Бениамин Нетаньяху. Ранее, 7 июля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС страны. Позиция Международного союза биатлонистов ИБУ в отношении отстранения россиян остается неизменной, несмотря на обновленные рекомендации МОК. Об этом ТАСС сообщил глава союза Олле Даллен. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Сейчас в спортивном арбитражном суде идет дело производства по иску Союза биатлонистов России с требованием снять отстранение с российских спортсменов, которое длится с весны 22 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 20.30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок начал вторник с нового падения. В моменте индекс Мосбиржи провалился ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру индекс отыграл все падения, даже вышел в плюс, а рубль продолжил рост. От чего зависит пессимизм на рынке и что дальше будет с российской валютой? Эти вопросы мы задали экс-министру финансов России Михаилу Задорнову. В России вступили в силу штрафы для владельцев сайтов и приложений за возможность регистрации через зарубежные сервисы, например, почту Google. Для юрлиц это 700 тысяч рублей, для физлиц 20 тысяч. Уже существующие аккаунты пока удалять не будут, но надолго ли это? ИКС Казахстана обнулил Токаеву президентские сроки по новой конституции. Теперь он сможет в третий раз баллотироваться в 2029 году, хотя ранее заявлял, что у него таких планов нет. Чего теперь ждать от Токаева? Подробности на Business FM. Российский фондовый рынок во вторник днем провалился ниже 2120 пунктов по индексу Мосбиржи. Это очередной минимум с февраля 2023 года, но уже вечером индекс отыграл падение. Рубль по-прежнему крепок. Банк России не спешит снижать ставку. Сколько продлится пессимизм на рынке, от чего он зависит и что дальше будет с российской валютой? Об этом в интервью Business FM экс-министр финансов России экономист Михаил Задорнов.
4: Business FM. Мнение.
6: Совпало сразу несколько негативных трендов. Первый, рынок понял, что Центральный банк будет снижать ставку вовсе не по быстрому тренду, а очень медленно, если вообще будет снижать на ближайших заседаниях. Многие ориентировались, что, например, ставка будет ключевая в районе 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13,5-13%. И в следующем году среднегодовая на уровне 11-11,5%. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции, доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции как раз на рынке ОФЗ, потому что подражали ОФЗ, и стало ясно, что Минфин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. Ну и в целом предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная с отрицательным даже порой операционным доходом надолго. То есть рынок осознал, что совсем по-другому будет стоимость денег на следующий год как минимум. Вторая ситуация — это бюджет полугодия. Дефицит существенно выше. Напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3,8. Плюс все видят, что падает цена на нефть. А мы 4 месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Ну и третья причина очевидная, что не видно перспектив мира на Украине. И более четко видны издержки продолжения военных действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране. Это удары в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, как известно, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасна

0: объективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен. Он не верен, но он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу, и для изменения ситуации нужен просто позитив по любому из тех трендов, которые я обозначил. Другое дело, то, что мы находимся на 5-м году военных действий. Поэтому рассчитывать на то, что рынок акций в этой ситуации при столь высокой инфляции ключевой ставки будет привлекательным, было бы наивно. Очевидно, что доход по депозитам, сейчас банки поднимают опять потихонечку ставки, безусловно, для и крупного, и частного мелкого инвестора более привлекателен, дает больший доход, чем любые вложения в акции, которые являются все-таки рискованным вложением.
1: Курс рубля продолжает оставаться крепким. С чем связано это и как рубль влияет на все?
0: Рубль крепок потому, что у нас с 23-го года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть вот как раз превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами, остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, в России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть. Вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей — это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторым цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
2: Михаил Задорнов, экс-министр финансов России, с ним беседовала моя коллега Елена Мурчукова. Стоит отметить, что к вечеру индекс Мосбиржи отыграл почти все потери дня, уже в вечернюю сессию даже вышел в плюс. Подробности в программе «Капитал». Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появилась сначала во Франции, потом в Италии, в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Установлено, что все время до и после покушения Березовская общалась с двумя мужчинами. Обоим предъявлены обвинения в убийстве. Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов. Силовики нашли в его доме подвальное помещение, оборудованное как пыточная камера. Другой мужчина, контактировавший с Березовской, действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий и перемещений Березовской, основываясь на данных европейских и украинских СМИ.
3: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская

0: Азовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская – гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин – бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
1: Украинское издание «Страна» пишет со ссылкой на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в $150 000. Из них 8 000 получила сама Березовская. Деньги переводились ей на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.
2: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты – это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное – это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное – это уровень подготовки, который как-то не сходит сам с собой, то есть с одной стороны мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка это деньги. Банковские и криптопереводы это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. А экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в разговоре с ТАСС выразил мнение, что сам Киев попытался замести следы убийством Березовской. Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно. Однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 29-м году. Он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 22-м году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата, таких намерений не было и не будет. Дело сейчас какие-то выводы не стоит. Нужно дождаться заявлений самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессора Есенжол Алияров.
3: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
4: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается блокироваться на новый срок.
3: Я не считаю, что Токаева другая позиция, потому что его концепт разрыва Казахстана и закон и порядок, поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данному разъяснению, что есть возможность, есть полномочия такие, но насколько воспользуются или не воспользуются этим правом государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двоевластие отсутствует, президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
4: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
3: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Исамжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
9: Говорящие фамилии на Business FM.
11: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
12: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
9: Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
13: Дональд Трамп объявил о переносе производства Toyota из Мексики в США. Японский автоконцерн построит в Техасе завод за 3,6 миллиардов долларов, куда переместит основную часть сборки пикапов Tacoma. Строительство планируют завершить к 30-му году. Как отмечает Рейтер, решение стало прямым следствием введенных прошлой весной 25% пошлин на импортные автомобили. Президент группы компаний «Элемент» Олег Хазов, занявший пост в марте этого года, покинет компанию, узнали «Ведомости». На его место рассматривают кандидата из структур Ростеха, гендиректора группы компаний «Динамика» Кирилла Дыбко. Вопрос смены руководства планируют решить на внеочередном собрании акционеров в ближайшие 2 месяца, сообщают источники газеты. Представитель компании запрос не прокомментировал. Amazon готовит крупное размещение облигаций в США, как минимум на 25 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Компания предложит инвесторам 8 выпусков долговых бумаг, самые длинные из которых будут погашаться в 2066 году. DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип, пишет Рейтер. По данным источников, это позволит компании снизить зависимость от поставок NVIDIA и Huawei, которые сейчас используются для обучения и работы моделей. Уточняется, что новый чип предназначен для этапа вывода, то есть для обработки новых запросов и генерации ответов, а не для обучения нейросетей. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: 20:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В России ввели штрафы за возможность регистрации через зарубежные сервисы. В силу вступили соответствующие поправки. Юрлицам грозит взыскание до 700 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, физлицам до 20 тысяч рублей. Штрафовать будут только владельцев сайтов и приложений, которые позволяют пользователям регистрироваться через иностранные сервисы, например, через электронную почту Google. Однако уже существующие аккаунты в условном ВКонтакте, привязанные к почте Google, удалять не будут, и штрафовать пользователей за наличие такого аккаунта тоже не планируется, разъяснил ТАСС, член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Но все новые регистрации на отечественных сервисах теперь разрешены только через российский номер телефона, портал госуслуги, биометрию или любую другую систему, которой владеет российское юрлицо или гражданин России. Однако, возможно, в будущем запретят не только регистрацию, но и вход на уже существующий аккаунт через условную почту Google, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
15: Из того, что мне видится, скоро запретят и использовать как логин для логирования аккаунт Google. Вероятно, будет предложена миграция с зарубежных на отечественные. Но пока такого обязательства нет, поэтому да, пока только запретят регистрацию с зарубежных. Но следующий логический шаг – это миграция данных с аккаунта на аккаунт. И тогда, вероятно, войти получится только уже с отечественных различных сервисов почтовых. Более того, на заре интернета, к примеру, да и сейчас, на самом деле, часть сервисов просто не принимают доменную зону .ru. Поэтому мы логично не будем принимать доменную зону, отличную от .ru и .rf. При этом, опять-таки, возникают вопросы, конечно, с доменной зоной .com, потому что она в целом международная, ну и с другими такими .org. Тут тоже надо посмотреть, как и что делать. Но в целом, как нас блокируют зарубежные сервисы, так, видимо, зеркальная мера блокировать также и эти сервисы для того, чтобы залогиниться у нас. При этом, конечно же, в этом есть своя логика, потому что любые зарубежные сервисы могут в любой момент начать работать против нас. Перестать, к примеру, предоставлять доступ из России или вообще аккаунт уничтожить. Поэтому в целом это неплохая перестраховка. И в целом это тренд, который есть во всем мире, когда все значимые ресурсы, все значимые сервисы находятся внутри страны.
1: Алексей Горелкин, гендиректор «Фишман». Требование о наличии только российских способов регистрации существует еще с 2023 года, однако до сих пор за несоблюдение этих требований не наказывали. Закон о введении штрафов подписал президент Путин 26 июня, и спустя 10 дней он вступил в силу.
16: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
17: Добрый вечер. Очередной день снижения. Хотя не сильного снижения на московской бирже. Индекс снизился на 0,2% за основную торговую сессию. Закрытие 2190 пунктов. Но вечером все-таки наблюдается небольшой рост. И подбирается индекс московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, к уровню 2200 пунктов. Но здесь проваливались сегодня, проваливались даже ниже значения 2120, что случилось впервые с декабря 2022 года. Отскочили. Ну, на рынке говорят, что вот этот уровень 2100, это, можно сказать, последний уровень поддержки, такой сильный, мощный уровень. Что дальше, ну, можно только гадать, наверное. Ну, вот пока, можно сказать, подошли, отскочили, уже не плохо для российского рынка акций, но в плане фундаментально мало что меняется, и будем считать, что пока это очередной технический отскок, что мы не раз уже наблюдали вот в этом падении, которое было 18 недель подряд, не исключено, что будет и 19 неделя подряд. Хотя посмотрим, насколько все-таки удастся вот этот отскок развить, который наблюдаем пока вечером. Но еще в среду будут данные по инфляции от Росстата, и не исключены там сюрпризы не очень хорошие, так что, может, и не получится развить этот отскок. Но, тем не менее, цены на нефть пошли вверх, и пошли вверх довольно заметно для последних торговых сессий, во всяком случае. Ну, учитывая, что и прошлая неделя была нейтральной для рынка нефти в целом, до этого нефть активно падала по понятным причинам. Но вот сегодня рост наблюдается, и смесь Brent торгуется выше 74 долларов за баррель. Но здесь вновь неспокойно в Ормузском проливе. Во всяком случае, сообщаются различные агентства, ну, включая даже портал Axios, со ссылкой на американских чиновников. Вот, во всяком случае, Axios сообщает, что два судна получили повреждения в Ормузском проливе, были атакованы, но вот все ссылаются, что это вроде как Иран. Иранские военные атаковали два танкера, ну, там разная информация была, вот, катарские вроде танкера, вроде газовоз, и еще один танкер из Саудовской Аравии. Ну и, конечно, рынок все это увидел, все это заложил в цены с учетом того, что, казалось бы, Ормуз открыт, и все здесь довольно неплохо складывается, и растет сейчас потихонечку добыча, и поставки, и логистика наладилась. Нет, не все так просто. Ну и вспомним еще президент США Дональда Трампа. Он сказал журналистам в понедельник, что мы так или иначе победим, имея в виду Иран, и заключим сделку, либо завершим свою работу. Ну, естественно, все это, на все это ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Аббас Аракчи, глава ведомства, написал о том, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Так что не все так спокойно и стабильно, но мы видим, рынок тоже на все это реагирует и немного, но заложил вот той самой военной премии или премии за геополитику в стоимость барреля. Ну и рубль сегодня незначительно снизился. Китайская валюта прибавила около 10 копеек. Закрытие торговой сессии 11 рублей 28 копеек, а доллар США поднялся чуть выше 76,5 рублей.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
16: Деньги.
18: В Китае помимо юаня в ходу так называемые деньги преисподней. По виду они похожи на доллары, а вместо портретов американских президентов на купюрах изображаются китайские демоны и святые. Отличительной особенностью денег также является портрет нефритового императора и подпись «Владыки Ада» Янь Лована. Уже много веков деньги преисподней используют в ритуальных целях.
16: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Аблякулиев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Weltwoche». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую. Он отметил, что в истории наша страна не была инициатором мировых войн. Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Политики должны уметь держать удар и не вертеть головой при столкновении с вызовами. Не стоит паниковать и вибрировать, так как это на руку противнику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Володин попросил депутатов не делать политику на острых проблемах, таких как ситуация с топливом, так как это играет на руку врагу. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит Альянса проходил не в Турции, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил он. Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletic дала понять, что не намерена отменять отстранение российских спортсменов, несмотря на последнее решение Международного олимпийского комитета по России, передает РИА Новости. World Athletic 3 июля оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление Всероссийской Федерации легкой атлетики в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А Нижегородская область след за Орловской вводит продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды на пилотной территории. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают регионы, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также снята рекомендация не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже. Что фактически значит решение МОК? И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифра о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий, но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна? Над документом подробности на Business FM. Нижегородская область повторит опыт «Орлан». Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифры номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применять QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
20: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли. Что в беседе с Business FM подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
21: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
20: При том, что топливо на заправке есть?
21: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
20: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
21: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
20: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области. Но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
22: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги, что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код, как он будет применяться?
20: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
0: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение, ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
20: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
2: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради, надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
20: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу, а происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. По четным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендация не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действует. Впрочем, вопросы о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах решат позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство КР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антидопингового агентства. Что значит решение МОК, как говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
4: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Президент МОК Кирсти Ковентри заявил также, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. При этом она подчеркнула, что МОК не поддерживает агрессии и военные действия по всему миру. И напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировал решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по отстранению россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросети используются их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Бадоев продолжит.
3: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
6: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
3: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайта, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
7: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать, и также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
3: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
23: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечеством. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
3: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Ободоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенным договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров, отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 16, слабый дождь, ночью плюс 15, завтра днем до 21 градуса, облачно, временами небольшой дождь, и такая дождливая погода может продлиться еще дней 10, ну, хотя немного потеплеет к выходным до 25 градусов. В Москве вы слушаете Бизнес FM. Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Таковы результаты опроса сервиса «Справочник врача». Большинство его участников считает, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
9: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
10: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
12: Можно ли избавиться от этой практики?
10: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
9: По данным Минздрава, сегодня российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
11: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
13: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
11: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
9: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
14: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет полтора-два часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
13: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам добавляют себе еще полсуток?
14: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу, в стационаре, в поликлинике, и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
9: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: США отменят санкции в отношении Турции, введенные за покупки Анкарой российских комплексов С-400. Дональд Трамп заявил об этом на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Президент США прибыл туда для участия в саммите НАТО. По словам Трампа, он не считает проблемой для поставок Анкаре истребителей F-35 наличие у Турции российских систем ПВО. По сведениям Рейтер, хозяин Белого дома может объявить о возобновлении участия Турции в программе истребителей пятого поколения, из которой она была исключена в 2019 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитируют турецкие СМИ, считает, что соответствующее решение может быть принято по итогам саммита НАТО. Комментирует политолог Малик Тудаков.
15: Администрация Трампа и американская делегация пытаются именно ближневосточную повестку сделать основной в рамках начинающегося саммита НАТО. Хоть европейцы долгое время пытались переключить фокус внимания Соединенных Штатов с Ближнего Востока и с Ирана на украинские дела, украинские направления. Но для Трампа, очевидно, общение с Эрдоганом на текущий момент интереснее представляется, нежели чем коммуникация с Европейской партией войны. А что касается позиции США по поводу Турции, то здесь, конечно, очень серьезный раскол сейчас проявляется в Вашингтоне. Но, как мы видим, с одной стороны, действительно, администрация Трампа была бы не против воспользоваться поддержкой Турции, ну и, возможно, тех протурецких сил, которые сейчас находятся у власти в Сирии, для того, чтобы противостоять Ирану и проиранским прокси. В первую очередь, конечно, Хизбалле в Ливане. В обмен на все это, я думаю, что Белый дом может предложить Турции и какие-то финансовые транши для того, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом и на валютном рынке Турции. Ну и, возможно, отмену военных санкций в контексте предоставления Турции истребителей F-35. Как мы знаем, Турция была одной из стран участниц этой программы, но да, в 2017 году ее из этой программы исключили в связи с покупкой С-400. Опять же, тут тоже есть много нюансов и тонких моментов, потому что, с одной стороны, действительно, администрация Трампа при желании имеет возможность в любой момент эти самые санкции в отношении Турции снять по собственному желанию. Однако же, для того, чтобы все-таки предоставить Турции эти самые истребители F-35, нужно будет получать специальное одобрение на экспорт этих военных технологий у Конгресса. И вот как раз в Конгрессе мы видим довольно негативную реакцию в отношении всего происходящего. То есть там, конечно, активизировалось сейчас и греческое лобби с одной стороны, и израильское лобби с другой стороны, и они все пытаются не допустить передачу истребителей F-35 Турции. Ну, и я, честно говоря, думаю, что если им удастся все это заблокировать на уровне Конгресса, это у них получится. Поэтому здесь, конечно, Трамп будет торговать обещаниями в рамках переговоров с турецкой стороной, но вопрос отдельный, есть ли у него и будет ли у него возможность эти самые обещания исполнить.
1: Малек Дудаков, политолог и американист. Если США поставит Турции истребители пятого поколения F-35, баланс сил на Ближнем Востоке будет нарушен, заявил премьер Израиля Нетаньяху. Глава израильского МИДа Гедеон Саар ранее заявил, что Израиль опасается потерять военное превосходство в регионе. Дональд Трамп в Анкаре также сообщил, что у него состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Глава американской администрации вновь заявил о скором урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что после разговора с Владимиром Путиным он разговаривал также с Зеленским. Думаю, они оба хотят заключить сделку, сказал Трамп. Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Ранее апелляционный суд Парижа разрешил лидеру ультраправой партии «Национальное объединение» баллотироваться в президенты в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен может баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет. Политик ранее заявляла об ФМТВ, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
8: Естественным депутатом от партии ФН, нынешней РН, национальное объединение, является Марина Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства, а с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии, но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата.
1: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Политик ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, они использовали на оплату труда сотрудников партии. Национальное объединение. Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую. Всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, В каждой группе свои.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 21 час 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 190 украинских беспилотников над 13 регионами России и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны России. Украина, Франция, Германия и Нидерланды будут разрабатывать дальнобойную ракету, возглавит коалицию Британия. По данным газеты «Телеграф», новая ракета должна будет поражать цели на расстоянии 1000-3000 километров. Заявленная цель проекта – снизить зависимость Европы от американских систем вооружений на фоне пересмотра Трампом военного присутствия США на континенте, передает телеканал «RT». Повышенный риск задержания россиян по запросам США сохраняется в Болгарии, предупредила в интервью РИА Новости посол России в этой стране Леонора Митрофанова. Она напомнила, что весной МИД России опубликовал перечень стран с повышенным риском задержания россиян по запросам США. Туда вошла и Болгария, откуда в марте в Штаты экстрадировали двух арестованных граждан России. Сборная Аргентины со счетом 3-2 обыграла команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Атланте. Соперник Аргентины в четвертьфинале определится по итогам матча между Швейцарией и Колумбией, который начнется в 23 часа 7 июля. Матч с участием аргентинской команды пройдет 12 июля. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российский фондовый рынок начал вторник с нового падения. В моменте индекс Мосбиржи провалился ниже 2120 пунктов. Это минимум с декабря 2022 года. Однако к вечеру индекс отыграл все падение, а рубль продолжил рост. От чего зависит пессимизм на рынке, что дальше будет с российской валютой? Эти вопросы мы задали экс-министру финансов России Михаилу Задорнову. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, подозреваемый в покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом, у второго обвиняемого дома нашли пыточную камеру. В одной из версий СМИ заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. ИКС Казахстана обнулил Токаеву президентские сроки по новой конституции. Теперь он сможет в третий раз баллотироваться в 2029 году, хотя ранее заявлял, что у него таких планов нет. Чего теперь ждать от Токаева? Подробности на Business FM. Российский фондовый рынок во вторник днем провалился ниже 2120 пунктов по индексу Мосбиржи. Это очередной минимум аж с декабря 2022 года. Но уже вечером индекс отыграл падение. Рубль по-прежнему крепок. Банк России не спешит снижать ставку. Сколько продлится пессимизм на рынке и от чего он зависит, и что дальше будет с российской валютой? Об этом в интервью Business FM экс-министра финансов России экономист Михаил Задорнов.
0: Business FM. Мнение.
3: Совпало сразу несколько негативных трендов. Первый, рынок понял, что Центральный банк будет снижать ставку вовсе не по быстрому тренду, а очень медленно, если вообще будет снижать на ближайших заседаниях. Многие ориентировались, что, например, ставка будет ключевая в районе 12%, а кто-то считал, что даже 11%. А сейчас стало понятно, что в лучшем случае на конец года будет ставка 13,5-13%. И в следующем году среднегодовая на уровне 11-11,5%. Это заставляет акции падать, потому что бессмысленно вкладываться в акции, доходы по депозитам выше, чем любая дивидендная доходность. Это сразу привело к коррекции как раз на рынке ОФЗ, потому что подражали ОФЗ, и стало ясно, что Минфин будет дополнительно занимать еще в конце года на этом рынке. Ну и в целом, предприятия, которые закредитованы, понимают, что для них ситуация сложная с отрицательным даже порой операционным доходом надолго. То есть рынок осознал, что совсем по-другому будет стоимость денег на следующий год, как минимум. Вторая ситуация — это бюджет с полугодия. Дефицит существенно вышел. Напомню, составляет около 6 триллионов при годовом плане на 3,8. Плюс все видят, что падает цена на нефть. А мы 4 месяца испытывали дополнительный приток нефтяных доходов на российский рынок. И ясно, что это тоже повод для пессимизма. Ну и третья причина очевидная, что не видно перспектив мира на Украине. И более четко видны издержки продолжения военных действий. Это не только НПЗ и нехватка бензина по всей стране. Это удары в том числе по портовой инфраструктуре, по целому ряду предприятий оборонного и прочих секторов. Поскольку рынок столкнулся с эффектом обманутых ожиданий, как известно, именно это, а не даже сложная ситуация, наиболее опасна в любой ситуации. И рынок не видит перспектив улучшения ситуации в ближайшем будущем.
4: Далеко ли нам до дна? И какие факторы могут указывать на то, что ситуация улучшается, стабилизируется?
3: Я думаю, что, как всегда, рынок теперь переоценивает сложность ситуации. На самом деле, дефицит бюджета, конечно, есть, но он не критичен и будет, я думаю, при необходимости закрыт внутренними займами, дополнительными, как это и было и в прошлом году. Конфликт на Ближнем Востоке вовсе не завершен. И вот, увидите, цены на нефть будут не только падать, но и подниматься, поскольку ясно, что никакого решения политического на самом деле нет. И, на мой взгляд, субъективное общее мнение о том, что конфликт на Украине бесконечен, он не верен, но он все-таки завершится в обозримом будущем. Если говорить кратко, я думаю, рынок находится сейчас внизу, и для изменения ситуации нужен просто позитив по любому из тех трендов, которые я

0: года изменилась принципиально одна ситуация в платежном балансе. Россия остается экспортной страной, и экспортные доходы в этом году, как и в прошлые годы, они существенно превышают закупки по импорту. Поэтому у нас так называемый счет текущих операций, то есть вот как раз превышение экспорта над импортом в торговом балансе товарами и услугами, остается достаточно устойчив. То есть это где-то около 2,5-3% ВВП применительно к текущему году. И сейчас этот баланс только укрепился в силу, опять-таки, высоких цен на нефть, газ, металлы. А то, что раньше балансировало это был отток капитала. Так вот, в России сейчас нет оттока капитала. Точнее, он есть. Вот когда вы покупаете доллары на рубли или евро перед отпуском, или тайский бат вы покупаете, то это отток капитала. Но покупки людей это в лучшем случае 1,5-2 миллиарда долларов в месяц или переводы за границу. Сейчас этого оттока капитала нет в силу того, что Россия находится в частичной изоляции. То есть никто не ждет российский капитал за границей. Существует заблуждение, что Минфин и Центральный банк, они, если захотят, то они могут ослабить рубль. Это не так. На длинном горизонте это невозможно сделать против базовых экономических трендов. Поэтому мы на ближайшие годы, опять-таки до окончания конфликта на Украине, который несколько поменяет эту ситуацию, будем жить с достаточно крепким рублем. Более того, у нас вот в этой ситуации гораздо больше перспектив для увеличения экспорта, поскольку вводятся дополнительные экспортные мощности в разных отраслях, чем для увеличения импорта даже при вот таком относительно сильном рубле. Тем не менее, вместе сейчас со снижением некоторым цен на нефть, просто с физическим ограничением экспорта, который сейчас мы испытываем, рубль частично до конца года ослабнет. Но эти все колебания будут в пределах того, что они проходили в прошлом году.
1: С экс-министром финансов России Михаилом Задорновым беседовала моя коллега Елена Марчукова. Напомню, к вечеру индекс Мосбиржи отыграл почти все потери дня. Подробности в программе «Капитал». Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появлялась то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Установлено, что все время до и после покушения Березовская общалась с двумя мужчинами, обоим предъявлены обвинения в убийстве. Один из них бывший сотрудник правоохранительных органов. Силовики нашли в его доме подвальное помещение, оборудованное как пыточная камера. А другой мужчина, контактировавший с Березовской, действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий и перемещений Березовской, основываясь на данных европейских и украинских СМИ.
2: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
1: Украинское издание «Страна» пишет со ссылкой на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская, деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.

0: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходит сам с собой, то есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны, взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в разговоре с ТАСС выразил мнение, что сам Киев попытался замести следы убийством Березовской. Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно. Однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента и в 29-м году. Он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 22-м он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявил, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Делать сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исинжол Алияров.
2: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
3: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
2: Я не считаю, что Токаева другая позиция, потому что его концепт «Правдивого Казахстана» и «Закон и порядок», поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данным разъяснениям, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуется или не воспользуется этим правом государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
3: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
2: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Исинжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версии Конституции Казахстана.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирай. забывайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов, и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
4: Бизнес и власть.
6: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через 1000 фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «21:48 в Москве. Вы слушаете Business FM». В России ввели штрафы за возможность регистрации через зарубежные сервисы. В силу вступили соответствующие поправки. Юрлицам грозит взыскание до 700 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, физлицам до 20 тысяч рублей. Штрафовать будут только владельцев сайтов и приложений, которые позволяют пользователям регистрироваться через иностранные сервисы, например, через электронную почту Google. Однако уже существующие аккаунты в условном ВКонтакте, привязанные к почте Google, удалять не будут и штрафовать пользователей. За наличие такого аккаунта тоже не планируется, разъяснил ТАСС, член Комитета Госдумы по информ политики Антон Немкин. Но все новые регистрации на отечественных сервисах теперь разрешены только через российский номер телефона, портал госуслуги, биометрию или любую другую систему, которой владеет российское юрлицо или гражданин России. Однако, возможно, в будущем запретят не только регистрацию, но и вход на уже существующий аккаунт через условную почту Google, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании Fishman Алексей Горелкин.
8: Из того, что мне видится, скоро запретят и использовать как логин для логирования аккаунт Google. Вероятно, будет предложена миграция с зарубежных на отечественные. Но пока такого обязательства нет, поэтому да, пока только запретят регистрацию с зарубежных. Но следующий логический шаг – это миграция данных с аккаунта на аккаунт. И тогда, вероятно, войти получится только уже с отечественных различных сервисов почтовых. Более того, на заре интернета, к примеру, его. Да и сейчас, на самом деле, часть сервисов просто не принимают доменную зону .ru. Поэтому мы логично не будем принимать доменную зону, отличную от .ru и .rf. При этом, опять-таки, возникают вопросы, конечно, с доменной зоной .com, потому что она в целом международная, ну и с другими такими .org. Тут тоже надо посмотреть, как и что делать. Но в целом, как нас блокируют зарубежные сервисы, так, видимо, зеркальная мера блокирует также и эти сервисы для того, чтобы залогиниться у нас. При этом, конечно же, в этом есть своя логика, потому что любые зарубежные сервисы могут в любой момент начать работать против нас. Перестать, к примеру, предоставлять доступ из России или вообще аккаунт уничтожить. Поэтому в целом это неплохая перестраховка, и в целом это тренд, который есть во всем мире, когда все значимые ресурсы, все значимые сервисы находятся внутри страны.
1: Алексей Горелкин, директор Фишман. А требования о наличии только российских способов регистрации существуют еще с 23 года, однако до сих пор за несоблюдение этих требований не наказывали. Закон о введении штрафов подписал президент Путин 26 июня, и спустя 10 дней он вступил в силу.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Очередной день снижения. Хотя не сильного снижения на московской бирже. Индекс снизился на 0,2% за основную торговую сессию. Закрытие 2190 пунктов. Но вечером все-таки наблюдается небольшой рост. И подбирается индекс московской биржи, который отвечает за все торговые сессии, к уровню 2200 пунктов. Но здесь проваливались сегодня, проваливались даже ниже значения 2120, что случилось впервые с декабря 2022 года. Отскочили. Ну, на рынке говорят, что вот этот уровень 2100, это, можно сказать, последний уровень поддержки, такой сильный, мощный уровень. Что дальше? Ну, можно только гадать, наверное. Ну, вот пока, можно сказать, подошли, отскочили, уже неплохо для российского рынка акций, но в плане фундаментальном мало что меняется, и будем считать, что пока это очередной технический отскок, что мы не раз уже наблюдали вот в этом падении, которое было 18 недель подряд, не исключено, что будет и 19 неделя подряд. Хотя посмотрим, насколько все-таки удастся вот этот отскок развить, который наблюдаем пока вечером. Но еще в среду будут данные по инфляции от Росстата, и не исключены там сюрпризы не очень хорошие, так что, может, и не получится развить этот отскок. Но, тем не менее, цены на нефть пошли вверх, и пошли вверх довольно заметно для последних торговых сессий, во всяком случае. Ну, учитывая, что и прошлая неделя была нейтральной для рынка нефти в целом, до этого нефть активно падала по понятным причинам. Но вот сегодня рост наблюдается, и смесь Brent торгуется выше $74 за баррель. Но здесь вновь неспокойно в Ормузском проливе. Во всяком случае, сообщаются различные агентства, ну, включая даже портал Axios, со ссылкой на американских чиновников. Вот, во всяком случае, Axios сообщает, что два судна получили повреждения в Ормузском проливе, были атакованы, но вот все ссылаются, что это вроде как Иран. Иранские военные атаковали два танкера, ну, там разная информация была, вот, катарские вроде танкера, вроде газовоз, и еще один танкер из Саудовской Аравии. Ну и, конечно, рынок все это увидел, все это заложил в цену с учетом того, что, казалось бы, Ормуз открыт, и все здесь довольно неплохо складывается, и растет сейчас потихонечку добыча, и поставки, и логистика наладилась. Нет, не все так просто. Ну и вспомним еще президент США Дональда Трампа. Он сказал журналистам в понедельник, что мы так или иначе победим, имея в виду Иран, и заключим сделку, либо завершим свою работу. Ну, естественно, все это, на все это ответили в Министерстве иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава ведомства, написал о том, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. Так что не все так спокойно и стабильно, но мы видим, рынок тоже на все это реагирует и немного, но заложил вот той самой военной премии или премии за геополитику в стоимость барреля. Ну и рубль сегодня незначительно снизился, китайская валюта прибавила около 10 копеек, закрытие торговой сессии 11 рублей 28 копеек, а доллар США поднялся чуть выше 76,5 рублей.
5: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году Ясная Поляна готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
10: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича, и почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. Два выходных и неделю между.
9: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
10: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать, Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта, и он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленную произведение от Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
9: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью 10 тысяч долларов при общих затратах в 160 тысяч долларов. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием. Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Weltwoche». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую войну. Он отметил, что в истории страна не была инициатором мировых войн, но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты «Патриот» на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии. Отмечается также, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительные, Норвегия планирует для быстрого пожертвования Украине закупить ракеты «Патриот» у стран, у которых они уже есть. Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон, это свыше 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Закупка Турции американских истребителей пятого поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Израиля Бениамин Нетаньяху. Ранее, 7 июля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС страны. Минцифры России не рассматривает введение платы за иностранный интернет-трафик, сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев. Инициатива о введении дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика была высказана в конце марта на совещании с участием главы Минцифры Максута Шадаева, представителя операторов связи и цифровых платформ. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область след за Орловской вводит продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также снята рекомендация не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже. Что фактически значит решение МОК? И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий. Но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Бизнес ФМ. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
12: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Бизнес ФМ подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
13: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
12: При том, что топливо на заправке есть?
13: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули.
12: Насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
13: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
12: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
14: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
12: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
15: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение, ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
12: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
16: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
12: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу, а происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. По четным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, Российского антитопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
17: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
1: Григорий Гурьев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменит решение по отстранению россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
18: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
19: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
18: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайта, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
20: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь не смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь достичь не смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
18: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
21: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
18: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров. Партнеров отмечается в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
3: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
22: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. будут. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих МПЗ в России сокращена, белорусские МПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
3: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских МПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10% от объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
2: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей, с них также платятся налоги, откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
3: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
6: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
8: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
23: Можно ли избавиться от этой практики?
8: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Но во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
6: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
24: Для человека сутки не спать ненормально. Но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
23: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
24: Такие страны есть, Но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений. А только лишь потом принимать решение, скольки-часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
6: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
4: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
7: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
4: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу, в стационаре, в поликлинике, и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
6: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом, многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Ранний лидер ультраправой партии «Национальное объединение» через суд вернул себе право баллотироваться в президент страны в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет. Политик ранее заявляла об ФМТВ, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: Естественным депутатом от партии ФН, нынешней РН, национальное объединение, является Марин Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства. А с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии. Но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата.
1: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, а политик и ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, парламент они использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро. Во вторник Ле Пен также заявила, что подаст жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.
5: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
5: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Ормузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турции, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бовта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке? Подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принято ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
12: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние два года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хексетом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен в пятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один. Из двух стратегических бомбардировщиков один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99. Разведывательных дронов вдвое до 12, а эсминцев 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27 года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок в 140 миллиардов евро на два года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить

0: Плавить условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе. Откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей, надо демонстрировать победы. Это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий. Горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появляясь то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержаны двое подозреваемых. Один из них бывший сотрудник правоохранительных органов. У него дома обнаружили пыточную камеру. Другой действующий сотрудник Главного управления разведки Украины. Он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
3: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
2: Украинское издание «Страна» пишет со ссылки на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в $150 000. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что Своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забида.
4: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что

0: Факты – это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное – это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное – это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны – взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя, я имею в виду в первую очередь психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и паковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем, какая. Она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько пытается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
3: Реклама. Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: А у «Вкусвилл» черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов, и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
11: Бизнес и власть.
9: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через тысячи фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель «Бизнес FM».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы в вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута, с нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признал «Бизнес FM», что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
14: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионелис, на его смотрел. Были вот эти произведенные замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
13: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
10: думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
13: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель Скалони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 2029 году. Он возглавил Казахстан в 2019 после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 2022 году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Дело сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
15: Новость это совсем новая. Пока еще не осознали непонятные действия, то какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
16: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
15: Я не считаю, что у Токаева другая позиция, потому что его концепт «Правдивого Казахстана» и «Закон и порядок», поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данным разъяснениям, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуются или не воспользуются этим главой государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
16: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
15: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Эсенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 2022 года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
17: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% и закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется. меняется мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим. Вот здесь, как говорят участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился, 10 копеек. Прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек. И доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела 74 доллара за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы, предположительно, Ираном, и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе $82 за баррель. Ранее прогноз был $95 за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую войну. Он отметил, что в истории страна не была инициатором мировых войн, но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты «Патриот» на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии. Отмечается также, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительные, Норвегия планирует для быстрого пожертвования Украине закупить ракеты «Патриот» у стран, у которых они уже есть. Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон, это свыше 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Закупка Турции американских истребителей пятого поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Израиля Бенямин Нетаньяху. Ранее, 7 июля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС страны.
20: Минцифры России не рассматривает введение платы за иностранный интернет-трафик, сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев. Инициатива о введении дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика была высказана в конце марта на совещании с участием главы Минцифры Максута Шадаева, представителя операторов связи и цифровых платформ. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также сняты рекомендации не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже. Что фактически значит решение МОК? И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий, но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Бизнес ФМ. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
22: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Бизнес ФМ подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
23: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
24: При том, что топливо на заправке есть?
23: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
24: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
23: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
22: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области. Но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
25: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
22: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
26: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение, ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
22: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
0: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради, надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
22: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничения на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антитопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
2: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics наставить в силе отстранения российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по стране россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
3: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнений автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
4: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
3: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайта, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит, но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
5: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать. И также надо регулировать, если получилось достичь не смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
3: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
6: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
3: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
21: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров, отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
8: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро 5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
9: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы. Да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
8: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10% от от объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
10: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей, с них также платятся налоги, откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
8: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савойскина.
11: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
12: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
13: Можно ли избавиться от этой практики?
12: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
11: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
14: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
13: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
14: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решения. внимание, скольки-часовое дежурство потенциально уместно, 16, 12 или оставить 24-часовое.
11: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
15: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1.5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
13: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
15: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на 3 работах сразу в стационаре, в поликлинике и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного переработку, он должен получать достойную оплату своего труда.
11: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом многие врачи сегодня работают на 1.5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Ранний лидер ультраправой партии «Национальное объединение» через суд вернул себе право баллотироваться в президент страны в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет. Политик ранее заявляла об BFM TV, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
16: Естественным депутатом от партии ФН, нынешней РН, национальное объединение, является Марина Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства. А с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии. Но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем всем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата.
1: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту 2-й срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. Политики ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, не использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро. Во вторник Ле Пен также заявила, что подаст жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.
17: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую, всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM».
18: В
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликули. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Армузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщила об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Армузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Армузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турцию, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бовта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке? Подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
19: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние 2 года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хекситом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют 40 миллиардов долларов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен в пятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один, из двух стратегических бомбардировщиков один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99, разведывательных дронов вдвое до 12, а эсминцев 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в 70 миллиардов евро на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27 года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок 140 миллиардов евро на 2 года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за 2 дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе – откровенная привязка военной логики к психологии одного человека.

0: июньскому опросу Киевского международного института социологии 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до трети, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более трети. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появляясь то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержаны двое подозреваемых. Один из них бывший сотрудник правоохранительных органов. У него дома обнаружили пыточную камеру. Другой действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
3: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
2: Украинское издание «Страна» пишет со ссылкой на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.
4: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку девушку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно.

0: ясно прослеживается, и настоящий куратор так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
1: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и упаковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем какая, она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько пытается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
3: Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%. EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
3: Бизнес и власть.
7: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через тысячи фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Business FM.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима, затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута. С нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Бизнес ФМ, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
9: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведенные замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
8: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
10: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
8: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель с колонии. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 2029 году. Он возглавил Казахстан в 2019 после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 2022 году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата: «Таких намерений не было и не будет». Дело сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
11: Новость это совсем новая, пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества, мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливается.
12: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
11: Я не считаю, что Токаева другая позиция, потому что его концепт прорыва Казахстана и закон и порядок, поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данному разъяснению, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуется или не воспользуется этим глава государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двое власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
12: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
11: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Исенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 2022 года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% из-за закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим. Вот здесь, как говорится, ряд участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился. 10 копеек прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек. И доллар США часть вчерашних потерь отыграл, во всяком случае поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела $74 за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы, предположительно, Ираном и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Пакистана, глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе $82 за баррель. Ранее прогноз был $95 за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач в Бундестим.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую войну. Он отметил, что в истории страна не была инициатором мировых войн, но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты «Патриот» на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии. Отмечается также, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительны, Норвегия планирует для быстрого пожертвования Украине закупить ракеты «Патриот» у стран, у которых они уже есть. Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон, это свыше 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Закупка Турции американских истребителей 5-го поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Израиля Бениамин Нетаньяху. Ранее, 7 июля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС страны. Минцифры России не рассматривает введение платы за иностранный интернет-трафик, сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев. Инициатива о введении дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика была высказана в конце марта на совещании с участием главы Минцифры Максута Шадаева, представителя операторов связи и цифровых платформ. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
16: Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит в продажу топливо по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также сняты рекомендации не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже. Что фактически значит решение МОК? И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий. Но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Бизнес-ФМ. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
17: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Бизнес-ФМ подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
18: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
17: При том, что топливо на заправке есть?
18: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули.
17: Насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
18: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
17: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
19: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
17: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
20: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
17: Важные детали. Код можно получить не чаще одного раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
16: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
17: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничений на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 2023 году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антидопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
21: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес FM. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранения российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по стране россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
0: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнения автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
2: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта, и мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
0: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайты, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит. Но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
22: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать, и также надо регулировать, если получилось достичь не смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
0: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
23: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
0: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит Институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. Сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился.

0: производился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных проектов. Партнеров отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
2: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на Петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
3: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже подали.
2: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
4: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников. Сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
2: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Таковы результаты опроса сервиса «Справочник врача». Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
5: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
6: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
7: Можно ли избавиться от этой практики?
6: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Но во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
5: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
8: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
7: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
8: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений. А только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить 24-часовое.
5: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
9: Суточные дежурства – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
7: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
9: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу, в стационаре, в поликлинике, и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
5: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом, многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Ранее лидер ультраправой партии «Национальное объединение» через суд вернул себе право баллотироваться в президент страны в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в 27 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет. Политик ранее заявляла BFM TV, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
10: Естественным депутатом от партии ФН, нынешний РН,

0: национальное объединение является Марина Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства. А с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии. Но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата.
1: А Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, а политики ее соратников обвинили в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, не использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро. Во вторник Ле Пен также заявила, что подаст жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщила об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Ормузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турцию, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бофта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке, подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принято ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
4: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние два года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хексетом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен в пятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один, из двух стратегических бомбардировщиков один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99, разведывательных дронов вдвое до 12, а эсминцев 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в €70 миллиардов на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок в €140 миллиардов на два года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за два дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Патриот в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе. Откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей. Надо демонстрировать победы. Это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий. Горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь треть, а самую

0: легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: Сотрудник Главного управления разведки Украины сознался в убийстве подозреваемой в покушении на украинского олигарха. Речь идет о гражданке Украины Анастасии Березовской. По версии Интерпола, она была главной подозреваемой в деле о покушении на жизнь Вадима Ермолаева в Монако. После покушения Березовская бежала, появляясь то во Франции, то в Италии, то в Германии. В итоге 1 июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержано двое подозреваемых. Один из них – бывший сотрудник правоохранительных органов. У него дома обнаружили пыточную камеру. Другой – действующий сотрудник Главного управления разведки Украины, он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
3: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская – гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин – бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
2: Украинское издание «Страна» пишет со ссылки на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.
4: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты – это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное – это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное – это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий курорт так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
2: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем.

0: Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок – это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и упаковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем, какая. Она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя 2 года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
2: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов, и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
5: Бизнес и власть.
6: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через 1000 фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима, затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было, бросившая силы вперед. Вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута, с нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Business FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
9: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведенные замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
8: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
10: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
8: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель, Скалони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым-Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 2029 году. Он возглавил Казахстан в 2019 после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 2022 году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата, таких намерений не было и не будет. Дело сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
11: Новость это совсем новая, пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
12: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
11: Я не считаю, что у Токаева другая позиция, потому что его концепт «Правдивого Казахстана» и «Закон и порядок», поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данному разъяснению, что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуются или не воспользуются этим главы государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, двоевластие отсутствует. президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
12: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
11: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
0: Эсенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 22-го года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% из-за закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим. Вот здесь, как говорят участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился. 10 копеек прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек. И доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае, поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела $74 за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы предположительно Ираном и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе $82 за баррель. Ранее прогноз был $95 за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Продолжительность жизни.
6: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
3: Журналист Алена Копылова.
6: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления.
14: Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому – восстанавливать мышечную массу, третьему – корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую войну. Он отметил, что в истории страна не была инициатором мировых войн, но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты «Патриот» на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии. Отмечается также, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительные, Норвегия планирует для быстрого пожертвования Украине закупить ракеты «Патриот» у стран, у которых они уже есть. Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон, это свыше 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Закупка Турции американских истребителей пятого поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Израиля Бениамин Нетаньяху. Ранее, 7 июля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС страны. Минцифры России не рассматривает введение платы за иностранный интернет-трафик, сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев. Инициатива о введении дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика была высказана в конце марта на совещании с участием главы Минцифры Максута Шадаева, представителя операторов связи и цифровых платформ. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также сняты рекомендации не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже, что фактически значит решение МОК. И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий. Но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Business FM. Нижегородская область повторит опыт «Орла». Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В «Орле» ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
17: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируется планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Business FM подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
18: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе в прок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
17: При том, что топливо на заправке есть?
18: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули.
17: Насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
18: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
17: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
19: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
17: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
20: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
17: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
21: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
17: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
16: Российские спортсмены возвращаются на международную арену.
0: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничений на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антитопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель бизнес-ФМ Григорий Гуреев.
1: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменят решение по отстранению россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
4: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнений автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования. Продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
22: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
4: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайта, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит, но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
5: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать, и также надо регулировать, если получилось достичь смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
4: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
7: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение Гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
4: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит Институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров, отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев.
0: Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин. Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
8: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
10: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже продали.
8: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
12: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников. АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
8: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
23: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
24: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи.
3: помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
6: Можно ли избавиться от этой практики?
3: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Но во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
23: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
11: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
6: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
11: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений, а только лишь потом принимать решение, скольки часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
23: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
13: Суточное дежурство – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1.5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
6: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
13: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на 3 работах сразу в стационаре, в поликлинике и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного переработку, он должен получать достойную оплату своего труда.
23: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом, многие врачи сегодня работают на 1.5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Ранний лидер ультраправой партии «Национальное объединение» через суд вернул себе право баллотироваться в президент страны в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет. Политик ранее заявляла об BFM TV, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
24: Естественным депутатом от партии ФН, нынешней РН, национальное объединение, является Марина Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства. А с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии. Но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата.
0: А Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, а политики ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, не использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро. Во вторник Ле Пен также заявила, что подаст жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
14: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
2: Как появлялись города на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Армузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщила об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Армузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Армузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турции, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шанс завершить активную фазу войны уже в этом году. Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бофта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре.
16: Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке, подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО принято ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
17: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние два года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хексетом. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен впятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируют программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один, из двух стратегических бомбардировщиков один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99, разведывательных дронов вдвое до 12, а эсминцев 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в $70 миллиардов на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27-го года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок в $140 миллиардов на два года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за два дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе. Откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей. Надо демонстрировать победы. Это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий. Горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь 1/3, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до 1/3, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более 1/3. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что

0: июля она оказалась на территории Украины, а 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело. По версии следствия, ее застрелили. Задержаны двое подозреваемых. Один из них бывший сотрудник правоохранительных органов. У него дома обнаружили пыточную камеру. Другой действующий сотрудник Главного управления разведки Украины. Он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
1: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версии о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
0: Украинское издание «Страна» пишет со ссылки на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.
2: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. Азбука — это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий курорт так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
0: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровне.

0: уровнях, потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750-1800, Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации, по крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и паковать ее в облигации, да еще с такой доходностью, потому что динамика снижения ставки, мы все знаем, какая, она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие, я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько пытается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, и что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решение по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов, и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
2: Бизнес и власть.
3: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через тысячи фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Бизнес FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута. С нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Бизнес-ФМ, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
5: Фантастика какая-то, просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0, очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, нужно выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
4: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира, и он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
6: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
4: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель Скалони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Как следует из постановления Конституционного суда республики, инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 29-м году. Он возглавил Казахстан в 19-м после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 22-м году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата, таких намерений не было и не будет. Делать сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
7: Новость это совсем новая, пока еще не осознали непонятные действия. Какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
8: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
7: Я не считаю, что Токаева другая позиция, потому что его концепт справедливого Казахстана и закон и порядок, поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данным разъяснениям. Что есть возможность, есть полномочия такие, но насколько воспользуются или не воспользуются этим правом государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, твои власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
8: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
7: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается своей новой Конституцией. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Эсенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 2022 года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% из-за закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим. Вот здесь, как говорят участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился, 10 копеек. Прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек и доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае, поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела $74 за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы предположительно Ираном и получили повреждения. Ну, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе $82 за баррель. Ранее прогноз был $95 за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
11: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты – это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера – 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке в 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
10: Спорт и деньги. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Вельтвохе». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую войну. Он отметил, что в истории страна не была инициатором мировых войн, но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты «Патриот» на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии. Отмечается также, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительны, Норвегия планирует для быстрого пожертвования Украине закупить ракеты «Патриот» у стран, у которых они уже есть. Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон, это свыше 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Закупка Турции американских истребителей пятого поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Израиля Бениамин Нетаньяху. Ранее, 7 июля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС страны. Минцифры России не рассматривает введение платы за иностранный интернет-трафик, сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев. Инициатива о введении дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика была высказана в конце марта на совещании с участием главы Минцифры Максута Шадаева, представителя операторов связи и цифровых платформ. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит в продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также снята рекомендация не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже, что фактически значит решение МОК. И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий. Но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Business FM. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
14: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируется планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Business FM подтвердил ордовский таксист Андрей Золотарев.
15: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
14: При том, что топливо на заправке есть?
15: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
14: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
15: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
14: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
16: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги? Что это будет? Если у тебя есть QR-код, ты можешь приехать заправиться по QR-коду. Если у тебя нет QR-кода, но у тебя есть номер в автомобиле, который соответствует, например, дате, когда разрешено заправляться себе, и тебя не заправят, я вот это не могу понять. Что такое QR-код? Как он будет применяться?
14: О том, как работает система QR-кодов, нам рассказала Юлия Крымова, собственный корреспондент российской газеты в Севастополе, где эта практика уже применяется.
17: Чтобы его получить, нужно зайти в специальный бот в Максе. Они распределяются вечером, накануне вот того дня, когда можно будет купить топливо по этому коду. Далее там работает принцип, кто успел, тот и взял этот код, поэтому все люди стараются как можно быстрее его получить. Код не привязан к какой-то конкретной заправке. На следующее утро публикуется карта вот тех заправок, на которых можно будет заправиться по этому коду. И таким образом люди понимают, куда им ехать. И информация о наличии конкретной марки топлива на этих заправках в течение дня обновляется. То есть можно будет увидеть, сколько процентов осталось, допустим, бензина определенного, который нужен, и уже принять решение ехать на эту заправку или же поехать на какую-то другую. Работает примерно так.
14: Важные детали. Код можно получить не чаще 1 раза в неделю, а залить по нему можно не больше 20 литров, при том, что код действует только на один конкретный вид топлива. Если код получен на 92-й бензин, а по факту на месте его не оказалось, 95-й по этому коду уже не зальют. И, как говорят местные жители, коды расходятся буквально за 30 секунд. В Севастополе уже даже появилось что-то вроде мема «натапал себе код», по аналогии с популярной пару лет назад игрой, где нужно было тапать хомяка. На остальной территории Крыма QR-кодов нет, говорит житель Керчи Олег.
18: Фактически каким-то спонтанным образом формируется информация о том, на каких заправках бензин появляется. Дальше примерно появляется количество машин, которые могут быть отпущены, поскольку идет заправка только по 20 литров и только в бак. Далее, когда эта очередь формируется, я так понимаю, что это работники уже заправок или кто-то другой раздают людям некие талоны, просто чтобы не было машин в очереди больше, чем топливо планируется реализовать. К сожалению, все это происходит в рабочее время, поэтому человеку, который находится на работе, с этой системой пока работать сложно. Но, видимо, это такие первые шаги, которые вот хоть как-то реализуют это направление. Но справедливости ради надо признать, что, конечно, бензин стал в городе появляться, немножко стало получше с этим.
14: Цены при этом от 230 до 300 рублей за литр в зависимости от ситуации и вида топлива. В Севастополе по кодам цены начинаются от 165 рублей за литр 92-го, если топливо вообще попадает в продажу. А происходит это нерегулярно. Как говорят наши собеседники с мест, Крым массово пересел на автобусы и велосипеды. Почетным и нечетным дням. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Российские спортсмены возвращаются на международную арену. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Кроме того, рекомендации не допускать россиян к соревнованиям и ограничений на проведение международных соревнований в России больше не действует. Решение о демонстрации флага, гимна и символики России на Олимпиадах примут позже. Также МОК не будет проводить мероприятия в России под эгидой организации и приглашать российских чиновников на них. Как пояснили в комитете, решение также было принято после того, как Российский олимпийский комитет исключил из своего состава региональные советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Именно из-за их включения в 23-м году членство России было приостановлено. Как подчеркнул министр спорта России Михаил Дегтярев, это решение дает зеленый свет международным федерациям на восстановление прав российских атлетов. Постоянным членство ОКР станет только после возобновления работы РУСАДА, российского антидопингового агентства. Что значит это решение МОК, говорит спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
19: Формально это означает только то, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году сборная России сможет выступить под своими флагом и гимном. Но только в тех видах спорта, где международные федерации нас допустили. Это борьба, дзюдо, фехтование, водные виды спорта, гимнастика, тяжелая атлетика, тхэквондо, бокс. На те международные федерации, где нас не допускают, решение МОК о снятии отстранения ОКР никакого влияния не имеет. И на данный момент олимпийских перспектив у спортсменов из этих дисциплин нет. В первую очередь это легкая атлетика, а также все игровые виды спорта. То есть, иными словами, МОК не может влиять на международные федерации и заставлять их допускать россиян до международных турниров, в том числе до Олимпиад, где отборочные соревнования также проводят международные федерации. Словом, победа пока достигнута явно не окончательная. Скорее, это правда можно назвать оттепелью, и надо смотреть, как будут дальше реагировать спортивные федерации. Еще будет очень много камней преткновения. Представить, что хоккеистов, футболистов, да и биатлонистов начнут сразу допускать, это очень сложно. Позитивным можно считать тот факт, что от главы МОК Кирсти Ковентри исходит благоприятная риторика. В частности, то, что в МОК усилили позиции по статусу нейтралитета спорта от геополитических процессов. И то, что она заявила, что было важно дать россиянам возможность снова соревноваться. Также пока расплывчато выглядит формулировка о том, что решение по демонстрации флага и гимна на Олимпиаде будет принято позже. Пока нужно смотреть, что все это значит.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что организация усилила позиции по нейтралитету и теперь ставит цель гарантировать участие всех атлетов в Олимпиадах, независимо от действий их правительств. Она также напомнила, что международные федерации остаются автономными и могут принимать свои решения, несмотря на рекомендации МОК. Так Ковентри прокомментировала решение World Athletics оставить в силе отстранение российских легкоатлетов. В Международном союзе биатлонистов во вторник также заявили, что не изменит решение по отстранению россиян, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Креативная индустрия России недовольна законопроектом о регулировании ИИ. Этот документ во вторник был принят в первом чтении, но ко второму он будет доработан с учетом предложений бизнеса. Артисты, музыкальные лейблы, книгоиздатели, эксперты IT-отрасли перед рассмотрением законопроекта призывали внести правки. Они считают, что если для обучения нейросетей используют их произведения, то авторам нужно отчислять вознаграждение. Валерий Убадоев продолжит.
20: Суть в том, что по нынешней версии законопроекта любые произведения, будь то музыка или книги, можно использовать для обучения так называемых суверенных моделей, без учета мнений автора. При этом нарушением авторского права это не будет, если купить только один экземпляр произведения. Индустрия считает, что в законе должен быть напрямую прописан механизм лицензирования, продолжает директор по артистам и репертуару музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин. Этот лейбл работает с такими артистами, как Федук, Сироткин и Филипп Киркоров.
21: Нас напрягает то, что это немножечко не соответствует тому, как работает защита авторского права в России в законодательстве уже имеющемся. В текущем законодательстве мое произведение, чтобы с ним что-то можно было сделать, переработать, переделать, нужно у меня спросить на это разрешение. И мы уже договоримся по условиям. А текущий законопроект говорит о том, что большие суверенные модели искусственного интеллекта смогут просто так брать, собственно, мое творчество или творчество моих артистов или каталоги, которыми я владею, и использовать его на свое усмотрение.
20: Отдельный вопрос касается так называемых дипфейков. Закон делает маркировку контента, созданного ИИ, добровольной. То есть, очень грубо говоря, можно взять голос условной певицы Валерии и моделью заставить ее спеть тебе на день рождения, и ответственности за это не будет. Креативная индустрия хотела бы, чтобы у автора спрашивали согласие на такое использование голоса. Есть и другой нюанс. Сейчас новостные агентства и СМИ все чаще закрывают закрывают свои материалы за пейволом, который искусственный интеллект не имеет права обходить, так как это нарушает авторские права и условия использования сайта, если такие есть. Но никто не запрещает попросить искусственный интеллект найти перепечатки статьи. И в огромном интернет-пространстве они точно найдутся. Эксперты считают, что ограничивать обучение моделей на книгах, музыке и статьях не стоит, но нужно регулировать то, что получается у ИИ-модели на выходе. Продолжает партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
0: Вряд ли нужно регулировать именно обучение моделей, потому что чем они умнее, тем лучше всем. Но как раз-таки на выход и на коммерческое использование какое-либо другое использование. Это те блоки, которые надо регулировать, и также надо регулировать, если получилось достичь не смешения близкое к исходным авторским композициям, неважно, это голос, текст, там что угодно, то значит это нарушение закона. Вот это и надо регулировать. Если ты используешь до степени смешения голос, похожий с голосом Валерии, это и надо регулировать, это надо ограничивать и штрафовать. Но для этого не нужно специальных норм права. Возможно, достаточно прям совсем технических корректировок.
20: В пресс-службе Минцифры заявили, что ко второму чтению документ доработают с учетом предложений бизнеса. Вопрос с авторскими правами нуждается в серьезной проработке. Да и в целом законопроект вызывает вопросы, считает президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
3: Если честно говорить, я вообще не очень понимаю, зачем нужен закон в таком виде. Единственное, конечно, то, что если он будет позволять воровать любые авторские права, прям серьезное такое нарушение гражданского кодекса, это, конечно, допустить нельзя. Авторские права на то и являются авторскими правами, чтобы люди пользовали результаты авторского труда и, соответственно, отчисления, чтобы авторы могли как-то зарабатывать. А искусственный интеллект не является автором в этом смысле. Он ничего не создает, он перемешивает уже созданное человечество. И если он будет брать какие-то авторские произведения и просто их выдавать бесплатно, то он нивелирует это право, и все.
20: Замминистра цифрового развития Иван Лебедев, представляя законопроект в Госдуме, подчеркнул, что он является рамочным. То есть, как и говорили эксперты ранее, это некая основа, а фактическое регулирование с запретами и ограничениями появится когда-то позже, в том числе и в части авторских прав. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Авликулеев. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах. Законопроект вводит Институт непубличных кредитных рейтингов. Это рейтинги, информация о которых предоставляется лицам, определенных договором об осуществлении рейтинговых действий и не распространяется среди неограниченного круга лиц, за исключением отдельных случаев. Российские аграрии собрали на сегодня свыше 4,5 миллионов тонн зерновых. К сбору урожая приступили 16 регионов, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева. Институт нефтегазовых технологических инициатив проанализировал дефициты оборудования для химического машиностроения и выявил 181 критичную позицию, 133 из которых требуют импортозамещения, сообщил гендиректор института Николай Кузнецов. Анализ ключевого оборудования проводился на основе существующих производств по 51 продукту крупнотоннажной химии, а также предполагаемых производств по 30 продуктам, которые прорабатываются в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Россия ведет переговоры с Индией, Китаем, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по вопросам сотрудничества в сфере редких и редкоземельных металлов, сообщил Минпромторг по итогам сессии, прошедшей в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. В ходе сессии также обсуждалось создание ангара Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. В контуре кластера уже сформирован портфель из 32 инвестиционных проектов с участием 14 индустриальных партнеров, отмечается в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербургская биржа ограничила рост цен на белорусский бензин.
1: Сейчас он продается по 140 тысяч рублей за тонну, то есть в два раза дороже, чем российский. Кому нужен бензин по такой цене и сколько он будет стоить на заправках, об этом Михаил Задорожный.
2: Белорусские НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть, взвинтили цены на поставляемое в Россию топливо. По данным Инфотек, с начала мая биржевые цены на белорусский бензин выросли в 1,8 раза, а его продажи на петербургской бирже в июне подскочили почти в 4 раза – 91 тысяча тонн против 25 тысяч в том же месяце прошлого года. После того, как Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила рост цен на белорусское топливо, максимальный шаг повышения теперь 0,01%, и его продажи остановились. Например, по бензину АИ-100 Евро-5, который предлагается по 143 тысячи рублей за тонну, во вторник 7 июля не было ни одной сделки. Это если верить официальным результатам торгов. Управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко говорит, что продажи все-таки идут, но вот объемы сильно упали.
5: По моим данным, сегодня были сделки. Порядка 400 тонн бензина и 180 тонн дизельного топлива реализовали белорусские НПЗ, что, конечно же, существенно меньше, чем те объемы, которые они реализовывали до того, как были введены ограничения на изменение цены. С одной стороны, такое совпадение, которое вызывает вопросы, да, только ввели ограничения, сразу же мы видим снижение объемов поставок. С другой стороны, в принципе, торговля нефтепродуктами так устроена, что стараются производители реализовать объем вперед на какой-то период. И вполне может быть так, что ввиду того, что сейчас по различным причинам реализация многих НПЗ в России сокращена, белорусские НПЗ как раз нарастили объемы, и весь объем июля они уже продали.
2: Кто покупает такой дорогой белорусский бензин, полученный из российской нефти, вопрос интересный. На бирже есть предложение от российских НПЗ, и цены там заметно ниже. Но его быстро раскупают, потому что желающих много, а топлива мало. Ранее Кабмин временно снизил норматив биржевых продаж бензина Евро-5 с 15% до 10%. От объема производства. Поэтому покупают и дорогой белорусский бензин. Главным образом независимые АЗС, у которых нет собственного производства. Например, это владелец АЗС в Ленобласти Вадим. Он прислал нам текстовое сообщение. Процитируем.
6: Бензин сегодня был куплен по 150 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо 160 тысяч рублей за тонну. При закупке топлива в опте по 140 тысяч рублей это примерно 105 рублей за литр. Сюда закладываются затраты, в них включена доставка, налоги, экологические сборы, охрана, зарплаты сотрудников АЗС, вывоз мусора, электричество, уборка территории, обслуживание дорог со стороны Росавтодора. Список бесконечный. Маржинальная составляющая на сегодня примерно 3-5 рублей. С них также платятся налоги. Откладываются деньги на плановые и внеплановые ремонты, обслуживание оборудования и прочее. Мы не можем себе позволить остановить АЗС и вынуждены поднимать цены, поскольку не в состоянии нести убытки. Да, бензин дорогой, но он есть.
2: Сбалансировать российский рынок мог бы так называемый топливный демпфер. Это когда импортеры и производители получают деньги из бюджета за поставки топлива на российский рынок по ценам ниже мировых. При определении размера демпфера ФАС берет среднюю стоимость АИ-92 в Индии, добавляя к ней расходы на транспортировку до России. Сейчас, по данным портала Global Petrol Prices, литр 95-го бензина в Индии стоит порядка 72 рублей, а 92-й должен быть еще дешевле. То есть цены на индийских АЗС и заправках российских нефтяных компаний практически сравнялись. В таких условиях демпфер работает плохо. Кроме того, никакой демпфер не поможет восстановить производство на российских НПЗ. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Почти 70% российских врачей выступили за отказ от суточных дежурств. Каковы результаты опроса сервиса «Справочник врача»? Большинство его участников считают, что 24-часовые смены повышают риск врачебных ошибок и негативно сказываются на здоровье специалистов. Но готова ли система здравоохранения отказаться от такого графика? Подробнее Олеся Савоськина.
23: В опросе приняли участие более 2500 врачей. Большинство опрошенных признались, что хотя бы раз в месяц выходят на суточные дежурства, а каждый седьмой отрабатывает более 10 таких смен в месяц. При этом почти половина готова отказаться от этого графика при сохранении нынешнего дохода. Еще каждый пятый выступает за полный запрет таких дежурств. По словам самих врачей, к концу суточного дежурства большинство сильно устают, у них снижается концентрация, у почти трети путаются мысли, и им становится трудно принимать решения. А у части опрошенных даже случаются провалы в памяти и эпизоды так называемого микросна с открытыми глазами. Но может ли сегодня российская медицина обойтись без суточных дежурств, комментирует врач-методист, терапевт Денис Прокофьев.
24: Когда мы говорим о суточных дежурствах, то это стационары и это бригады скорой медицинской помощи. Во всех остальных сферах таких графиков не существует.
25: Можно ли избавиться от этой практики?
24: Избавиться можно, необходимо увеличение кадров, но, к сожалению, сожалению, у нас существует достаточно серьезный кадровый дефицит, и мы просто не сможем набрать такое необходимое количество специалистов, которые перекроют смены хотя бы по 12 часов. Во многом действительно это обусловлено лечебной необходимостью. Состояние пациента в реанимации всегда тяжелое, либо крайне тяжелое. Передача его другому специалисту из рук в руки было бы неправильным. Причем важно в течение суток вести контроль этого состояния. Там также оперативное лечение. Невозможно себе представить выход операционной бригады, а потом передача другой операционной бригады, чтобы они продолжали работу.
23: По данным Минздрава, сегодня в российской системе здравоохранения не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. Комментирует замдиректор Высшей школы Госуправления Президентской академии, бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
4: Для человека сутки не спать ненормально, но вот так вот радикально резать и говорить, что завтра мы работаем по-другому, ни в коем случае тоже нельзя, потому что мы потеряем самое ценное, мы потеряем наших пациентов. Сначала это нужно пилотировать в отдельных медицинских организациях, потом в регионах и потом уже запускать на всю страну.
7: Есть ли за рубежом примеры стран, где вообще не существует суточных дежурств?
4: Такие страны есть, но там другая модель организации всей системы здравоохранения. Там больше частных медицинских организаций. У нас же государственная система преимущественно в стране. И немножко разные модели. Сравнивать эти модели друг с другом нельзя. Они по-разному управляются, по-разному финансируются. Здесь нужно очень много произвести измерений. А только лишь потом принимать решение, скольки-часовое дежурство потенциально уместно. 16, 12 или оставить это 24-часовое.
23: Впрочем, единого мнения среди специалистов по этому поводу нет. Врач-хирург Владимир Хорошев считает, что дело вовсе не в количестве часов, проведенных на дежурстве.
8: Суточные дежурства – это настрой. А 16 часов – это получается какой-то рваный режим. На мой взгляд, это неправильно. Все равно находится какой-то такой промежуток времени, когда врач сможет 1,5-2 часа перехватить где-то, прикорнуть, даже сидя в кресле. Если введут 16-часовое дежурство, то от этого количество так называемых врачебных ошибок не уменьшится. Врачебные ошибки зависят не от того, что возникает усталость, а от отсутствия должных знаний, которые трансформируются в опыт.
7: Действительно имеют место быть переработки, когда к суткам набавляют себе еще полсуток?
8: В нашей медицине все есть. И такое бывает. С целью дополнительного заработка. Если врач работает на трех работах сразу, в стационаре, в поликлинике, и еще находит работу где-то в частной клинике, это от хорошей жизни. А ведь так не должно быть. Врач не должен искать дополнительного приработка, он должен получать достойную оплату своего труда.
23: Согласно все тому же опросу справочника врача, почти 2/3 медиков работают сутками ради дополнительного заработка. При этом более половины среди причин назвали также кадровый дефицит. В целом, многие врачи сегодня работают на 1,5-2 ставки. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Ранний лидер ультраправой партии «Национальное объединение» через суд вернул себе право баллотироваться в президенты страны в следующем году. Срок запрета на участие в выборах сокращен с 5 лет до 45 месяцев, из них 30 условно. Отчет идет с марта прошлого года, поэтому Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году, когда истекает срок Макрона. Однако Ле Пен придется носить электронный браслет. Политик ранее заявляла об BFM TV, что в таком случае баллотироваться в президенты не будет. Комментирует гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: Естественным депутатом от партии ФН, нынешней РН, национальное объединение, является Марина Ле Пен. Она неоднократно участвовала в выборах. Но решение, которое сейчас принято, оно очень неоднозначное. С одной стороны, как бы не запретили, чтобы не было недовольства, а с другой стороны, фактически мешают. Сделано очень по-хитрому. Решение носит характер скорее политического решения, чем юридического. Формально Бардела является главой партии. Но в самой партии тенденции неоднозначны. Бардела активно пиарит в средствах массовой информации последние месяцы. Активно раскручивается его любовная история с представителем семьи Бурбон-Парма. Надо сказать, что до этого в гражданском браке без регистрации Бардела находился с дочкой сестры Ле Пен Мари Каролин и ответственного за кадры Филиппа Оливье. Сейчас он с ней расстался и находится в другом гражданском браке. За Бардела есть силы, которые не совсем совсем идут в канве прежней жесткой линии партии. Поэтому все очень непросто. Рейтинг у Ле Пен большой. Если бы она участвовала в выборах, по оценкам социологов, она бы выиграла практически против любого кандидата.
1: А Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже. Президент Франции Макрон отказался комментировать решение суда в отношении Марин Ле Пен. Выборы пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Сам Макрон не сможет в них участвовать, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд. В марте прошлого года исправительный суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, а политика ее соратников обвинили в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов Европарламента, не использовали на оплату труда сотрудников партии «Национальное объединение». Общий ущерб оценивался в 4 миллиона евро. Во вторник Ле Пен также заявила, что подаст жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Авликулиев. Ситуация в экономике страны остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам прошедшего совещания, сообщает пресс-служба Кабмина. В ходе совещания были рассмотрены актуальные данные Росстата за 5 месяцев и оперативные индикаторы за июнь. По оценке Минэкономразвития, в мае нынешнего года рост ВВП продолжился и составил 0,3%. По итогам 5 месяцев года экономика выросла на 0,2%, как и по итогам 4 месяцев. Атакованный в Ормузском проливе катарский СПГ-танкер может взорваться из-за пожара в машинном отделении, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник. Также МИД Саудовской Аравии сообщила об атаке Ирана на саудовский танкер во время его прохождения через Ормузский пролив. Как пишут Axios и Wall Street Journal, атака может поставить под угрозу действия меморандума, подписанного менее 3 недель назад. Согласно документу, Тегеран обязался прекратить удары по судам в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен странами НАТО из-за их позиции по иранскому конфликту, отметив, что если бы саммит альянса проходил не в Турции, он мог бы на него и не приехать. «Я был очень разочарован НАТО. Нам не была нужна помощь с Ираном. Я просто их проверял. Я хотел узнать, помогут ли они нам», — добавил президент США. Китай готовится к закрытию от мира своих ведущих моделей искусственного интеллекта, в том числе еще не выпущенных, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Любое решение Пекина об ограничении доступа к этим продуктам может вызвать цепную реакцию на рынках ИИ, поскольку затраты для многих компаний, вероятно, увеличатся, отмечает агентство. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году? Такие заявления вновь прозвучали в офисе Зеленского перед его возможной встречей с Трампом в Анкаре. При этом в Киеве говорят, что до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. Параллельно на саммите НАТО обсуждается дальнейшая милитаризация Европы. Комментарий Георгия Бовта. Сотрудник ГУР Украины сознался в убийстве, а подозреваемый в громком покушении на украинского олигарха Ермолаева в Монако. Тело Анастасии Березовской обнаружили под Киевом. По одной из версий СМИ, заказчики покушения на Ермолаева из украинских спецслужб хотели взять под контроль мошеннические колл-центры олигарха в Днепре. Индекс Мосбиржи обновил во вторник минимум аж с декабря 2022 года. В моменте он провалился ниже 2120 пунктов, однако затем падение выкупили, и вечером индекс даже вышел в плюс на фоне нефти, подскочившей выше $76 за баррель, а рубль при этом продолжил рост. Что происходит на фондовом рынке, подробности в программе «Капитал». Киев собирается воевать с Россией годами, но может подружиться через 10 лет. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, включен в российский реестр экстремистов и террористов, заявил накануне встречи Зеленского с Трампом на полях саммита НАТО, что есть шансы завершить активную фазу войны уже в этом году. Однако, по его словам, до возобновления переговорного процесса уровень эскалации будет только расти. И добавил, что любые компромиссы относительно украинских территорий или границ являются абсолютно невозможными. На этом фоне на полях саммита НАТО ряд решений по дальнейшей милитаризации Европы. К чему идет дело? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
12: Саммит НАТО в Анкаре не случайно открылся форумом оборонной промышленности. Генсек Альянса Марк Рютте похвастался, имея в виду прежде всего Трампа, что с начала его первого срока правления европейские союзники и Канада нарастили военные расходы на $1 триллион, причем только за последние два года на 250 миллиардов. Так теперь выглядит НАТО формата 3.0, термин, придуманный главой Пентагона Хексита. Европа платит и воюет, пока руками ВСУ, тогда как Америка поставляет вооружение. Обнародована новая программа с участием 20 стран по производству дронов и средств борьбы с ними. В нее инвестируют $40 миллиардов за 5 лет. К концу следующего года Альянс намерен в пятеро увеличить число операторов дронов в своих армиях. Под это уже создано 16 учебных центров. Вместо американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС европейцы сделают ставку на шведский Saab Global Eye. Формируется программа модернизации флота и авиазаправщиков, а также инициатива по совместному управлению запасами критического оборонного сырья с участием дюжины стран, включая Турцию. Великобритания возглавит общеевропейский проект дальнобойных ракет с участием Германии, Нидерландов, Франции и Украины, цель которого, опять же, снижение зависимости от США. В свою очередь, Пентагон сокращает ряд обязательств перед НАТО. Из двух авианосцев вблизи Европы останется один. Из двух стратегических бомбардировщиков – один. Число истребителей F-15 урезано на треть до 99. Разведывательных дронов – вдвое до 12, а эсминцев – 17 до 9. Из Германии выводится 5000 военнослужащих. Рютте и главком вооруженных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич уверяют, что европейцы уже компенсировали выпадающие американские средства, кроме стратегических бомбардировщиков. По Украине итоговая декларация фиксирует военную помощь Киеву в €70 миллиардов на нынешний год и как минимум столько же на следующий. Но это не новые деньги, а консолидация уже заявленных обязательств, хотя даже в таком виде решение далось тяжело. Италия пыталась убрать из текста упоминание 27 года, чтобы якобы не мешать мирным переговорам. А Чехия устами премьера Бабиша объявила, что участвовать в инициативе не будет, но и блокировать не станет. Канцлер Мерц зафиксировал потолок в €140 миллиардов на два года. А эстонское предложение обязать союзников тратить на Украину 0,25% ВВП умерло, не дойдя до обсуждения. Хотя Зеленскому не дали выступить на пленарке, он запланировал за два дня около 20 двусторонних встреч и соглашение по дронам с 7 странами Альянса. Также он пытается получить новые системы ПВО, ракеты к ним и лицензии на производство систем Patriot в Европе для Украины. На этом фоне глава офиса президента Украины Буданов изложил переговорные позиции Киева накануне встречи Зеленского с Трампом. Главный тезис – активная фаза войны может завершиться уже в этом году, но путь к этому лежит через максимализацию эскалации. Важны еще несколько пунктов. Первый – окончательный отказ от территориальных уступок, что переводит потенциальные переговоры в формат ультиматумов. Москва ведь условием любой сделки называет полный контроль над Донбассом. Второе. Откровенная привязка военной логики к психологии одного человека. Как выразился Буданов, Трамп определенно любит победителей. Надо демонстрировать победы. Это даст нам шанс. То есть успехи, в том числе на информационном фронте, нужны не сами по себе, а чтобы удержать внимание Вашингтона. Третий. Горизонт войны. Дескать, Киев может воевать еще годами. Но ставка при этом делается не на пехоту, а на войну дронов и промышленность. Наконец, четвертый, по словам Буданова, референдум по условиям мира более не актуален. Все будет решаться на поле боя и в кабинетах. В общем, здраво. В истории еще, кажется, не было случая, чтобы исход войны решался референдумами. Отчасти жесткая позиция Буданова опирается на общественное мнение. Согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии, 2/3 украинцев категорически отвергают перемирие по нынешней линии фронта, если оно не подкреплено гарантиями безопасности и масштабными поставками оружия и денег. Согласиться готовы лишь 1/3, а самой убедительной гарантией респонденты считают европейские войска в Украине. Правда, доля готовых к определенным территориальным потерям выросла с 10% в 2022 году до 1/3, а замороженную линию фронта без юридического признания потерь допускают уже более 1/3. Передачу еще неконтролируемых Россией территорий отвергают 2/3, юридическое признание за Россию уже занятых примерно столько же, а вывод ВСУ с Донбасса 2/3. Иными словами, максимализация эскалации продается внутри страны легче, чем компромисс. На этом фоне допущение Буданова, что через 10 лет Украина восстановит отношения с Россией, звучит для официальной киевской риторики как крамола. Но косвенно означает, что нынешний абсолютный отказ от компромиссов имеет срок годности. Впрочем, 10 лет по нынешним временам – это почти вечность, которую надо еще прожить.
13: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».

0: обнаружили пыточную камеру. Другой действующий сотрудник Главного управления разведки Украины. Он и сознался в убийстве Березовской. Мы попытались восстановить хронологию событий на данных европейских и украинских СМИ.
1: Подробности. В конце марта Анастасия Березовская покинула Украину. Предположительно, она проживала или регулярно посещала Германию. За несколько дней до покушения она прибыла в Монако и изучала распорядок жизни украинского олигарха Вадима Ермолаева. Были сообщения, что она несколько раз приезжала к его дому, маскировалась под мужчину и скрывала свое лицо. 29 июня – день покушения. По главной версии, у дома Ермолаева Березовская оставила пакет со взрывным устройством, дождалась появления Ермолаева, его спутницы и сына, а затем активировала взрыв дистанционно. Все трое остались живы, но серьезно пострадали, а спутнице Ермолаева потребовалась ампутация ног. После покушения Березовская пешком покинула Монако и перешла на территорию Франции. Напомним, площадь княжества Монако чуть больше 2 квадратных километра. Во Франции Березовская села в арендованный автомобиль с немецкими номерами и прибыла в Италию, а оттуда поехала в Германию. А 1 июля, по новым данным, Березовская уже прибыла на территорию Украины. Но Интерпол объявил ее в розыск только 3 июля. Тогда и стало известно, что Березовская гражданка Украины, а версия о возможной причастности украинских спецслужб стали появляться в СМИ чаще. Затем, 6 июля, тело Березовской обнаружили под Киевом. Ее застрелили, а тело закопали. Тогда же появились сообщения, что по делу о ее убийстве задержаны двое мужчин. Бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР Украины. Сотрудник разведки 7 июля признался в убийстве Березовской.
0: Украинское издание «Страна» пишет со ссылки на источники, что покушение на украинского олигарха Ермолаева обошлось заказчикам в 150 тысяч долларов. Из них 8 тысяч получила сама Березовская. Деньги переводились на ее криптокошельки и банковские счета. Сотрудник украинской разведки, который признался в убийстве Березовской, заявил, что своему руководству он ничего не сообщал и действовал по своему усмотрению. Во всей этой истории вопросов больше, чем ответов, считает адвокат Алексей Забейда.
2: Первое, что нужно сделать в такой истории, это отделить установленные факты от версий. Фактов, в общем-то, не так и много. Я аккуратно предположу, что факты — это сам взрыв в Монако, трое пострадавших, бегство подозреваемой и розыск Интерпола. То есть здесь сомнений почти что нет. А все остальное — это уже не факт, это заявление, причем преимущественно одной стороны. То, что меня смущало бы, это, наверное, нестыковки. Первое, главное, это уровень подготовки, который как-то не сходится сам с собой. То есть, с одной стороны, мы видим многодневную слежку, грим под мужчину, дистанционный подрыв и выход из Монако пешком, а с другой стороны взять автомобиль в прокат по своим настоящим документам. Для операции такого уровня это просто какой-то нонсенс. С азбука это всегда, конечно, чистые документы и непрослеживаемый транспорт. А значит, либо это непрофессионалы, либо следы оставлены сознательно. Вторая нестыковка — это деньги. Банковские и криптопереводы — это, в общем-то, ровно то, что абсолютно прекрасно прослеживается, и настоящий курорт так исполнителя никогда не финансирует. Ну и как адвоката меня смущало бы быстрое признание в духе «действовал сам, руководство не знало». Причем признание, озвученное той самой структурой, которую это же признание и выводит из-под удара. Все это либо крайний непрофессионализм, либо это картина, которая собрана так, чтобы ее прочитали определенным образом. Поэтому вопросов здесь пока больше, чем ответов.
0: Алексей Забейда, адвокат. Мотивы покушения на украинца Вадима Ермолаева до сих пор остаются неизвестными. По одной из версий украинских СМИ, заказчики хотели взять под контроль связанные с ним мошеннические колл-центры в Днепре, а также предотвратить его возможное вмешательство в украинскую политику в будущем. Минфин отменил аукционы по продаже ОФЗ второй раз за месяц. В ведомстве решение объяснили попыткой стабилизировать ситуацию на рынках. Аукцион должен был состояться 8 июля. Это уже вторая отмена аукциона по продаже ОФЗ за последние 3 недели. Предыдущий был отменен 24 июня. Окажет ли решение Минфина ожидаемый эффект, продолжит финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: Здесь всегда работает совокупность действий и Минфина, и ЦБ, в данном случае Минфина. Нельзя сказать, что какое-то одно действие было тем самым триггером или значимым событием, которое повлияло на успокоение рынка. Потому что рынок — это всегда психология. Сейчас то, что происходит, это действительно ситуация близкая к легкой панике. Инвесторы пытаются найти точку опоры для себя. Я имею в виду, в первую очередь, психологическую, а не в уровнях. Потому что цифры, ну, еще далеки от тех, на которых мы были, когда только началась СВО, и когда у нас была частичная мобилизация в сентябре, там цифры вообще были порядка 1750, 1800.

0: 800 Мосбиржа индекс. Поэтому сейчас то, что происходит в районе 2150, ну, действительно, да, легкая паника. Сказать, что поможет ли конкретно отмена размещения ОФЗ, ну, безусловно, это шаг, направленный в сторону стабилизации. По крайней мере, ЦБ не будет изымать ликвидность с рынка и паковать ее в облигации, да еще с такой доходностью. Потому что динамика снижения ставки, мы все знаем, какая. Она практически ровная, минимальная, да, и поэтому ставки достаточно высокие. Я думаю, что с удовольствием разместятся, особенно в короткие ОФЗ, все институционалы. Безусловно, этот шаг повлияет. Насколько повлияет, сможет ли он успокоить инвесторов? Я думаю, что успокоить сможет только совокупное изменение ситуации, в первую очередь в переговорном процессе вокруг СВО. И я думаю, что также повлиять может риторика ЦБ на июльском заседании и, собственно, насколько отчитается Минфин по сокращению дефицита бюджета. ЦБ ясно дал понять, что мяч находится на стороне их коллег из Минфина, и что при текущей ситуации с дефицитом бюджета ЦБ очень будет сложно принимать решения по высоким темпам сокращения ключевой ставки.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что от следующего заседания Центробанка 24 июля стоит ждать в лучшем случае сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне. По его мнению, с учетом ситуации на топливном рынке, Банк России также может рассмотреть и вариант повышения ставки. Однако такое решение было бы неправильным, считает Шохин.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Выручка Почты России в прошлом году упала на 3%, EBITDA сократилась почти на треть, а чистый убыток вырос на 37% и превысил 23 миллиарда рублей. Компания впервые раскрыла чистый долг – почти 108 миллиардов, и прирост за год на треть. Операционные расходы заморожены на уровне прошлого года за счет сокращения штата. При этом в прошлом году Почта России получила из бюджета больше миллиарда рублей господдержки. Дивиденды компания выплачивать не будет. Рутюб в партнерстве с агентством Jamiloop запускает продажу рекламных интеграций у крупных блогеров платформы. Среди них Вилсаком, Ильдар Автоподбор, Настя Туман и другие. Опция заработает осенью. Как отмечают на рынке, сейчас отдельные интеграции на Рутюб продают лишь единицы. И новый сервис упростит рекламодателям запуск комплексных кампаний.
2: Бизнес и власть.
3: Китайские власти обсуждают возможность ограничить доступ иностранных государств к своим передовым ИИ-моделям, сообщает Рейтер со ссылкой на источники. Вопрос рассматривался на встрече с участием Alibaba, ByteDance и ZAI. Среди мер обсуждаются ограничения на использование топовых моделей, ужесточение ответственности за утечку технологий и новые требования к инвесторам в ИИ-стартапы. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в попытке получить несанкционированный доступ к своим ИИ-разработкам через тысячи фиктивных аккаунтов, назвав это крупнейшей подобной попыткой со стороны Китая. VPN-сервис Hub снова исчез из российского App Store. Приложение не ищется ни через поиск, ни по прямой ссылке, сообщили разработчики. В глобальном магазине оно доступно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала аргентинцы проигрывали 0-2, но смогли перевернуть ход встречи и забили 3 гола. О том, как это было, расскажет спортивный обозреватель Бизнес FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Мы, конечно, привыкли к чудесам от Лео Месси и его друзей, но сегодня они подарили нам еще одну сказку. Начала Аргентина матч с Египтом откровенно плохо. Быстро пропустила после удара Ясера Ибрахима. Затем южноамериканцы получили право на пенальти. Подошел Месси и вновь не забил, выручил вратарь. Возможно, в следующий раз надо будет дать пробить кому-то другому. Во втором тайме все только ухудшилось. Сначала Египту не засчитали один мяч из-за фола в атаке, но затем уже отменять причин не было. Бросившая силы вперед Аргентина пропустила контратаку, и Мустафа Зика, казалось, похоронил действующих чемпионов мира. 2-0. Переломной стала 79-я минута. С нее начался отсчет чудес. Сначала Кристиан Ромеро головой втолкнул мяч в сетку, а затем уже главный волшебник Аргентины и, возможно, всего мирового футбола Месси сравнял счет, пробив под перекладину. Аргентину было не остановить. И в итоге на второй компенсированной минуте Энцо Фернандес забил третий. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой признался Бизнес FM, что был момент, когда он думал, произойдет очередная сенсация на турнире.
5: В фантастика какая-то. Просто фантастическая. Был момент, когда счет стал 2-0. Очень часто смотрю на выражение, на глаза, так как показывает Лионель, на его смотрел. Были вот эти произведены замены, и они правильные, потому что когда ты проигрываешь, надо выпускать нападающих. Когда вышел Мартинес, я так и думаю, нет, Аргентина не проиграет.
4: Месси в этой встрече забил свой 21-й гол на чемпионатах мира. И он теперь не только лучший снайпер, но и лучший ассистент. Лионель в моменте с первым голом отдал свой 9-й пас на мундиалях. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Месси одновременно это и спасательный круг, и проблема своей сборной.
6: Думаю, что после того, что устроила сборная Аргентины в матче с Египтом, это как раз может дать им мощнейший импульс для того, чтобы постараться повторить свое достижение 4-летней давности. Другое дело, что, конечно же, уязвимость Аргентины – величие Месси, как бы это парадоксально не звучало, но действительно он такой один. И если остальные деды потихонечку отваливаются, вроде Модрича и Криштиану Роналду, то Месси продолжает творить чудеса и вытаскивать за волосы из болота действующих чемпионов мира. Думается, что шансы на повторение как минимум финала у Аргентины, тем не менее, есть.
4: После матча Лео Месси не стал сдерживать эмоции и расплакался. Но в отличие от слез Роналду, это были слезы счастья. Зарыдал и другой Лионель с Колони. Главный тренер аргентинцев даже не смог ответить на вопросы журналиста и покинул микс-зону. Парни не плачут, говорите? Не знаем, не слышали. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Президенту Казахстана Токаеву обнулили сроки по новой конституции. Это следует из постановления Конституционного суда Республики. Инстанция разъяснила, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом Казахстана повторно, однако со вступлением в силу новой конституции с 1 июля этого года прежние сроки не учитываются. То есть Касым Жомарт Токаев теперь вправе баллотироваться на пост президента в 2029 году. Он возглавил Казахстан в 2019 после отставки Нурсултана Назарбаева, затем победил на внеочередных выборах, а в 2022 году он переизбрался на пост президента, получив более 80% голосов. Токаев 4 года назад заявлял, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью поправок в Конституцию. Цитата, таких намерений не было и не будет. Дело сейчас какие-то выводы не стоит, нужно дождаться заявления самого Токаева, считает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры профессор Исенжол Алияров.
7: Новость это совсем новая, пока еще не осознали непонятные действия, какая необходимость была обращаться в Конституционный суд, получать комментарии Конституционного суда. И второе, насколько реакция общества мы еще пока не видим. Пока спокойная обстановка в Казахстане и особо на этом вопросе как бы не зацикливаются.
4: В общем и целом, если вот этому обнулению сроков быть, это ожидаемое обнуление? Потому что Токаев ведь говорил раньше, что не собирается баллотироваться на новый срок.
7: Я не считаю, что у Токаева другая позиция, потому что его концепт справедливого Казахстана и закон и порядок. Поэтому я думаю, что мы дождемся комментариев самого президента по данному разъяснению. Что есть возможность, есть полномочия такие. Но насколько воспользуются или не воспользуются этим право государства, непонятно. В 22-м году была совсем другая ситуация. Сейчас, мне кажется, есть порядок, есть закон, есть полное разделение полномочий, твои власти отсутствуют. Президент исполняет свои власти в полном масштабном объеме, который предписан ему Конституцией.
4: Но речь о преемнике, о человеке Токаева, если он не баллотируется на новый срок.
7: Преемники, я не знаю, но возможно будет, если будет внесена кандидатура вице-президента, которая предполагается согласно новой Конституции. Тогда можно будет порассуждать на этот вопрос.
1: Эсенжол Алияров, политолог. Еще в 22-м году сам Токаев ввел ограничение, согласно которому один и тот же человек может избираться только на один президентский срок, но увеличил его длительность с 5 до 7 лет. Но это было по правилам, установленным предыдущей версией Конституции Казахстана. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вторника обновил минимум с декабря 2022 года. В моменте упал ниже 2120 пунктов. Однако к вечеру отыграл потери, а в вечернюю сессию даже вышел в плюс на фоне растущей нефти. Цена нефти марки Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с 25 июня, после того, как США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Очередной день падения на российском рынке акций был зафиксирован во вторник, хотя по итогам торговой сессии основной индекс Московской биржи снизился лишь на 0,2% и закончился закрылся на уровне 2190 пунктов, но в течение дня, в течение торговой сессии, опускался ниже 2120 пунктов и обновил минимум с декабря 2022 года. Но здесь по-прежнему мало что меняется, мало, да и практически нету предпосылок для того, чтобы рынок развернулся, и рынок уже ищет предпосылки для того, чтобы не упасть сильнее. Ну, посмотрим. Вот здесь, как говорят участники торгов, остался последний рубеж 2100 пунктов. Если пробиваем, уходим ниже, то там открывается простор для любых фантазий. Можем упасть и ниже 2000 и обновить минимальные значения 2022 года. И в целом рынок пока нацелен на дальнейшее снижение. Рубль при этом тоже немножко снизился. 10 копеек прибавил китайский юань на закрытие 11 рублей 28 копеек. И доллар США часть вчерашних потерь отыграл. Во всяком случае поднялся выше 76,5 рублей. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника. А вот цены на нефть выросли, и выросли довольно заметно для последних торговых сессий. Во всяком случае, смесь Brent преодолела 74 доллара за баррель. Появились сообщения, что вновь неспокойно в Ормузском проливе, и то, что два судна были атакованы, предположительно, Ираном, и получили повреждения. Но, во всяком случае, были сообщения о том, что один из этих танкеров принадлежит Катару. Помимо этого, президент США Дональд Трамп достаточно жестко отозвался об Иране в очередной раз. Общался он с журналистами, сказал, что мы так или иначе победим, мы либо заключим сделку, либо завершим работу. На это, естественно, ответили в Министерстве иностранных дел Ирана. Глава ведомства Аббас Аракчи написал, что переговоры об окончательном соглашении не начнутся, если угрозы будут продолжаться. В общем, неспокойно. Одним словом, рынок заложил немножко военной премии в стоимость барреля. Ну и помимо этого, Минэнерго США понижает свой прогноз средней стоимости марки Brent на текущий год и ожидает в районе 82 долларов за баррель. Ранее прогноз был 95 долларов за баррель. Снижение прогнозов – это вполне логично в текущей ситуации.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро Т плюс Т Архитектс Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия никогда не будет инициатором Третьей мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Weltwoche». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы начинать Третью мировую войну. Он отметил, что в истории страна не была инициатором мировых войн, но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца, добавил Песков. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой закажет для Украины зенитные ракеты «Патриот» на заводе в США, сообщило во вторник правительство Норвегии. Отмечается также, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет длительные, Норвегия планирует для быстрого пожертвования Украине закупить ракеты «Патриот» у стран, у которых они уже есть. Правительство также сообщило, что Норвегия выделяет 3 миллиарда норвежских крон, это свыше 306 миллионов долларов на противовоздушную оборону Украины. Закупка Турции американских истребителей пятого поколения F-35 приведет к разрушению баланса сил на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер Израиля Бениамин Нетаньяху. Ранее, 7 июля, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС страны. Минцифры России не рассматривает введение платы за иностранный интернет-трафик, сообщил замглавы ведомства Иван Лебедев. Инициатива о введении дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика была высказана в конце марта на совещании с участием главы Минцифры Максута Шадаева, представителя операторов связи и цифровых платформ. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Нижегородская область вслед за Орловской вводит продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера автомобиля. Губернатор Никитин анонсировал также QR-коды. В чем их смысл и каким еще мерам прибегают в регионах, чтобы сбить топливный ажиотаж? МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также снята рекомендация не допускать россиян к международным соревнованиям и не проводить их в России. По словам главы организации Кирсти Ковентри, вопрос с возвращением российского флага и гимна будет решаться позже, что фактически значит решение МОК. И Госдума приняла в первом чтении законопроект Минцифры о поддержке развития искусственного интеллекта. Заявлено, что документ не про запреты, а про развитие технологий, но ключевая идея – цифровой суверенитет. Что это значит и почему российская креативная индустрия недовольна законопроектом? Подробности на Бизнес ФМ. Нижегородская область повторит опыт Орла. Губернатор региона Глеб Никитин, помимо прочего, анонсировал, что в Нижегородской области бензин начнут отпускать по схеме. Машины с первой четной цифрой номера будут заправлять по четным числам, а с нечетной – по нечетным. Кроме того, заявлено, что на пилотной территории будут также применяться QR-коды. И вот это уже понятно далеко не всем. В Орле ситуации справились только за счет четной и нечетной системы. Иван Медведев подробнее.
11: В Орловской области ситуация с топливом налаживается. С четверга там планируют вернуть свободный отпуск бензина. Четно-нечетный порядок там начал работать с субботы 4 июля. На практике к этому времени очереди уже стали сокращаться, а после введения такой системы распределения они практически исчезли, что в беседе с Бизнес ФМ подтвердил орловский таксист Андрей Золотарев.
12: Вот когда только ажиотаж начался, люди начали скупать бензин себе впрок, про запас, там очереди были машин по 40-50, то уже 2 и 3 числа очереди были машин 10-15. Ну а когда ввели эту меру, они исчезли совсем. Сейчас мимо 3 или 4 заправок проезжал, на одной из них даже не было автомобилей совсем.
11: При том, что топливо на заправке есть?
12: Да, ну, по крайней мере, цены горят, а когда топлива не было, ну, там горели только нули. Ну,
11: насколько это типичная картина? Какое время ожидания сейчас на заправке?
12: В городе Орле я в основном езжу. Сейчас ожидания нету практически. Заезжаешь, ты будешь первый или второй, ну, максимум третий.
11: Теперь такую практику хотят применить и в Нижегородской области, но не только. Самое главное, в регион завозят дополнительные объемы топлива. По данным губернатора, суммарный прирост поставок составляет 29% относительно конца прошлой недели, когда возник дефицит. Ранее Глеб Никитин отмечал, что в регионе поставки топлива снизились на 25%, а спрос при этом вырос на 60-70%. Но теперь, помимо увеличения объема топлива и введения четно-нечетной системы его отпуска, в области будет определена пилотная территория, где бензин будут продавать по QR-кодам. Но как именно это будет работать, не понимают пока даже сами заправщики. Вот что нам рассказал руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
13: QR-коды, я даже не понимаю, как их будут применять, как их будут выдавать. Через госуслуги, что это будет?